молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне

и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Ибо Он приникнул святой высоты своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхить меня в половине дней моих! Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю и небеса, дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим».

Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа.

Церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к Церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой к своим.

телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: «Иисус и вечность нераздельны», – начал он. И Нэнси напряглась. «Только вечность с Иисусом может быть прекрасной и чудной. Без Него она ужасна, но все равно вечность. У каждого из нас есть право выбора – вечность с Иисусом или без Него. Это право дано каждому, только иногда люди не умеют выбирать». Нэнси помнила, как по ее спине пробежала дрожь. Она ведь тоже не умела выбирать. Уже несколько лет она посещала церковь, но еще не сделала выбора, не определилась с вечностью. Ее мучило прошлое, мучило то, что было связано с человеком, причинившим ей страдания. Она не могла его простить, и это препятствовало ее выбору. А ведь право выбора она имела. Проповедник продолжал. Право выбора когда-то было предложено Пилату, но он не знал, как поступить с Иисусом, стоявшим перед ним. Он спрашивал у окружающих людей, среди которых был Иисус. «Что же сделаю я с Иисусом?» И потом отвернулся от него. Пилат отверг его. Спустя годы и тысячелетия множество людей следуют его примеру и повторяют ту же роковую ошибку. Отвергают Христа, не задумываясь о том, как они будут проводить вечность без Него. Этот вопрос стоит перед человечеством и сегодня. Этот вопрос стоит перед каждым из нас, передо мной и перед тобой, мой дорогой друг. Что сделаешь ты с Иисусом? Изберешь его для прекрасной вечности с ним? Или отвергнешь, тем самым обрекая себя на погибель и вечность без него? Что сделаешь ты с Иисусом? Этот вопрос не давал покоя Нэнси всю неделю, но прошлой ночью он просто томил ее, лишил ее сна. Набатом стучал в ее мозгу. Утром она решила поехать в больницу к Марии Ивановне, не совсем осознавая для чего. Ей почему-то захотелось сегодня поехать туда и просто посидеть возле кровати больной. Она знала, что Мария Ивановна в коме и не сможет с ней поговорить или чем-то помочь. Но, зная эту женщину долгое время, она полюбила ее. Благодаря ей и миссис Вильямсон, она стала задумываться о своей жизни и о том, что ожидает ее в вечности. Эти женщины, которых Нэнси сначала не понимала, рассказали ей об Иисусе и о вечности. Благодаря знакомству с ними она начала посещать церковь, но груз прошлого все еще давил на ее плечи, не давал ей покоя, причинял боль. Теперь к прошлому добавился и немаловажный вопрос о вечности. Иисус и вечность в той или иной мере неразделимы. Вечность с Ним или без Него? Этот вопрос не давал ей покоя дома, не оставляя

встречал ее всю дорогу в больницу. Идя по коридору госпиталя, Нэнси старалась отвлечься от этой назойливой мысли. Тем не менее, она понимала, что еще тяжелее это будет сделать у постели больной, которая уже одной ногой была в вечности. Но Марию Ивановну вечность не должна пугать. Она знала, где ее пристань, знала своего господина. Этот вопрос еще не решила Нэнси, как и сын Марии Ивановны, которого она увидела стоящим на коленях возле постели матери. Нэнси должна была подождать. Сейчас было время сына.

0: Сергей не мог больше сдерживать нахлынувших слез. Они горячим потоком текли по мертвым слезам татуировки. Его душа рыдала, его тело содрогалось от рыданий, а щекой он прильнул к неподвижной руке матери. Губы шептали запоздалые слова о прощении.
1: «Мамочка, милая!»
0: — рыдало сердце.
1: «Прости меня за все причиненные тебе страдания! Я знаю, знаю, что ты меня любила и ждала, пока я отвечу, пока я примирюсь с Богом! Я обещаю тебе, что сделаю это во имя нашей встречи, во имя памяти отца!»
0: Он рыдал, как малое дитя. Он просил о чуде, о милости, о шансе.
1: «Господи, прости меня!»
0: – плакал Сергей.
1: «Прости меня за то время, что я жил в борьбе с тобой, и помилуй меня! Я верю, я знаю, что ты меня слышишь, и никогда не оставлял меня, даже когда я тебя отвергал! Спасибо тебе за мать, которая постоянно обо мне молилась. Она ждала, когда я отвечу тебе. Теперь, если можешь, пожалуйста, подари мне возможность сказать ей об этом самому. Ответь мне, Господи!»

0: Слезы горячим потоком текли по щекам. Они были пропитаны обновленной сыновьей любовью, которая незримо передавалась матери. Его слезы обжигали материнскую холодную, безжизненную руку с запоздалой и скупой мужской лаской.
1: «Я обещаю, Господи, верно служить Тебе! Только помоги мне, пожалуйста, перенести это горе утраты!»

Он не ощущал летящего времени, не чувствовал боли в коленях из-за жесткого бетонного пола больничной палаты. Его душа рыдала в изнеможении и обновлении. Его сердце искало покоя и мира. Его изломанный мир начинал приобретать смысл. Его точка опоры в жизни соприкоснулась с тем, кто держал мир в своей руке, даже если этот мир в тот момент был ограничен небольшой больничной палатой. Сергей вдруг ощутил, насколько зияющей и огромной была пустота в его сердце. Он понял, что со смертью матери она еще увеличится, и он не сможет это выдержать. Ему нужен был тот, кто способен заполнять пустоту, кто залечивает раны и дает будущность.

дает не просто будущность, но будущность с надеждой. Его слезы лились сейчас не от горя потери, а от счастья обретения. Он знал, что если и потеряет сейчас мать, трещина разлуки не увеличится, она не станет больше, наоборот, уменьшится, потому что она сможет заполниться любовью, любовью, которой все подвластно.

0: А в мире любви происходило чудо. Мать вдруг почувствовала тепло, которое летело к ней издалека. Оно было настолько сильно и властно, что будоражило ее поддавшееся смертельному тлению тело, разжигало искорки жизни в ее сердце. К тому же до ее сердца доносился вопль сына, который вернулся из плена тюремного и духовного. Он плакал. Значит, изменения совершились. Мать чувствовала, как жизнь звала ее. Издалека, из глубины вечности и покоя на землю, где слезы радости, слезы прощения. Она летела вместе со светом, который среди сплошной темноты стремился к сыну, нуждающемуся в ободрении и надежде. «Сыночек!» — безмолвно звучали слова любви. «Я знала, что ты придешь! Я знала, что ты ответишь! Знала, что ты его! И я в это верила!» Сын не мог слышать ее слов. Он рыдал, а мать, окрыленная надеждой, неслась по яркому туннелю света, туда, где рыдала душа в раскаянии, где плакало сердце, позволяя небу склониться ниже и ниже, чтобы внять словам трепетной просьбы. «О, мама! Если бы я мог все вернуть обратно! Сколько страданий я причинил тебе! Сколько слез ты пролила из-за меня!» Сергей слезами омывал ее холодеющую, почти безжизненную руку. Эти горячие кристальные капельки звали к жизни. И вдруг на мгновение свет осиял сознание матери, и она открыла глаза, увидев рядом с собой склоненного в слезах сына. Его плечи содрогались от горя утраты и от тяжести причиненной обиды своей родной матери, которая любила его, которая всегда верила в то, что он все-таки вернется к Богу. Она верила, что он его. Ох, как бы хотелось ему сейчас, чтобы она открыла глаза и увидела, что он действительно его, и спокойно могла уйти в небеса. И вдруг он почувствовал на своем плече такое нежное и знакомое прикосновение. О, нет! Его он никогда не сможет забыть или перепутать с чем-то другим. Это было оно. Это было действительно оно. Сергей поднял голову и увидел ее глаза. «Сыночек!» Очень тихо промолвила она. «Ты пришел. Я знала. Мама!» Вырвался вопль из его истерзанной горем души. Он склонился над ней и, шепча слова о прощении и помиловании, рыдал. А мать только тихонько гладила его волосы, как в далеком детстве, когда он прибегал к ней в слезах из-за разбитой коленки. Сейчас она знала, что он пришел к ней с разбитой душой, но видела, как чудный горшечник уже начал свою деликатную и нежную работу. Она слышала вопль сына, молящего о прощении еще тогда, когда от жизни ее отделяла огромная полоса света. Мать не могла равнодушно отнестись к горю своего дитяти. Да и радости у нее было много. И ее сын вернулся. Он пришел с повинной, склонился перед тем, кого так долго отвергал, с кем вступил в борьбу и давно проиграл. И он пришел, как мать всегда и верила. И маленькую больничную палату заполнила огромная радость, отразившаяся на бледном лице матери, на омытом слезами раскаяния лице сына. В глазах Наташи и ее любимого, на растерянном лице Нэнси Ричардсон и на удивленном лице Моники Вильямсон, которую внутреннее чувство побудило прийти в госпиталь к Марии Ивановне. Каждый из них стал свидетелем чуда.
1: «Невероятно!» подтвердил это вызванный Наташей и в тревоге вбегающий в палату доктор.
0: А мать, желая передать каждому частичку своего счастья, слабым голосом, но с огромной радостью сказала: «Я видела небо!» В тот момент множество глаз устремилось на нее. Кто-то с живым интересом, кто-то с ухмылкой. А мать продолжала: «Ох, как там прекрасно! Расскажи нам, мамочка, как там?» Наклонившись к ней поближе, попросила дочь. «Красиво, очень красиво!» Доктор, покачав головой, вышел. Ему не было дела до того, что говорила женщина. Скорее всего, он считал ее лепет признаками жизни, лишенной здравого смысла. Чтобы понимать услышанное, надо пережить обновление. Но не у всякого был такой момент в жизни, потому что каждый из стоящих в палате людей понимал радость матери по-своему. А кто-то вообще не мог понять. Но тот, кто видел, словами передать не мог. Хотя на усталом лице светилась безмерная радость. Теперь мать взглянула на сына и, медленно проговаривая каждое слово, сказала: «Можно спокойно умирать, зная, что я встречусь с тобой». И я знала, Сережа, что Иисус когда-то тебя позовет, и ты ответишь. Ох, как я рада!» Она слабыми руками попыталась притронуться к руке сына, но силы покидали ее. Устремив глаза в небо, она прошептала:
2: «Спасибо тебе, Иисус! Спасибо, что ты меня услышал! Я иду

Она ушла с улыбкой на лице, оставив присутствующих в трепетном оцепенении. Каждому из них была подарена частичка неба. Горе разлуки смешалось с небесной радостью. Жизнь на земле для нее закончилась. Для других она еще продолжалась. Она проявлялась в тихом всхлипывании, склонившейся над бездыханной матерью дочери. Было заметно в ласковом и заботливом стремлении любимого утешить ее. Она была очевидна в сдержанных, но искренних слезах сына. Разлука с матерью и праздник жизни.

Когда Нэнси Ричардсон покидала палату, ее остановил Сергей. Он вышел к ней в коридор и, заметив легкую растерянность на ее лице, сразу же сказал: «У меня для вас письмо от человека, которого я знал лично, а вы заочно». Он протянул ей конверт, который по стечению обстоятельств остался в его кармане со вчерашнего дня, и, быстро развернувшись, ушел. Какое-то время она стояла в недоумении и смотрела то вслед уходящему парню, то на странный конверт, на котором были написаны ее фамилия и имя. Без подписи. И это почему-то вселяло ей тревогу. Что это? Кто его написал? Тревожная мысль сверлила ее мозг. Она быстро зашагала в вестибюль госпиталя и, найдя свободное кресло, дрожащими руками открыла конверт. Ее глаза впились в кривые строчки. «Уважаемая миссис Ричардсон, я осмелился написать вам и попросить вас о невозможном, однако очень необходимом для меня, а может быть и для вас. Я тот самый человек, который забрал у вас вашего дорогого мужа. И вы имеете все основания ненавидеть и презирать меня. Но я осмелюсь попросить у вас прощения. Простите меня. Простите меня за все горе и зло, которое я причинил вам своими греховными поступками, навсегда оставив вам зияющую рану разлуки. По человеческим меркам мне нет прощения, и я заслуженно несу наказание в тюремном заключении. Но теперь я прощенный Богом грешник, новый человек, и ваше прощение, если это только возможно с вашей стороны, доставит мне величайшую радость. Простите меня, пожалуйста. Прощенный грешник, заключенный Георгием».

0: Слезы застилали глаза Нэнси. Это письмо затронуло старую, но такую живую рану. Она не ожидала этой письменной встречи сегодня. Тем более не была готова к тому, о чем ее просил Георгий. А где-то в глубине ее растревоженной души звучали слова Марии Ивановны. «Я видела небо. Ох, как там прекрасно! Она уже там, а Нэнси еще не приняла важного решения в своей жизни, от которого, возможно, ее отделяло прощение. Но как она могла это сделать? Как могла простить человека, по вине которого потеряла своего любимого мужа и обречена на такие тяжкие страдания? Она склонилась на подлокотник кресла, и плечи ее содрогались в горьком рыдании. Ее душа стонала от боли, и ее сердце взывало к Богу. «Что с вами?» — услышала она знакомый голос. Она подняла глаза и увидела миссис Вильямсон.
1: «Молитесь со мной, миссис Вильямсон! Я не могу больше нести эту тяжесть!»
0: Она показала ей письмо, на котором расплылись капельки горя из раненого сердца. Плакало сердце, рыдала душа в тисках давней боли, которая не покидала бедную женщину. Быстро пробежав взглядом письмо, Моника Вильямсон поняла, кто был его автор, и, обняв Нэнси, тихо прошептала молитву, которую слышали только двое. И она неслась к тому, кто рядом, и вселяла надежду в сердце плачущей женщины. Душа Нэнси обновлялась, наполнялась покоем. Это было то, в чем она нуждалась.

Небо смотрело на землю большим голубым глазом. Место радости и горя, смеха и печали, встреч и разлук. Место временного обитания. Здесь начинается жизнь, которая никогда не кончается. Здесь рождаются песни счастья и грусти. Здесь чарующие рассветы и захватывающий дух закаты. Здесь рукоплещут волны, поет ветер, шумят леса, и горы тянутся к безбрежному и манящему взор небу. Это небо любят птицы. Это небо любят люди. Наташа смотрела на крышку гроба, на которой трепетали на ветру лепестки желтых роз, и видела за ними голубое небо. Небо – место встречи с ее любимыми отцом и матерью. Небо, которое так любила мать, и красоту которого она смогла передать ей и особенно Сергею. Ведь смерть матери стала рождением сына. Ее молитвы увенчались успехом. Он сумел преодолеть прошлое и освободиться от бремени, давившего на его душу. Небо теперь стало ближе и для него. Наташа слушала аккорды грустной прощальной песни, а в ее памяти были радостные глаза матери и ее слова. «Ох, как там красиво!» Стихла песня, и люди начинали понемногу расходиться, оставляя только близких родных для последнего трепетного момента прощания. Вдруг над самой головой Наташа услышала знакомую песню, о которой так часто говорила мать. Песнь двух лебедей. Свою песнь мама уже спела. Небо для нее теперь было реальностью, а лебеди продолжали петь о небе. Простор неба был им так мил, а легкий ветерок, ласково касаясь кончиков их крыльев, подхватывал их мелодию и нес над землей. Лебеди пели песнь жизни и смерти, жизни, которая продолжается на земле, и о смерти, которой не заканчивается жизнь. Жизнь вечная и бесконечная, как и небо. Лебеди пели песни о непрекращающейся радости, о временной печали, которая только на земле. Они пели и о небе, ведь в синеве небес нет места горю и печали. Небо мило для птиц, его безмерно любят и лебеди. Небо, которое не перестанет манить людей, ведь к нему льнут их надежды и мечты. Началом небесной надежды стал Иисус Христос. Его смерть стала лебединой песней о тех, кого Он безмерно любил и ждал. Их ряды увеличивались, их пополнили Сергей и Нэнси, а лебеди продолжали свою песнь любви и жизни, задушевную и трепетную. Ветер ласкал их крылья, небо дарило надежду тем, кто, стоя у гроба, смотрел в небо. Там сбываются мечты, там радостные встречи, там безграничное счастье. В небе, которое так любят птицы и люди –

0: Сегодня прозвучала заключительная часть книги «Лебединая песня».
1: Без Бога счастья в мире не найти, и без Него нет жизни полноценной. Здесь, на земле, предательство и ложь, а с Ним лишь радость, мир, покой блаженный. Что моя жизнь без Бога? Только пар, который через время исчезает. Побыл чуть-чуть, и больше его нет. Уходит и следа не оставляет. И потому хочу я с Богом быть, и в жизни без Него не вижу смысла. Я не пойму, как люди могут жить, Его не подпуская даже в мысли? Как можно жить, не веря, что Бог есть, и отвергать Его существование? Он Сына Своего отдал на крест, который Сам за нас понес страдания. Но еще больше не могу понять, как можно жить и с Богом, и без Бога, быть верующим, но перебегать из узкой на широкую дорогу. Мой друг, ведь ты вкусил, что наш Господь так благ, не сомневаешься в Его существовании, и, зная, что так любит Он тебя, откладывать ты можешь покаяние. Ты хочешь для себя еще пожить, попробовать мирские наслаждения, но знай, что на земле тебе не вечно жить. Ты должен выбрать, рай или мучение. Сегодня все можешь изменить, а завтра, может быть, и не настанет. Ты думаешь: да мне ведь жить да жить. Но что с тобою будет, Бог лишь знает. Иисус уже идет, а ты все медлишь. Ты не готов ко встрече со Христом. Медлением не выиграешь время. Решай сейчас, где быть тебе потом.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Когда наступил канун праздника Пасхи Иудейской, Иисус сказал двум своим ученикам, Петру и Иоанну, «Пойдите в город Иерусалим, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом и скажите ему, «Учитель говорит тебе, где комната для гостей, в которой мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу наверху большую и устланную. Там приготовьте». Ученики пошли и нашли, как сказал им Иисус. И, встретив человека с кувшином воды, последовали за ним в дом. А когда он показал им комнату, приготовили Пасху. И Христос вместе с другими апостолами пришел в должное время, и они все сели за стол есть Пасху. Эту тайную трапезу называют тайной или последней вечерей, ибо то был последний раз, когда Христос ел и пил со своими учениками. И Христос взял хлеб со стола, и, благословив, преломил и подал им, а также чашу с вином, и, благословив, пил и подал им, говоря, «Делайте так в память обо мне». Кончив есть и спев молитву, пошли они на гору Елеонскую. Там Иисус сказал им, что они все его оставят и будут думать только как бы спастись самим. Петр от души ему возразил, что если все его и оставят, он никогда не оставит. Иисус же ответил, «В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Петр сказал в ответ, «Нет, Господи, хотя бы надлежало мне умереть с тобой, я никогда от тебя не отрекусь». Так говорили все ученики. В ту же ночь Иисус перешел вместе с ними поток, называемый Кедрон, и пришел в сад, называемый Гефсиманским, и, взяв с собой трех учеников, удалился вглубь сада. Затем, сказав им, «Бодрствуйте здесь и ждите», отошел немного и молился. Они же, устав, уснули. Иисус молился в Гефсиманском саду и скорбел, и тосковал смертельно, ибо знал, что люди в Иерусалиме хотят из злобы его убить. И плакал перед лицом Господа, и был в глубокой печали. Окончив же молитву и укрепясь духом, он вернулся к ученикам и сказал, «Встаньте, пойдемте, вот приблизился тот, кто предаст меня». И когда еще говорил он, пришел Иуда, который хорошо знал этот сад, ибо Спаситель часто бывал там с учениками своими. А с Иудой пришел большой отряд солдат и военачальники, которых послали первосвященники и фарисеи. Было темно, и потому несли они светильники и факелы. Они были вооружены мечами и копьями, ибо не знали, не восстанет ли народ Христу в защиту. Потому и боялись взять его открыто при свете дня, когда сидел он и учил народ. Начальник же отряда никогда не видал Иисуса Христа и не мог узнать его между апостолами. И потому Иуда сказал ему, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И когда он приблизился, чтобы совершить предательское целование, Иисус сказал солдатам, «Кого вы ищете?» Они ответили, «Иисус из Назарета». Иисус сказал им, «Это я, не трогайте моих учеников, пусть они идут. Я тот, кого вы ищете». Иуда подтвердил это, сказав, «Здравствуй, учитель», и поцеловал его. Иисус же сказал, «Иуда, целованием ты предаешь меня». Тогда солдаты подбежали и взяли его, и никто не пытался защитить его, кроме Петра. Имея меч, Петр извлек его и ударил раба первосвященника, который был с ним, и имя которому было Малх, и отсек ему правое ухо. Но Иисус велел Петру спрятать меч и отдал себя в руки пришедших. Ученики все оставили его и убежали. И ни один вместе с ним не остался.

Спустя немного времени Петр и другой ученик, собравшись с духом, тайно последовали за взявшими Иисуса ко двору первосвященника Каиафы, куда отвели Христа и где собрались книжники и старейшины допросить его. Петр остался за дверями. Другой же ученик был знаком первосвященнику и вошел вместе с Иисусом во двор, а потом вышел и сказал рабе-привратнице, чтобы впустила тоже и Петра. Тут раба-привратница, глядя на Петра, спросила: «А ты не из учеников ли этого человека?» Петр ответил: «Нет». Она его пропустила. И он стоял и грелся во дворе у огня среди военачальников и служителей, толпившихся кругом. Было очень холодно. Кто-то из слуг спросил Петра, как раньше раба-привратница: «Не один ли ты из его учеников?»

Среди вопросов, которые задавали Христу, был вопрос первосвященника, который спросил его, чему он учил народ. Иисус ответил, что учил народ явно, при свете дня и на улицах, и что надлежит им спросить людей, которых он учил. Тогда один из военачальников ударил за этот ответ Христа, и два лжесвидетеля, войдя, говорили, что слышали, будто он сказал, что может разрушить храм Божий и снова воздвигнуть его в три дня. Иисус молчал. Книжники же и первосвященники согласились, что он виновен в богохульстве и должен умереть. И они плевали ему в лицо и ударяли его. Когда же Иуда Искариот увидел, что учитель его осужден, он ужаснулся тому, что сделал, и возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, сказав: «Я предал кровь невинную и не могу их взять». Сказавши это, бросил сребреники на пол в храме, выбежал и в отчаянии удавился. Веревка была слабая и оборвалась под тяжестью тела, и оно мертвое упало на землю, все в ссадинах, и распалось. Ужасное это было зрелище. Первосвященники, не зная, что теперь делать с 30 серебряниками, купили на них землю, которую называли «земля горшечника» для погребения странников. Но люди назвали ее «земля крови» и называют так до сих пор. От первосвященников и старейшин Иисуса отвели во дворец правителя Понтия Пилата, чтобы тот свершил суд. Пилат, который не был иудеем, сказал ему: «Твои народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Выяснив, что никакой вины нет за ним, Пилат вышел и сказал это иудеям. Но они сказали: «Он учит народ тому, что не верно, а ложно, и начал делать это давно в Галилее, так как людей, которые приступили закон в Галилее, имел право наказывать только Ирод». Пилат сказал: «Я не нахожу его виновным. Отведите его к Ироду».

и по его приказу Христа повели к Ироду, восседавшему со своими суровыми стражами и воинами в латах. Они издевались над Иисусом и в насмешку одели его в светлые одежды и отослали назад к Пилату. Пилат же, снова созвавший священников и народ, сказал: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке, и Ирод также. Он не сделал ничего заслуживающего смерти». Но они закричали: «Сделал, сделал, да, да, смерть ему!» Пилата тревожило, что они так ненавидят Христа. И жена его всю ночь видела Иисуса во сне и послала к Пилату, когда сидела на судейском месте, сказать ему: «Не делай ничего праведнику этому». На праздник же Пасхи был обычай отпускать одного узника, на которого укажут люди. И Пилат пытался убедить их, чтобы просили освободить Христа. Но народ по невежеству своему и негодованию, а также повинуясь наущениям священников, закричал: «Нет, нет, не его хотим, чтоб ты отпустил. Отпусти Варавву, а этот человек да будет распят». Варавва был злодей, который за свои преступления сидел в темнице. Ему грозила смерть. Пилат, видя, что народ так настроен против Христа, предал его солдатам, чтобы

его, бичевали, то есть били его. Они сплели венец из терна и возложили ему на голову. Надели на него красное платье-багряницу, плевали на него и ударяли, говоря: «Здравствуй, царь иудейский!» Они вспомнили, что народ называл его сыном Давидовым, когда он вошел в Иерусалим, и еще по-всякому жестоко над ним насмехались. Иисус же все терпеливо сносил и только говорил: «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». И еще раз Пилат вышел к народу и вывел Христа в багрянице и венце из терниев и сказал: «Се человек!» Они же свирепо кричали: «Распни его! Распни его!» Пилат сказал: «Возьмите его и сами распинайте. Я никакой вины не нахожу в нем». Они же кричали: «Он назвал себя Сыном Божьим. За это по закону иудейскому надлежит предать его смерти. И он назвал себя царем иудейским. А это против закона римского, ибо нету у нас царя, кроме Кесаря, императора римского. Если ты отпустишь его, ты не друг Кесарю. Распни его, распни его!» Пилат, видя, что ничто не помогает, и он не может убедить их, приказал принести ему воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника этого», и предал им Христа на распятие. Они же с криками окружили его и, осыпая оскорблениями и ударами, в то время как он молился за них Богу,

0: Всегда радостная и общительная, Лариса была любимицей не только в своей семье. Любили ее и соседские дети. Она часто выполняла ответственную работу в доме, присматривала за двумя младшими братиками. У старших тоже были немаловажные дела. Они помогали по хозяйству, ухаживали за свиньями и коровой, мыли посуду, пол, подметали двор, а Лариса целыми днями играла, развлекая малышей. Во флигеле рядом с их домом жил дедушка Максим. Не так давно умерла его жена, бабушка Варя, и теперь мама Ларисы присматривала за дедушкой. Старенький и болезненный, он много лежал и часто кушал прямо в постели. Как-то раз перед обедом мама позвала Ларису. «Сходи к дедушке и узнай, придет ли он к нам на обед», – попросила она. «Если он плохо себя чувствует, то отнесешь ему суп и картошку». Лариса тут же поспешила к дедушке, но на полпути остановилась. «Раз дедушка не пришел завтракать, значит и в обед не сможет прийти. Придется нести ему еду». «Так не хочется», – вздохнула она, мельком взглянув на братьев, играющих в песочнице. «Дедушка всегда так долго кушает. Не успею сегодня со Светой поиграть, а завтра она уедет». Лариса сморщила нос и медленно побрела к флигелю. «Что же придумать, чтобы не нести обед дедушке? Ведь нужно ждать, пока он поест, и отнести посуду маме». Тихонько отворив дверь, Лариса вошла в комнату и, увидев дедушку в постели, залезла к нему на кровать. «Лариса!» – догадался дедушка. Без очков он уже почти ничего не видел. «Как хорошо, что ты пришла! Расскажи, детка, чем вы занимаетесь? Стихи учите?» Лариса как будто ждала этих вопросов. Она скороговоркой сообщила о детских собраниях, поведала о своих маленьких радостях и неудачах. Пока дедушка наставлял Ларису не обижать младших, слушать старших и помогать маме, она схватила со стола зеленую таблетку и сунула ее в рот. Обсосав верхний сладкий слой, Лариса положила таблетку на место и вытерла губы. Она очень любила сладости и часто украдкой облизывала дедушкины таблетки. «Дедушка сам говорит, что не любит сладкое», – оправдывала она свои поступки. «Я только лучше для него делаю». И все же брать таблетки открыто Лариса не решалась, понимая, что это нехорошо. Через минуту-другую, поцеловав дедушку Максима в щеку, Лариса выбежала на улицу. «Ты была у дедушки?» – встретила ее мама. «Да, он не хочет кушать. Тетя Валя принесла ему много еды и пирожков», – сообщила Лариса на одном дыхании и направилась к малышам. Мама с любовью посмотрела ей вслед и занялась своими делами, довольная, что дочь исполнила поручение. А Лариса потеряла покой. Игры стали вдруг скучными и неинтересными. «Обманщица! Ты обманщица!» – обличала ее совесть. «Беги скорее к маме и признайся, что обманула!» Но тут кто-то из ребят предложил новую незнакомую Ларисе игру, и она так увлеклась, что забыла обо всем. И только за столом во время обеда она вспомнила о дедушке. «Обманщица!» – как будто кто-то тихо сказал ей. «Ты обманщица, а таких детей Иисус не возьмет на небо!» Лариса изо всех сил старалась быть веселой, но у нее это плохо получалось. К счастью, обед скоро закончился, и детвора разбежалась кто куда. Мама разрешила Ларисе выйти за ворота, и шумные игры вскоре заглушили сердечную тревогу. Вспомнила Лариса про дедушку только вечером, когда вся семья собралась за большим обеденным столом. После ужина папа прочитал несколько стихов из Библии, и все вместе помолились. Младшие легли спать, а старшие остались еще на кухне. Лариса долго ворочалась в постели. Ей было жалко дедушку, стыдно, что обманула маму, но признаться не хватало смелости. «Расскажи все маме!» — слышала она тихий голос.
1: «Тогда все узнают, что ты врунья!» — настойчиво твердил другой. «Дедушка уже спит, а мама с папой так никогда и не узнают, что ты обманула!»
0: Лариса закрыла глаза, но уснуть не могла. Вдруг кто-то негромко постучал в дверь. «Гости!» — мелькнуло в голове, и Лариса приподнялась, чтобы увидеть, кто пришел. На этот раз гостем был дедушка Максим. Он медленно переступил порог и, с трудом передвигая ноги, подошел к столу. Отец Ларисы подставил ему мягкий стул и радостно посмотрел на него. «Тебе к вечеру стало легче, папа?»
2: «Я сильно хочу есть. Дайте мне что-нибудь покушать», —
0: тихо попросил дедушка, опускаясь на стул. Лариса от страха затаила дыхание. Этого она никак не ожидала.
1: «А разве Валя не приносила вам обед?» —
0: удивилась мама, торопливо собирая на стол.
2: «Нет, сегодня у меня целый день никого не было, кроме Ларисы».
0: А Лариса от страха залезла подальше под одеяло. Обнаружилось то, что она так сильно хотела скрыть. Лариса знала, что папа накажет ее за обман.
2: «Зачем я так сделала?» – замерла она. Надо было сразу признаться.
0: Ее грустные мысли прервал голос отца.
3: «Лариса, ты еще не спишь? Иди-ка сюда, дочка».
0: О, как ей было стыдно! Не смея смотреть в глаза старшим, Лариса встала и робко подошла к отцу. Она часто-часто дышала, сопела и готова была расплакаться.
3: «Ну-ка, расскажи, как получилось, что дедушка остался голодным?» – спросил папа.
2: «Я не буду больше обманывать», – скривилась Лариса, и слезы брызнули из глаз. «Я не хотела. Дедушка, прости меня. Я еще таблетки брала со стола. Не буду больше так».
3: «Прощаю, деточка, прощаю!»
0: Дедушка обнял всхлипывающую внучку и шершавой старческой рукой нежно вытер ее слезы.
3: «Запомни, дорогая, что всякая неправда – это грех. И если в ней не сознаваться, если не каяться, то очень быстро можно отступить от Бога и навеки погибнуть». «Лариса, тебе, наверное, хотелось, чтобы мы не узнали об этом, да?» —
0: спросил папа.
3: «Но ты забыла, что Бог все видит. Он любит тебя, доченька, и потому позаботился обнаружить твой плохой поступок. Господь хочет, чтобы твое сердце было чистым, чтобы ты тоже любила его и всегда говорила правду. А сатана заставляет тебя обманывать, ссориться, не слушаться, скрывать свои грехи. Мне очень жаль, что ты так поступила. И перед Господом стыдно, что дочь моя обманщица. И все же есть возможность избавиться от этого греха. Нужно попросить у Бога прощения и силы впредь не грешить».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы приступаем к рассмотрению 18 главы. В самом ее начале Иезекииль снова напоминает нам, что говорит не от себя, а от имени Бога. Это напоминание было совсем не лишним. Ведь в то время множество лжепророков и лжепророчиц также пытались предсказать будущее Иерусалима и Иудеи. Но в их предсказаниях не было истины. Они возвещали то, что хотели услышать от них люди, а не то, что хотел сказать Бог. Итак, читаем 18 главу. Послушайте стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне». Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу, говоря: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»? Это одна из пословиц, которые неоднократно упоминаются в Библии. По смыслу она переплетается со стихом 5 из 20 главы книги «Исход». «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Этот текст и лег в основу образного выражения «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». С первого взгляда может показаться, что поговорка вроде бы неплохая и достаточно верно отражает действительность. Однако, по сути своей, она была неверна. И лишний раз демонстрировала, насколько опасно бывает вырывать стихи Писания из контекста. До какой-то степени правда, что наказание, которое постигает детей, связано с грехами их родителей. Но Бог ведь судит человека за ошибки в его поведении, а не за грехи, которые совершил, например, его отец или прадед. И речь в книге «Исход» идет не о том, что за грехи своих отцов люди обрекаются на вечные муки, а о том, что суд постигает согрешающих людей уже при этой жизни. Послушайте, что написано у Иезекииля далее в стихах 3 и 4. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». Слово «жить» в разных его формах встречается в этой главе 13 раз, а слово «умирать» — 14. Здесь мы читаем о проблеме жизни и смерти. Но жизнь и смерть, упоминаемые здесь, — это не вечная жизнь и не вечная погибель. Бог говорит о том, каким образом совершается его суд над людьми при этой жизни. Вот о чем мы должны помнить, читая эту главу. Бог утверждает, что все души принадлежат Ему. И если дети платят за грехи отцов, то это происходит, потому что они грешат вслед за отцами, по их примеру. В 24 главе Второзакония, стих 16, мы читаем: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов». Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Душа согрешающая, та умрет. Бог будет судить каждого человека отдельно за те грехи, которые совершила его душа. В стихах с 5 по 9 описывается, на каком основании будет производиться этот суд. «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог».
«На горах жертвенного не ест», то есть не занимается идолопоклонством. Это хороший человек, который повинуется Богу и живет в соответствии с его заповедями. «Он непременно будет жив», — говорит Господь Бог. Речь идет об этой жизни, а не о жизни вечной. Бог благословит его сейчас. Таково благословение Ветхого Завета. Кого же будет Бог судить? Об этом рассказывают стихи с 10 по 13. «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал, совсем, и на горах есть жертвенные, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем». Если у благочестивого отца будет нечестивый сын, то Бог, конечно же, судит сына, а не отца. С другой стороны, у отца-грешника тоже может вырасти благочестивый сын. Послушайте стихи с 14 по 17. «Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». В истории Израиля были подобные примеры. К примеру, Ахаз был царем-грешником, а при его сыне Езекии произошло пробуждение веры. Иосия был чудесным человеком, а отец его был злодеем. Бог утверждает, что будет судить каждого в зависимости от его поведения. И помните, Бог говорит здесь не о вечной жизни, а о суде, который постигает нас здесь и сейчас. Господь хочет, чтобы Израиль знал, как он собирается судить свой народ. Послушайте 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, а беззаконие беззаконного при нем и остается. Душа согрешающая, она умрет». Эти слова повторяются дважды в этой главе, здесь и в четвертом стихе. Обратите внимание также на стих 31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Записанные здесь слова Бога явно противоречат тому, чему учат нас современные психологи. Современные консультанты по психологическим проблемам говорят, что все неудачи человека связаны с тем, что его мать обращалась с ним неправильно, не любила его и не оказывала ему должного внимания. Но, друзья мои, вы отвечаете сами за себя, а не за грехи вашей матери. Вы грешник, потому что такова ваша собственная природа. Каждый человек несет ответственность за себя, и каждый из нас предстанет перед Богом, и тогда он не сможет обвинять своих родителей. И Иезекииль совершенно ясно говорит, что израильтян будут судить на основании их собственного поведения, их собственной веры. Послушайте далее 32 стих. «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Речь опять же идет о физической смерти. Богу не доставляет удовольствия смотреть, как умирают люди. Он не желает смерти человечеству.
Вспомните, как Иисус Христос плакал у могилы Лазаря, хотя потом Он и воскресил его к жизни. Смерть пришла в мир из-за человека. Она возникла не из-за Бога, а из-за человеческого греха. В следующей, 19 главе, к которой мы сейчас переходим, записаны два плача. Первый касается князей Израиля в стихах с 1 по 9, а второй касается земли иудейской, Южного царства. Он записан в стихах с 10 по 14. Итак, давайте познакомимся с содержанием первого плача. Послушайте стихи с 1 по 3. «А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей». Некоторые комментаторы Библии говорят, будто это плач Иезекииля, но они ошибаются. Это плач самого Господа, ведь именно Он впоследствии будет оплакивать Иерусалим. Господь плачет о князьях иудейских. Очень немногих людей волновали в то время судьбы этих князей, но Бог заботился о них, и именно Он проливает здесь слезы по ним. Кстати говоря, кто заботится о вас? Подозреваю, что таких людей немного. Волнуются ли о вас ваши сослуживцы? А те, кто ходит с вами в церковь? А ваши родственники? Один преуспевающий бизнесмен сказал мне однажды: «Честно говоря, не знаю, нужен ли я вообще кому-нибудь. Ведь даже мои родные хотят только одного — избавиться от меня». Друзья мои, это очень печально. Но Бог заботится о вас, и Он заботится обо мне. И я получаю несказанное утешение, когда чувствую Его заботу в том ужасном мире, в котором мы живем. Я мог бы потеряться в этом мире, ведь я так мал, но Бог следит за мной и за каждым из вас. По своим личным качествам, князья иудейские Иоаким и Иехония были ужасные грешники. Немногие захотели бы проливать о них слезы в то время. И один только Бог посчитал необходимым плакать о них. А далее в этой главе речь идет об иудейской земле. Бог сравнивает Иудею со львицей. Иаков в 49 главе Бытие, стих 9, сравнивал колено Израиля с потомством львицы и предсказал судьбу каждого из них. В 23 главе книги Чисел, стих 24, мы читаем: «Вот народ, как львица, встает и, как лев, поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Нашего Господа Иисуса Христа в 5 главе книги Откровения, стих 5, называют львом из колена Иудина. И он пишет: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И пророк Иезекииль вслед за Богом оплакивает иудейскую землю. Послушайте стихи с 10 по 12. «Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров-властителей. И высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями. И выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю. И восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее. Огонь пожрал их». Народ Божий пришел в эту землю, и Бог благословил их. Люди были подобны лозе в плодородной почве. А теперь эта лоза вырвана с корнем, народ угнан в рабство, и Бог плачет, сожалея об этом очень печальном периоде в истории еврейского народа.
А сейчас, друзья, мы переходим к следующему разделу книги пророка Иезекииля, где главы с 20 по 24 содержат последние пророчества Иезекииля о суде над Иерусалимом. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, посмотрите, сколько раз обращается Бог к своему народу, и в течение какого долгого времени Он это делает. Бог был готов пощадить свой народ, когда Навуходоносор приблизился к городу. Бог мог защитить Иерусалим от него, как прежде защитил от ассирийцев, и не позволил бы разрушить столицу. Но люди не обратились к Богу, и Бог покарал их. Но Он был готов миловать их до последнего момента. И вот второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. В день, когда началась осада Иерусалима, умерла жена пророка Иезекииля, и Бог велел ему вообще ее не оплакивать. Мне кажется, что Иезекииль совершенно не был похож на Иеремию. У Иеремии было нежное, чувствительное сердце. Он постоянно плакал. Послание, которое он вынужден был передать, разбивало ему сердце. Нашего Господа Иисуса Христа тоже сравнивали с Иеремией, потому что он плакал. А вот что касается Иезекииля, то этот человек, скажу вам честно, вел себя практически как актер, играющий роль. Он делает все, что нужно, и не выходит из своего образа ни на мгновение. Он постоянно выглядит собранным, закаленным, стойким и возвещает Божью волю, не испытывая ни малейших колебаний. В 20 главе мы находим перечень грехов, содеянных народом Израилем. И здесь Иезекииль опять же говорит не от себя, а от Бога. Он просто курьер, он почтальон. Его послание может быть радостным, а может быть и печальным. Но почтальон просто приносит его, оно его не трогает. Послушайте стихи с 1 по 4. «В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог: вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их». Мы видим, что старейшины все чаще и чаще стали обращаться к Иезекиилю. Теперь они пришли спросить его мнение. Это происходит примерно в 590 году до Рождества Христова, а разрушение Иерусалима произойдет вскоре после этого, примерно в 588 или 586 годах до Рождества Христова, хотя мы не можем быть до конца уверены в точности этих дат. Итак, Иезекииль передает старейшинам Слово Божье, а они продолжают жаловаться и критиковать Бога. Они говорят, что Бог несправедлив, если Он позволяет разрушить Иерусалим, хотя постепенно старейшины уже начинают верить в то, что город погибнет. Но Иезекииль продолжает говорить то же самое, что и раньше, потому что Бог не изменил своего решения. Он по-прежнему собирается судить свой народ. Послушайте 5 стих. «И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, клялся племени дома Иаковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь Бог ваш». Бог начинает воспоминание с самого начала, с того момента, как Он вызволил свой народ из Египта, избавил от рабства и привел в пустыню. Вот некоторые из этапов этого пути, стих 13. «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои,
исполняя которые человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали, и я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». То поколение, которое блуждало в пустыне, восстало против Бога, и Он позволил им умереть в пустыне. А теперь послушайте стихи 21 и 22. «Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их». Следующее поколение, как мы видим, тоже оказалось непокорным. Вот стихи 25 и 26. «Я попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь». Не правда ли удивительный отрывок Писания? Бог попускает людям устанавливать недобрые постановления. Он позволяет им идти своим путем. Тот самый закон свободы, который был создан на благо людей, оборачивается для них злом, потому что теперь людей уже осуждают и судят в соответствии с этим законом. То же самое относится сегодня к возвещению и принятию благой вести. «Благая весть дана вам на благо для освобождения ваших душ от рабства греха. Но если вы слышали благую весть и отвергли ее, то лучше бы вы никогда ее не слышали. Ведь если вы отвергаете Евангелие, то ваше решение оборачивается для вас угрозой смерти. Когда вы предстанете перед Богом, вы уже не сможете сказать, что ничего не знали о возможности спасения через жертву Иисуса Христа. И я призываю вас поразмышлять об этом, друзья мои, когда вы будете читать книгу пророка Иезекииля, возвещавшего истинные слова Бога. На этом наша передача подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: К столетию миссии. Наше интервью, посвященное миссии. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью к юбилею Миссионерского союза «Свет на Востоке» с председателем правления пастором Мартином Хиршмюллером.
3: Мартин, с каких пор вы участвуете в служении миссии «Свет на Востоке»?
1: Членом общего собрания Миссионерского союза «Свет на Востоке» я стал официально в 1985 году.
3: Сколько лет вам было в то время и чем вы занимались и занимаетесь сейчас в миссии?
1: С миссией «Свет на Востоке» я знаком с юных лет. Во время учебы на богословском факультете Тюбингского университета я познакомился с пастором Хайко Кремером, бывшим на то время президентом Миссионерского союза, а также с другими активными участниками служения миссии, такими как Вальтер Тлах, Винрих Шефбух, Эрвин Дамсон. В 1985 году я принял участие в поездке в СССР, в ходе которой смог поближе познакомиться со служением миссии. С тех пор я вхожу в собрание членов Миссионерского союза.
3: Как случилось, что вы активно участвуете в служении миссии, направленном на Россию и страны Восточной Европы, а не в Африку или Азию, например?
1: Россия представляла для меня интерес еще с юности. В особенности я интересовался православной церковью, немецкими переселенцами, эмигрировавшими в XIX веке в царскую Россию, потомки которых частично возвратились в Германию в последнее десятилетие, коммунистической системой, борьбой с христианством.
3: Что привлекает вас в миссии «Свет на Востоке», так что вы столько лет своей жизни посвятили этому служению? Ведь только в должности президента вы служите уже более 25 лет. Как к вашему служению относится семья?
1: Интересно, что моя жена входила в круг друзей миссии «Свет на Востоке» еще до того, как мы с ней познакомились. Она поддерживала меня во всем, что касалось миссии. Мой предшественник на посту президента, пастор Хайко Кремер, нас сочетал и был долгие годы нашим духовным наставником. Мы очень рады, что и наши 4 детей сегодня тоже входят в круг друзей миссии и поддерживают это служение. Думаю, что мое служение в миссии помогло нашим детям в их духовном становлении. Ведь дети из пасторских семей часто слышат дома разговоры о сложных, иногда не очень красивых сторонах церкви, о конфликтах, ссорах, лицемерии, зависти. Когда я возвращался из поездок по служению миссии, мне всегда хотелось рассказывать моим детям о том, как прекрасна церковь Иисуса Христа, что мы и в настоящее время каждый день можем переживать действия Божьи. Есть очень много того, что ободряет меня сегодня в Миссионерском союзе так же, как и раньше. Например, оказание помощи притесняемым христианам и церквам, старание миссии, несмотря на запреты, ввозить в страны Библии и христианскую литературу, межконфессиональная направленность служения, принципиальная готовность сотрудничать в деле распространения Евангелия со всеми конфессиями и деноминациями. Служение не русским народам и малым народностям, не знающим Евангелия, переводы Библии на соответствующие языки с целью донесения этим народам благой вести, четкая целевая установка распространения Евангелия через благовестие и разумное оказание гуманитарной и социальной помощи, учреждение партнерских организаций и сотрудничество с ними как с равноправными партнерами. Во всемирной работе «Свет на Востоке» я встретил так много замечательных и достойных восхищения христиан. Посвященность и инициатива наших партнеров и друзей в служении благовестия и основании церквей. Широта богословских взглядов при одновременном последовательном подчинении авторитету Библии как единственному и окончательному Божьему откровению. Возможность быть свидетелем того, как Иисус Христос действует сегодня, как Он строит и сохраняет Свою Церковь.
3: Мне известно, что вы не получаете за свое служение ни денег, ни какого-либо иного вознаграждения. Что мотивирует вас на служение?
1: Во-первых, четко выраженное Иисусом великое поручение, данное им своим ученикам. Кроме того, участие во всемирном миссионерстве обогащает жизнь, в чем я убедился на личном опыте, и обильно благословляется Церковью. Я рассматриваю свое служение в миссии не как жертву, а как подарок. Я переживал и переживаю каждый раз обильное благословение от общения с нашими друзьями и партнерами и считаю великой привилегией участвовать в служениях света на Востоке и быть свидетелем того, как Иисус действует и совершает чудеса. Сегодня я уже не могу представить свое пасторское служение в церкви без многочисленных переживаний и духовного опыта, приобретенного в миссии и с миссией «Свет на Востоке». Многие сотрудники миссии, как в Корнтале, так и во всем мире, являются для меня примером посвящения Иисусу Христу, примером познания Бога и Библии, в вере, служении и доверии Иисусу. Каждая поездка, каждая встреча в рамках служения света на Востоке невероятно обогащают меня и вдохновляют на пасторский труд. В том, что я так долго знаком с миссией и могу участвовать в ее служении, я вижу действительно огромную милость Божью.
3: Партнеры миссии знают вас как вежливого, скромного человека, избегающего жестких слов, уважающего других людей и стремящегося их понять. Руководство миссионерским союзом, несущим служение в разных странах, среди разных народов, требует иногда принятия непопулярных жестких решений. Как бы вы сами охарактеризовали себя в свете вышесказанного?
1: Став президентом миссионерского союза, я быстро понял, что штатные сотрудники и волонтеры миссии, как в Германии, так и в восточных странах, не нуждаются в руководстве, которое указывало бы им, в каком направлении идти, как организовывать и выполнять миссию. Сотрудники во многом превосходили меня в духовной жизни, посвященности, усердии, готовности служить, познании Бога, богословских знаниях, жизненным опытом и опытом служения, талантами и дарованиями. Я видел свою задачу скорее в помощи и согласовании, чтобы каждый мог применить свои таланты, мудрость и силы в рамках общего служения, направленного на достижение общей цели. Я часто ощущал себя дирижером, задача которого – помочь замечательным музыкантам всем вместе, одновременно, гармонично исполнять музыку, написанную прекрасным композитором так, чтобы каждый мог использовать свои особые дарования, имел возможность сыграть первую скрипку, но потом отойти на второй план, уступив место другому, чтобы все имели возможность развиваться, не вытесняя и не ущемляя при этом других. Трудно было, когда отдельные исполнители не желали становиться частью оркестра, стремились оставаться солистами и не играть вместе с другими музыкантами. Оглядываясь назад, вновь и вновь поражаюсь, как Иисус Христос добивался от нашего оркестра «Свет на Востоке» довольно-таки сносного музыкального исполнения, несмотря на то, что нам часто не хватало слаженности. Уверен, что это получалось только потому, что все мы вновь и вновь подчинялись Иисусу как великому концертмейстеру, передав руководство в Его руки.
3: Не могли бы вы сформулировать основные принципы, которыми руководствуется Миссионерский союз «Свет на Востоке»?
1: Самая важная и, наверное, основная задача миссии «Свет на Востоке» была определена 100 лет назад Вальтером Жаком и Яковом Крекером – подкладывать полено туда, где только вспыхнула искорка или уже горит огонь веры в Иисуса, чтобы огонь еще более разгорался и освещал все вокруг. Наше желание просто служить христианам и церквам на Востоке – и помогать им благовествовать об Иисусе Христе и строить церкви. А основными ценностями для миссии, выполняемой во имя Иисуса, являются Иисус – основа, центр и цель миссионерской деятельности, приверженность Библии, посвящение Богу и молитва. Тут можно еще много чего перечислить, но для этого не хватит места.
3: Бывали ли в годы вашего служения в миссии «Свет на Востоке» моменты, которые особенно тронули, взволновали или даже в чем-то изменили вас?
1: Да, я мог бы назвать много таких моментов и событий, но в общем могу сказать, что особенно волнительно мне было видеть, с какой глубокой посвященностью Иисусу Христу трудятся наши друзья и сотрудники Света на Востоке, принося при этом большие жертвы, претерпевая трудности и лишения, сталкиваясь с враждебным отношением и притеснениями. Это часто помогало мне видеть мелкие невзгоды и неприятности моего пасторского служения в правильном свете, вдохновляло меня, надеюсь, на более глубокое посвящение Богу.
3: Случалось ли вам принимать неправильные решения, о которых вы впоследствии сожалели?
1: Не могу припомнить абсолютно неправильное решение. Думаю, наши партнеры по служению Света на Востоке могут лучше об этом судить. Но, конечно же, бывали решения, которые не привели нас к намеченным целям. Так нам не удалось глубже вовлечь церкви российских эмигрантов в США и Канаде в наше миссионерское служение или достичь их нашими журналами. И тем не менее, было правильно с нашей стороны попытаться это сделать, воспользоваться шансом. Да и некоторые успехи в этой области тоже были.
3: Что было особенно тяжелым для вас? Или с чем вам приходилось бороться?
1: Вообще-то, я все время страдал от того, что мы не имели больших финансовых возможностей и не могли предоставить нашим партнерам на Востоке больше средств для служения. Самыми тяжелыми для меня были моменты, когда приходилось, не получив пожертвований в ожидаемом объеме, сокращать или вовсе

0: стоит на пороге перемен в разных сферах общественной жизни, культуры, политики и технологий. Как вы и Миссионерский союз реагируете на это?
1: Должен признать, что я все меньше пытаюсь предугадать, что принесет нам будущее. Наше поколение пережило уже так много технологических переворотов, политических сюрпризов, которые никто не мог предсказать или предвидеть. Кто бы мог подумать, что владевший умами в прошлом году страх перед климатической катастрофой так быстро отойдет на второй план из-за малюсенького коронавируса? На протяжении последних месяцев мы могли наблюдать, как основательно эта пандемия изменила наше общество или даже положение в мире в плохую и хорошую стороны. И нам понадобится еще много времени, чтобы сделать правильные выводы для миссии. И так было на протяжении последних 50 лет. Израиль с его войнами, интернет и цифровые технологии, распад Советского Союза со всеми вытекающими последствиями, войны на Балканах, воссоединение Германии, усиление агрессивного ислама со всеми последствиями, начиная от разрушения Всемирного торгового центра в США и кончая Ираком, Ираном, Афганистаном, арабская весна, войны, гражданские войны, волна миграции, всемирный экономический кризис 2008 года и в нынешнее время. И это всего лишь несколько примеров. Единственное, в чем я сегодня абсолютно убежден, Иисус может использовать абсолютно все, любой поворот, катастрофу, общественный перелом для строительства своего царства. Поэтому все очевиднее становится необходимость и неотложность миссионерского служения как такового. И, как я понимаю, некоторые главы в Откровении Иоанна, вместе с апокалиптическими катастрофами произойдет и всемирное пробуждение. Люди обратятся к Богу. Так что Миссионерскому союзу предстоят еще великие времена. Мы не можем принимать предвидящие решения, но мы можем и хотим оставаться открытыми к повелениям Христа, которые Он дает нам ежедневно из года в год.
0: Журнал «Вера и жизнь» читают около 700 тысяч человек. Что вы пожелаете читателям и что хотели бы им сказать?
1: Каждый читатель в отдельности для меня – чудо Божье, за которое я глубоко ему благодарен. Иисус сумел из такого незначительного, неприметного служения света на Востоке сделать что-то большое и действенное, чтобы спасти и благословить так много людей. Это просто невероятно.
2: Спасибо за беседу, Мартин. Беседу вел Вальдемар Цорн. Перевод с немецкого Марии Винс.

Письма читателей. Когда такое было? Время карантина из-за COVID-19, возможность обновить свои духовные силы, укрепиться в Боге, углубиться в Писание, больше времени пребывать в молитве. Служа детям и взрослым, мы, учителя, истощаемся и физически, и духовно. Поэтому благодарны Богу за нынешнюю возможность духовно укрепиться, чтобы с большей ревностью служить Господу. Сейчас мы имеем больше времени послужить своим собственным детям. Ведь раньше мы чаще всего вместе со своими детьми служили другим, а теперь уделяем больше времени своим семьям. Читаем вместе Писание, молимся, откровенно общаемся на разные темы. У всех членов нашей семьи будильник звонит несколько раз в день. Помимо утреннего и вечернего чтения и молитвы, мы молимся в час дня и в 10 вечера о проблемах в мире, связанных с коронавирусом, о врачах, о заболевших людях, о церкви. В 3 часа дня мы молимся о служении миссии «Свет на Востоке», о школах, об учителях, о финансах, о детях. Когда такое было, чтобы мы столько молились? И причем ежедневно. Алла Веренчук. Бог нас предупреждал. Бог всеведущ. Он знает все в совершенстве. Он знает каждого из нас лучше, чем мы знаем сами себя. Все обнажено и открыто перед очами Его. Бог видит все, что мы делаем. Он читает наши мысли.

0: Мы ничего не можем от него скрыть или утаить. Он с нами, и потому мы должны жить свято, не заигрывая с этим миром и не подражая ему. Нам нужно поддерживать тесные отношения с Богом, чтобы сохранить свою душу от погибели. Необходимо стремиться быть как можно ближе к Богу, иначе рядом с нами окажется лукавый. С наступлением дней материального благосостояния народ Божий духовно увядает, ведь ничто не раскрывает нашу истинную сущность так, как материальное процветание, потому что оно-то и есть самое трудное из всех испытаний. Дни бедствия оказались для нас намного полезнее, чем дни благополучия. Недаром говорят, что трудности закаляют характер. Терпению мы учимся главным образом во времена испытаний. Чарльз Сперджен, знаменитый английский проповедник, писал: «Все доброе, что я познал во времена скорби, боли и печали, поистине необъятно. Горе и бедствие – самое лучшее украшение моего дома». В трудных жизненных обстоятельствах дети Божьи достигают духовной зрелости. Мы живем в последние дни. Иисус скоро вернется. Это побуждает нас задуматься о серьезности жизни и примирении с Богом. С каждым днем наш мир все больше погрязает в грехах. Божий народ все глубже погружается в духовную апатию. И это протекает так плавно, что мы даже не осознаем, какими плотскими мы стали. Бывает так, что глаза на наше бедственное положение нам открывает трагедия, кризис или голос пророка Божьего. Только тогда мы взываем к Богу, обещавшему излить воды на жаждущее и потоки на иссохшее. Исаия 44:3. Коварная коронавирусная инфекция свирепствует в 128 странах нашей планеты. Многие люди считают, что это перст Божий, его гнев, изливающийся на человечество. Порой только страхом Божьим возможно достучаться до человечества, которое отвергает Иисуса и не желает жить с Богом. Мир настолько погряз в беззаконии, что небо содрогается от стонов несчастной планеты. Брань, предательство, пьянка, наркотики, ложь. Нет ничего святого, и общество гибнет в разврате. О, очнись, человек! Что посеешь ты, то и пожнешь, и не скрыться тебе от карающей Божьей расплаты. Последние годы через пророческие сосуды Бог многократно очень строго предупреждал Божий народ о том, что он погряз в грехах, суете, мало постится и молится. Враг метит свои стрелы в молодежь, подростков, детей, а народ Божий тем временем дремлет. Бог заранее нас предупреждал, что грядут тяжелые времена, что будет испытан каждый. Мы не должны жить в беспечности. Нам нужно совершить достойный плод покаяния, молить Господа о возрождении, пробуждении и освящении. Ведь исповедь – дорога к возрождению. Да поможет нам Господь проверить свое хождение перед Ним, никого не осуждать, но прощать друг друга и носить бремена друг друга не на словах, а на деле. А Господу за все слава, за мирное небо, за мир на земле, который Он удерживает в своих святых руках, за воздух, которым мы дышим, за пищу духовную и земную, за Слово Божье, которым Он нас так щедро питает. В заключение прилагаю замечательное стихотворение Галины Вольф. Лина Вегент. Смерть каждый день перед глазами, а мы не думаем о ней. На каждый день мы строим планы, такой характер у людей. Не думаем, а доживем мы до завтра или еще день. А смерть за нами так и ходит, как наша собственная тень. Сегодня мы живы, здоровы, а завтра нас может не быть. Ведь льется кровь и льются слезы, и некому остановить. Вы не тяните даром время, пока открыты нам врата. Живем в последнее мы время, я правду говорю, друзья. Осталось очень-очень мало нам времени здесь на земле. Мы видим сами, что творится, воюют, кажется, везде. Любовь давно уже исчезла. Грызем друг друга каждый день, не думаем, что будет завтра, наступит ли еще наш день.
1: Я на первой ступеньке. Я благодарен Богу за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо вам огромное за курс «Быть христианином» и за поддержку во время обучения. Вы были хорошими учителями и наставниками и помогли мне стать христианином. Хотя я и считал себя верующим, но душа моя была окутана тьмой. Я боялся всего. Было такое ощущение, что я нахожусь в глубокой темной шахте. И вот настал день, когда ангел Господень, спустившись туда, сказал: «Перестань бояться», и послал мне вас и журнал «Вера и жизнь». Сколько я получил утешения и теплоты, читая ваши письма и журналы. Благодаря вам, вашим урокам и журналу «Вера и жизнь» я поверил в Иисуса Христа и принял Его как своего Спасителя. Я начал читать Библию, и Господь работает во мне и меняет меня. 45 лет я прожил, не зная Бога. А за последние 3 года столько прекрасного произошло в моей жизни. Не все меня поймут, но с Господом я счастлив даже здесь, в тюрьме. Я очень рад, что пришел к Богу и сделал это добровольно, без принуждения. Молюсь Ему, чтобы быть истинным христианином каждый день. Я встал на первую ступеньку своего духовного пути. Пожалуйста, поддержите меня в молитве. Игорь Щербаков.
2: Письма читателей. Ответ Коляну. Герой рассказа «Колян» Юрий Сипко, опубликованного в журнале «Вера и жизнь» под номером 5, 2020 год, задается вопросами. Что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос? Возникают еще вопросы. Кто заведует адом и церковью? Чтобы заведовать, владычествовать, необходимо иметь власть. А чтобы иметь власть, нужно ее получить. Властью обладает Сын Человеческий, рожденный от еврейки, обрезанный на 8-й день, воссиявший из колена Иудина, плотник, бедняк из Назарета. И этот еврей, Иисус Христос, оказался Сыном Божьим, Господом и Спасителем, получившим власть от Бога Отца. Смотри Даниила 7:14, Матфея 28:18, Откровение 12:10. Ключи ада и смерти тоже у Христа, Мессии и Помазанника. Смотри Откровение 1:18. Более того, Иисус не рукоположенный, а бессмертный, вечный первосвященник, поставленный Богом Отцом по клятве. Смотри Евреям 7:21-24. Он принимает колянов и говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Смотри Матфея 11:28-30, Евреям 9:12-14. И смертные пресвитеры, епископы и диаконы пускай также имеют дерзновение входить в святилище к первосвященнику, чтобы освятиться и очиститься кровью его, пролитой на Голгофском кресте, чтобы не уйти в вечность с отягощенной совестью. Не напрасно Сын Божий принял человеческую плоть, висел на кресте, умер и воскрес. Он единый пастырь, и у него будет одно стадо. Служители и все члены церкви зависимы от первосвященника, каждый в отдельности. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. Он и ходатайствует за нас. Господь вернется на землю. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» — Деяние 1:11. «С Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом, честным, искренним, верным, любящим, долготерпеливым, справедливым, милосердным и добрым, хорошо колянам вечерить» — смотри Откровение 3:20. Дух Святой свидетельствует о Христе и ищет славы Ему. Дух Святой знает, кто является храмом Антихриста и кто его храмом. В земной жизни Иисуса не принимали как Бога. Сегодня его не принимают как человека. Тогда как он является и Богом, и человеком. Когда служитель говорит «Христос сидит», то расслабляется. Но когда слышит «Первосвященник ходит», начинает оглядываться. Смотри Откровение 3:21. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». 1 Тимофея 2:5. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. «Поклонимся Христу, главе церкви, в радости и благоговении». Эдуард Бюркланд, Финляндия.
0: Расскажу один только случай. Я благодарю Бога за знакомство с вами. Благодаря журналу «Вера и жизнь» и книге «Со дня на день обновляясь» Эйдена Тозера, я стала лучше понимать Библию. Я также поняла, что Господь на протяжении многих лет стучался в мое сердце. В моей жизни было много случаев, когда я была на грани жизни и смерти. Об одном хочу рассказать. Случилось это 22 декабря 1999 года. В тот день мы с мужем возвращались на машине с работы домой. Было около часа ночи, дорога была скользкой. Мы ехали вдоль берега реки, и в месте, где дорога делала изгиб, и нам нужно было поворачивать, машина потеряла управление и, заскользив в сторону реки и сбив деревянные перила, перевернулась и упала в воду на крышу. Стекла вылетели, и вода начала заливать салон. Я пыталась отстегнуть ремень, но не могла. Стала погружаться в воду и захлебываться. И все. Наступила темнота. Я увидела кладбище, свежую могилу, много цветов и своих детей. Я не помню, кто отстегнул ремень, я или это было Божье вмешательство. Я всплыла на поверхность воды. У дороги уже стояли машины полиции, подъехала скорая помощь. Мы были спасены. Теперь я точно знаю, что это Господь спас нас, грешных. Уже 12 лет я посещаю христианский кружок. Читаем и разбираем Слово Божье. Журнал читаю от корки до корки. Мне в нем все нравится. Стихи, свидетельства, статьи Божьих мужей, которые уже в вечности. Тамара Кунц, Германия.
2: Дух мой свободен. Пишу вам впервые. Меня зовут Денис, мне 33 года. Ваш адрес я, благодаря милости Божьей, нашел в газете «Узник». О себе много писать не буду. В 2014 году я, освободившись, прошел реабилитацию. В том же году принял крещение, а спустя год-два я забыл о своих обещаниях Богу. Гордыня взяла верх. Сейчас, находясь снова в тюрьме, я испытываю духовный голод. У нас нет литературы, и братья нас уже давно не посещали. Я стал плакать перед Богом и каждый день молился о том, чтобы получить хотя бы одну книгу. Как же я обрадовался, когда прочитал, что могу поступить учиться на заочный христианский курс «Быть христианином». Господь, которого я предал, ответил на мою молитву. Хочу теперь быть верным Ему до конца. Поэтому буду с радостью ждать от вас уроки и выполнять их. Хочу больше познать Господа. Мне осталось сидеть 1 год и 4 месяца. Я нахожусь в тюрьме, но дух мой свободен. Денис Скороденко, Украина.
3: Василий Кузема, я прозрел. Получил ваше письмо и диплом об окончании курса «Быть христианином». Спасибо за прекрасных шоколадных зайчиков. Зайчиками я, по вашему совету, поделился с другими. Я всегда делюсь с другими. Видеть перед собой радостные лица и счастливые глаза – это большая награда для меня. Мне 50 лет. Это уже мой 8-й срок. 24 года я прожил в изоляции. Но благодаря общению с вами я прозрел. Я даже не знал, что не умею нормально общаться с людьми. И вот только сейчас я начал этому учиться. Очень хочу измениться внутри, оставив прошлое. Раньше у меня были другие попутчики, сейчас я это понимаю. Хочу и дальше общаться с вами, чтобы, не дай Бог, мои пути не разошлись с Божьим. Когда я был в тюрьме, мне никто не помог измениться, пока Бог не коснулся моего сердца. Теперь я живу с Ним и хочу поступать так, как Он хочет.
2: Только тот, кто сам имеет в сердце своем мир Божий, может приводить к Богу других. Тот, кто видел славу Божью во всем, что в его жизни происходило, имеет от Бога в священнической душе своей пророческое слово для утомленных современников. Яков Крекер.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Скупость. Иной сыпнет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга притчи Соломоновых, 11 глава, 24 стих. Один купец услыхал о другом, что тот еще более бережлив, чем он, и решил пойти к нему, чтобы научиться бережливости. Человек, к которому он пришел, сидел в грязном доме при тусклом свете. Поздоровавшись, гость, не теряя времени, сказал: «Я слыхал, что вы очень бережливы, а так как я считаю бережливость великою добродетелью, то и пришел, чтобы поучиться таковой у вас». «Очень приятно», — ответил скупец. «Можно поговорить об этом, но для разговора нам не нужен свет». Сказал эти слова и потушил лампу. «Сердечно благодарю», — сказал изумленный гость. «Не нужно нам больше говорить. Я уже многому научился». Встал и пошел в темноте к дверям. «Обманщик!» — злобно закричал ему вслед скупец. «Заставил меня напрасно израсходовать спичку». «Да, бережливость действительно добродетельна. Но кто сверх меры бережлив, скуп, тот грешит. Скупость является источником трех зол. Во-первых, она делает невозможной жизнь самим собой. Человек, который всегда завидует успеху других, завидует чужому счастью и готов отнять его, который закрывает сердце для своих нужд других людей, достоин самого большого сожаления». В нем зреют горечь и чувство обиды, лишающие его ощущения счастья и разрушающие его чувство удовлетворения. Во-вторых, она делает невозможной жизнь с другими людьми. Милосердие искупает многие грехи, а скупость делает многие добродетели бесполезными. Каким бы плохим ни был щедрый человек, его всегда кто-то любит. Но каким бы хорошим ни был скряга и скупой, к нему все питают отвращение. В-третьих, скупость делает невозможной жизнь с Богом. Нет никого щедрее Бога. Не может быть дружбы между Богом, сердце которого пылает любовью, и человеком, сердце которого сковала скупость. Будем же избегать скупости.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Во сто крат. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Евангелие от Марка, 4 глава, 20 стих. Что означают слова во 100 крат? Это и есть та библейская математика, о которой мы собирались поговорить. Во 100 крат значит в 100 раз больше. Если только одно посеянное зернышко приносит урожай в 100 раз больше, то представьте себе, как много зерна будет на всем поле. Если всего лишь одно маленькое сердечко, с верой принимающее Божье Слово, получает в 100 раз больше благословений, чем сердца, которые не впускают Иисуса, подумайте, каким благословенным желает сделать Бог весь человеческий род. Как было бы хорошо на земле, если бы благословение каждого ее жителя умножилось в 100 раз. Оле очень хотелось научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. И вот однажды учитель пения предложил девочкам 4-го класса, где училась Оля, создать ансамбль современной песни. Девочка очень обрадовалась, потому что ей так хотелось приобщиться к миру музыки. Учитель обещал, что их ансамбль будет выступать на различных вечерах. Но, посещая с мамой богослужения христиан и слушая там совершенно другое пение и другую музыку, Оля задумалась, что выбрать? Мирскую музыку? Выступать на вечерах в составе многообещающего школьного ансамбля и иметь успех среди школьных товарищей? Или исполнять мелодичные душевные христианские песни в никем не замеченном скромном молитвенном доме, где прославляли Бога любящие его дети? Девочка долго не могла сделать окончательный выбор, но, наконец, определилась. «Буду с Богом». И Бог благословил ее во 100 крат. Школьный ансамбль не просуществовал даже полгода. А Оле Бог дал способность не только петь, но и писать стихи и песни во славу Божью. Она даже научилась самостоятельно играть и не на одном, а на нескольких музыкальных инструментах. Оля не жалеет о своем выборе. Она с радостью служит Господу и советует всем испытать на личном опыте чудесную Божью способность умножать во 100 крат.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Он, как обычно, в море уходил, обнял жену, на руки сына взял. «Прости, большой, как я ему сказал», и твердым шагом за порог ступил.

день газету принесли. На море сильный шторм, писали в ней. Погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать, к себе прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верь,

Прошло два дня. На третий, словно сон, звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла. С большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу! И скоро вся семья пред Господом стояла и от души его за помощь прославляла. А что было потом, няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищалась. С тех пор всегда они молились у порога, когда кого-то ждала дальняя дорога.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

безымянный шедевр. Она служила жене Неемановой. Четвертая книга Царств, 5 глава, 2 стих. Одна художница сказала однажды: «Поверьте, моя работа заключается не столько в том, чтобы наносить краску на полотно, сколько в том, чтобы ее оттуда удалять». Может быть, это и есть один из основных принципов изобразительного искусства. Чем меньше, тем лучше. Сегодня мы остановимся с вами еще перед одним шедевром в портретной галерее, которая посвящена женщинам, любящим Бога. Прежде всего отметим, что весь рассказ о ней уместился в немногих словах. Но несколько взмахов умелой кисти достаточно, чтобы нарисовать выразительный портрет. Во-вторых, отметим, что и эта женщина, пребывающая в вечности, для нас осталась безыменной. А теперь давайте подумаем о том, как много мы можем узнать из этих немногих слов о жизни девочки-служанки. Обстоятельства ее жизни. Ее захватили в плен во время одного из набегов сирийских отрядов на израильские земли, и она стала рабыней жены Неемана, военачальника, удачливого воина. Эта маленькая рабыня потеряла все, что имела: свободу, родину, семью, родных, друзей, места, где она могла бы поклоняться Богу, людей, разделявших ее веру. Она лишилась всего, кроме веры. Но посмотрите, что замечательно. Она не испытывала никакой злобы к своему хозяину, больному проказой. Напротив, эта девочка, как певчая птичка в клетке, воспевала песнь Господу в чужом краю, рассказывая жене Неемана о силе Бога Израилева, который может исцелить ее страдающего мужа. Какое же было ее сердце? Хоть она и была лишь девочкой, ее сердце было полно любви к Богу, преданности Ему и веры в Него. Поэтому, когда она говорила, люди слушали. Ее влияние. Воистину, великий художник не перегружал этот безымянный шедевр чересчур многими деталями, но вера этой девочки впечатляла людей ее времени и вдохновляет нас сегодня. Благодаря тому, что она, любившая Бога, сказала о целительных способностях пророка Елисея своей госпоже, которая сказала своему прокаженному мужу, который сказал царю Сирии, который написал царю Израиля, который поговорил с Елисеем, который дал Нееману наставление об исцелении. Нееман был исцелен, и все в Сирии стали свидетелями Божьей силы. Может ли ваше верящее сердце и ваше общение с Богом повлиять на окружающих вас людей, подобно этому безымянному шедевру? Просите Бога, чтобы Он забрал у вас любую неприязнь, которую вам принесли ваши неудачи. Просите, чтобы Он сделал вас поразительным шедевром, источником утешения и благословения для ближних, даже для тех, кто причинил вам боль.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. В нашей передаче сегодня, в песнях и стихах, мы хотим прославить нашего Господа Иисуса Христа и рассказать о Его чудных делах. Звучит песня «Рассказать я всем желаю про Иисуса».

Следующий стих написал Лев Болеславский. Назарет. Дома на взгорье. Юный плотник Иисус прикрепляет, взяв топорик, мягкой врубкой к брусу брус. Отирает пот, выходит, чуть передохнуть во двор. Братство туч на небосводе, словно храм вдали фавор. Стайкой верно с Иордана, как обрызганы зарей, розовые пеликаны, вспыхнув, скрылись за горой. И над финиковой рощей, прячущейся меж холмов, то поет, то нежно ропщет пара голубых дроздов. Мальчик весь наполнен светом, нет ни капли тьмы в душе, и она над Назаретом обнимает даль уже. И она, как эти птицы, столь безгрешна и чиста, что готова с ней слиться, к ней спустясь душа Христа. Чего же так тревожно вдруг становится ему? В будущее осторожно заглянул он, как во тьму. Видит город, двор просторный, груду бровен, стружек хлам, незнакомый плотник в черном крест сколачивает там. Старый плотник без унынья столб строгает, а на нем перекладину в средине укрепляет топором. Смотрит мальчик через годы. Храм, судилище, тропа, голый холм, как череп голый и орушая толпа. Крест, что в холм солдатам вкопан, проступает в высоте. Стражники, палач. Но кто там? Кто там? Кто там на кресте?

горизонты мира. Быть может, глядя дням, грядущим вслед, увидел он всех немощных и сирых. И римских копий блеск, и ночь окрест, и лица в злобе точно в страшных масках, и в небо упирающийся крест, поставленный вблизи ворот дамасских. Что, мудрецы, вы явно смущены его манящей мыслью полновесной? Вопросы ваши волчьих ям полны, его ответы глубины небесной. Вы не сумели с толку сбить его, нащупать силясь детскую беспечность. А было лет ему в те дни всего 12, но помноженных на вечность.

человеку выбор дан: небо или ад. Что сегодня изберешь себе, Бог не виноват. Он изменит жизнь твою раз и навсегда, если ты ему ответишь «да».

Всю ночь трудились рыбаки, не покладая рук. Увы, но сети их легки, пусть сохнут на ветру. Быть может, в следующий раз лов будет не такой. Рассвет встречая у костра, один дремал, другой. А в полдень берег не вмещал теснившихся людей. Иисус на берегу стоял, шум волн и крик детей. Собрался к озеру народ. Что сделает Иисус? Он в лодку к Симону войдет, и слово Божье с уст. Как власть имеющий учил, влагал добро в сердца. А Симон сеть свою чинил, работе нет конца. Чинил и слушал Божью речь, не пропуская слов, не распрямить уставших плеч, а ночью снова лов. Качалась лодка на волнах, был в лодке Божий Сын, и в Иисусовых словах источник Божьих сил. А Симон этого не знал, а сети так легки. Плыви туда, где глубина, для лова сеть закинь. Иисус, сегодня рыбы нет, трудиться ни к чему, но я закину эту сеть по слову твоему. И сети за борт. Сделал так, как повелел Иисус. Господней силы верный знак, в сетях тяжелый груз. Откуда рыба здесь взялась? Улов средь бела дня. И сеть от тяжести рвалась. О, выйди от меня, Господь, я грешный человек. У ног Христа рыбак, и сердце Господу навек любви Господней знак. Господь, и я порой тружусь, и на плечах усталость, а сети легкие держу, ни рыбки не досталось. И в лодку входишь ты мою, ты говоришь со мною, и я без робости стою над самой глубиною. Там рыбы не было и нет. Наперекор всему закину сеть по слову твоему. Это стихотворение написала Любовь Васенина.

Следующее стихотворение «Исцеление» написал Павел Ляшенко. Прикоснуться бы только к хитону, не прервать ослабевших шагов. Мои сотканы будни из стонов, и не слышен о помощи зов. На врачей и целителей всяких расточила немало я драхм. Утверждал мою веру Иаков, но бывал визитером и страх. Он ломился в закрытые двери, и звучал его голос, как гром. Ты, болея, по-прежнему веришь? Как же можно стоять на своем? Драгоценна мне близость Господня, хотя камни покрыли тропу. Если встречу Мессию сегодня, я протиснусь к нему через толпу. Спины, плечи в сплошном монолите. Пропустите! Чуть шепчут уста. И услышаны были молитвы, пальцы с дрожью коснулись Христа. Силой Божьей победа свершилась, отступила жестокая хворь. Не забыть свыше дивную милость и сердечный сорови разговор. Удивление заметно на лицах. Как чудесен Господень ответ! Так закрылась печали страница после долгих 12 лет.

Капернаум. В Капернауме парень, лежачий больной, с тощим немощным телом и круглой спиной. На носилках спускают его через крышу, ведь по зову людскому явился Господь. Исцелением спасти непослушную плоть все в крикливой толпе нетерпением дышит, и псалмов распеваемых смолкли стихи. «Поднимайся! Тебе отпускаю грехи! Все, что должно, свершилось! Дерзай, мое чадо!» И мальчишка встает и стоит на ногах. От земли золотясь поднимается прах. А спасенный помощником шепчет «Не надо!» Он кричит и бежит по дороге своей. Между плачущих молча счастливых людей и дорогою славит Спасителя громко. Если все так и было, то боль неспроста. Это слабость, звенящая сном пустота и дрожащей ноги неживая соломка. И когда позабыт исцеляющий Бог, не хватает ни веры, ни силы на вдох, и садится тоска к моему изголовью, полусне Капернаум встает предо мной. Я бегу, окружен невозможной весной, и сквозь слезы кричу, разрываем любовью. Григорий Кубулов.

Автор следующего стиха – Василий Беличенко. «Следы Христа». «Еще и ныне на горе Олив вам скажут люди с верою живою, что здесь Христос, друзей благословив, вознесся в славе над землею. И в память этого покажут вам гранитный выступ, огражденный рамой. След Иисуса усмотрели там и заключили это место в мрамор. Да, это верно, что следы Христа заметными остались в Палестине. Следы Его от яслей до креста мы можем ясно наблюдать и ныне. Христос не только на горе бывал, Его следы я вижу и в пустыне, там, где Его дьявол искушал и встретил непреклонность в Божьем Сыне. Его следы я вижу и в домах, в которых люди плакали, страдали. Он нес им утешение в скорбях, Его уста им радость возвещали. Ученики на море среди волн с нескрытым отчаянием во взоре, вдруг шторм утих. Иисус заходит в челн, Его следы я вижу и на море. Когда вели Христа в Синедрион и дали волю злобе и глумленью, и там свои следы оставил Он, следы молчания, кротости, терпения. Когда тяжелым кажется мне путь, который свыше для меня назначен, мне стоит на следы Христа взглянуть, и я смотрю на трудности иначе. Когда Сын Божий на Голгофу шел, то многие Его сопровождали. Там тоже я следы Его нашел, и шедшие за Ним не затоптали. Хотя прибили ноги ко кресту, но эти ноги в утро воскресенья следы свои оставили в саду, друзьям на радость, всем на удивление. Народ Христа, ты жив и будешь жить. Пока на Иисуса ты взираешь, никто тебя не сможет победить, пока ты по следам Его шагаешь. Но если только в сторону свернешь, если свободней путь ты избираешь, то след Эммануила потеряешь, и навсегда духовно ты умрешь.

Непонятная жертва. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, 8 стих. Разве мыслимо 300 динариев на Рави истрачены зря? Лучше продали с миром амфору, скрасив горькую жизнь бродяг. У Марии другие доводы, чем учителя ей почтить. Это чувство и стало поводом драгоценный сосуд разбить. Ветер в окна врывался горницы, догорала заря средь гор. Эта встреча с Христом запомнится, в ней прощальный звучал аккорд. Мира вылита, нежно волосы вытирает с прожилок нарт, а в глазах Равуни и в голосе отдаленной беды раскат. Приближалась она невидимо, оттесняя бесшумно дни, и осанна сыну Давидову громовое сметет распни. Скоро будет одежда сорвана, перс поднимет надменно тварь, и терновником коронованный завершит путь к Голгофе царь. А пока свет струится светильника, ароматом пропита мгла, и оценка слышна Спасителя. Она сделала все, что могла. Павел Ляшенко.

Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии.

и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:

Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних,

И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»

Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя». «Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Мир вам, друзья. Книга пророка Иеремии, первая глава. Книга пророка Иеремии, первая глава, два текста, 11 и 12. «И было ко мне слово Господне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Занимайте ваши места. Всем желаю сегодня услышать Божье Слово сердцем, а не только физическими ушами. На протяжении некоторого времени мы рассуждаем над этим текстом Писания. Господь обращается к молодому пророку, которого Он избрал, которого Он посылает на служение, и тестирует его, потому что у него предстояла дальняя дорога и путь глубоких взаимоотношений с Богом. Пророки – это были те люди, которые то, что слышали от Бога, должны были передать народу. Это люди, предвозвещавшие будущее. Это люди, смотрящие вдаль. И поэтому для Господа очень важно было, что именно то, что показывает Он Иеремии, чтобы Иеремия правильно это видел. И в соответствии с этим, передавая Божье Слово, Иеремия должен был сказать народу, что это Слово не его, а Слово от Господа. Мы рассуждали в прошлые разы с вами о том, что человек создан по образу и подобию Божию, и что Бог наделил человека способностью видеть. И не просто видеть, а хорошо видеть. Видеть ясно, видеть четко, видеть правильно. Иногда люди, имея глаза, что парадоксально, они не видят этими глазами или плохо видят. Причины бывают разные. Мы говорили об этих причинах. Это может быть врожденная слепота или приобретенная. Это может быть нарушенное зрение вследствие рождения или какой-то травмы, возможно, инфекции, а возможно, даже и старости. Это все идет речь о физической слепоте, друзья. Поэтому глаза – это такой орган в нашем организме. Кто-то сказал, что он второй по сложности орган в нашем организме, который нужно тщательно и очень бережно к нему относиться. Существуют различные маски, очки, щитки, когда мы работаем. Особенно братья, которые в строительстве, прекрасно понимают, что со всем Power Tools техника безопасности предусматривает работать нам в очках. Все, что мы видим, друзья, вокруг себя, оно создано Богом. Но мы многое не видим, больше мы не видим, чем видим. И когда человек начинает постигать то, что он не видит, вторгаясь во Вселенную, в тайны Божии, это приводит человека в восторг и приводит человека в трепет. Поэтому я сказал, что Бога желание было не просто Иеремию протестировать, вообще Иеремия видит или нет, или какой процент у Иеремии зрения. Но у Бога было желание, совпадает ли то определение, которое Бог дает Иеремии с Божьим определением. Видит ли он правильно фокус, который имеет Иеремия на том, что показывает Бог, именно на том, что показывает Бог отобразить его в действительности. Мы говорили о том, что бывает, мы иногда неправильно или плохо видим в нашей духовной жизни. И причины бывают разные. Первая причина, о которой мы говорили, это огрубевшее сердце человека. Когда человек не способен слышать уже Божий голос, когда он атрофировался, когда он пускал Божьи слова в игнор, когда он не желал слышать Божье слово, когда он ожесточился против Бога, когда его больше уже ничего не трогает в жизни, когда его уже ни одна проповедь не цепляет, когда уже слова «так говорит Господь» не приводят его больше в трепет. И это плохо, потому что с сердцем связано все остальное. Весь организм завязан на этим. И если огрубевает сердце у человека, тогда Бог не может больше достучаться к нему. Человек замыкается, и человек начинает идти своими путями, как правило, путями темноты, потому что он не знает и не видит больше, куда идет, потому что потерян источник или контакт с источником света, который есть Господь. Мы говорили с вами об обольщении. Говорили о том, что когда человек попадает по какое-то обольщение и не видит это, он сбивается с Божьего прямого истинного пути, внимая духом обольстительным, внимая духом бесовским. Или человек начинает уповать на самого себя, на свои собственные силы, на какие-то приобретения, на какие-то, как он думает, его таланты. И мы говорили о самоуверенности, о самонадеянности, о самообмане. Мы говорили, друзья, также о близорукости. Одна из заболеваний глаз, о том, что говорит, который о том, что человек очень хорошо видит себя, но он никогда не видит других, он не видит нужды других, он замыкается на себе, и это плохо, потому что это нарушенное зрение. Бог желает, чтобы у нас был правильный баланс зрения. Бог, когда обращается к человеку через свое слово, зарождается в человеке вера вследствие слышания этого слова. И эта вера начинает открывать человеку глаза на его жизнь, начинает его открывать человеку глаза на его греховность, о том, что только открывает глаза на Бога, на его волю, о том, что только Бог может помочь человеку выйти из этой ситуации. Начинает открывать человеку глаза на то, что человек нуждается в Божьем прощении, потому что он грешник. И человек начинает тогда видеть, как видит Бог. Сегодня я хочу еще одну деталь или одну ветвь от заболевания наших глаз говорить о том, что есть другая форма, тоже неправильная форма, тоже искаженная форма неправильного зрения. Это дальнозоркость. Это заболевание глаз, друзья, когда человек очень вблизи, все то, что у него, он видит размыто, он видит нечетко, он видит неясно. Но зато, чем дальше удаляешься, он тем отчетливее видит предметы, которые находятся вдалеке от него. Все, кто с возрастом, прекрасно понимает. У меня этот процесс тоже происходит. Когда-то я очень хорошо видел на вот таком расстоянии. Сейчас мне нужно для того, чтобы читать, мне нужно эту книгу немножко дальше от себя, чтобы навести правильную резкость, правильный фокус. Это уже развитие болезни, друзья, которое называется дальнозоркостью. Чтобы исправить эту ситуацию, люди пользуются очками или, например, контактными линзами. Но я сегодня не хочу говорить о физических глазах. Я хочу сегодня говорить о другой стороне дальнозоркости. Я хочу говорить сегодня о том, что это заболевание, которое человек, когда видит, то он видит хорошо очень других, он видит хорошо ближнего, но не может видеть хорошо себя. Правильный баланс Божьего зрения, когда человек одновременно видит себя хорошо и видит ситуацию, которая вокруг него, и видит ближних своих, и видит мир и время. Это правильный баланс духовного зрения. Другими словами, человек, как правило, видит недостатки других. Он не замечает достоинства других. Это не говорит о том, что этих недостоинств нет. Эти достоинства есть. Но мы в упор, тупо и нагло не замечаем доброго в человеке. Мы только видим негатив. И на этом негативе строим портрет из этого человека. Это, знаете, фокус не на то. Это желание покопаться в чужой жизни. Это желание и способность покопаться в чужой душе, покопаться в чужом сердце, хотя до сердца нельзя достать, потому что сердце видит только Бог. Но нам и туда хотелось бы залезть, и там покопаться, в этой жизни человека, покопаться в чужих недостатках. Почему? Потому что мы боимся покопать у себя. Потому что мы боимся, страх присутствует, когда мы начнем копать, мы обнаружим, что мы можем накопать что-то у себя. И потому, чтобы не напрягаться, потому, чтобы не тратить усилий, потому, чтобы в свете других самому предстать лучше на фоне их недостатков, на фоне их неправедности. Мы не хотим копаться в себе, нам легче. Проявив дальнозоркость в отношении наших ближних, попробовать, друзья, претендовать на такой некий антидар, замечать ошибки других, не замечая своих. Это желание подняться над моим ближним за счет обнаружения в нем того, что, казалось бы, во мне нет. Нам очень кажется, что то, что я обнаружил в глазе моего ближнего, во мне оно не существует. Но это ложь. Почему люди это делают? Потому что, друзья, это единственный способ представить себя в ином лицемерном свете. Это возможность унизить, опустить моего ближнего, прицепиться, придраться к его слабостям, к его падениям, к его недостаткам. Это попытка убрать с дороги конкурента, найдя в нем что-то, как мне кажется, достойное смерти. Это результат зависти, живущий в человеческом сердце, и она не дает мне покоя относительно успеха моего ближнего. Я хочу, чтобы мы
1: посмотрели на пример Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с первого текста. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, это факт. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Им не нужна была эта женщина. Им не нужна была даже эта ситуация. Но эту ситуацию они использовали для того, чтобы попробовать еще один раз в своей жизни докопаться до Христа, придраться ко Христу, попробовать найти в нем что-нибудь. Потом мы увидим достойное смерти, как им казалось. И написано что, друзья? И они не находили. Луки 6 глава. Луки 6 глава, 7 стих. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним. Не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него? Вот для чего люди ходили за Христом. Матфея 26 глава. Матфея 26 глава. 59 и 60 тексты. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Вот чем занимались люди. Они искали во Христе нечто, за что бы можно было зацепиться. Сейчас мы посмотрим, друзья. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие Иоанна, 14 глава. Смотрите, что говорит Христос. 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это слова Иисуса Христа о самом себе. Некто стоял против него. И цель этого некто была следующая – найти что-нибудь в нем, проявив дальнозоркость, не замечая самого себя. Луки 23 глава. Луки 23 глава. С 13 по 15 текст. «Пилат же созвал первосвященников и начальников и народ. Сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы его обвиняете». И Ира также. Заметьте, друзья, что общего у этих всех текстов, их намного больше. Что общего у этих всех текстов? Это желание человека увидеть,

но не самих себя. Они не хотели заниматься собой. Им легче было понаблюдать за Христом. Они сидели, как лев в засаде, который готов в любую секунду прыгнуть на свою жертву и пригвоздить ее к земле. Не бывает ли часто так с нами? Когда человек, который выходит сюда, на это место, говорит истину Писания, говорит истину Божьего Слова, а мы ждем, а мы выжидаем. Ну давай, сейчас, вот где-то он должен проколоться. Где-то он все равно должен что-то сказать не то. Возможно, это будет интонация не та. Возможно, это будет ударение в каком-то слове не то. Возможно, обвинят его, что дух у него не тот. Или, может быть, он загромко говорит, или затихо говорит, или слишком жестикуляция у него огромная. Может быть, собрание он затянул или перетянул своей проповедью. Человек, выжидая это, пропустил суть. Пропустил проповедь. Пропустил месседж от Бога. Вот что жаль. Он ждал детали. Он хотел покопаться в сучках. Он хотел обнаружить нечто, за что потом его пригвоздить. Друзья, ничего не изменилось в истории. То, что делали с апостолами, то, что делали с пророками, то, что сделали со Христом, сегодня продолжает делать то же самое. Жаль, что человек не услышал сути, сфокусировался на деталях. Книга пророка Даниила. Книга пророка Даниила, 6 глава, с 3 по 5 текст. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. И тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти». Что они делают тогда? Они понимали, что жизнь его безупречная, они понимали, что поведение его, его служение, его работа, его служба в царском дворе безупречна. Что делать? А что ими двигало? Ими двигало, друзья, элементарная, грязная, бесовская зависть. Они понимали, что он их превосходил. Они понимали, что эта зависть не дает им покоя, непорядок. Это был факт. Что делать? Искать. Как результат, ничего. Как же хитр дьявол. Хитр дьявол. Друзья, книга притчи 4.16, посмотрите, что сказано. Книга притчи 4.16, в этом тексте сказаны следующие слова. «Потому что они не заснут, если не сделают зла». Вот это окружение Даниила, которое было вокруг него, они не заснули до тех пор, пока они не совершили зло, которое задумали против своего же сослуживца, коллеги, товарища, соработника. Если нас копнуть, у Даниила не нашли ни одного предлога или погрешности. Друзья, если нас копнуть изнутри, что мы накопаем? Если мы читали о Христе, вы скажете, это же Божий Сын, это же Бог, явившийся во плоти, но ему это свойственно, то здесь уже был не Бог, а здесь уже был простой, обыкновенный человек, как я и вы. И когда копнули его, не смогли ничего накопать. Не смогли не найти предлога, чтобы обвинить его и чтобы предать его смерти. И что на что они пускаются тогда? Они нашли в его богопоклонении. И когда они попытались влезть в сферу его отношений с Богом, вот тогда за Даниила вступился кто? Вступился Господь. И когда мы читаем 6 глава с 19 текста, «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному, и, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь. Я не сделал преступления». Очень часто люди заявляют, у меня все прекрасно в отношении с Богом, я пред Богом чист. Но Даниил, усматривая свои взаимоотношения с Богом, он понимал, что он служащий при дворе царя. И он говорил, царь, я пред тобой не сделал никакого преступления. И эти люди, покопавшись в этом, они все-таки выяснили, что это правда. Это не были просто слова гордеца какого-то, который заявлял о себе. Это была правда. Я пред Богом оказался чист. Друзья, вот бы нам так жить, чтобы когда вопрос нашего богопоклонения встанет, чтобы вопрос наших боговзаимоотношений с Господом встанет, чтобы мы перед Ним оказались чисты, чтобы если кто-то захочет покопаться в нашей жизни, чтобы обвинить нас в чем-то,

0: чтобы у них не было ни предлога, никакой погрешности в нас. Найти что-нибудь, чтобы зацепиться. Вы скажете, это фантастика. Нет, не фантастика. Мы не читаем Библию как книгу фантастики. Мы читаем Писание как богодухновенное слово об обыкновенных простых людях, не только Данииле, Илье и многих других. Деяния 24 глава. Еще об одном человеке мы прочитаем. Это не с другой планеты, это тоже с земли человек вырос среди людей. 24 глава книги Деяний апостолов. Если мы будем читать с 10 текста, то мы увидим, что когда Павлу дана была возможность говорить, то он начал говорить. Начал говорить о том, что ни в святилище, ни в синагоге, ни по городу, нигде он не нарушал закон. Он ни с кем не вступал в никакие конфликты, он ни с кем не дрался. Он не делал никаких бунтов, возмущений, он никаких революций не делал. Он ничего не делал того, в чем обвиняли его. И вот посмотрите, 19 текст этой главы. «Это были некоторые сирийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня». Иудеи знали, что это было неправда, и Павел знал, и Бог знал. И правитель даже это прочувствовал. В 25 главе 8 текстом он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Ибо если я не прав, 11 текст, и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем обвиняет меня, то никто не может выдать меня им, требуя суда кесарю». Когда Павел писал послание Тимофею, он начинает это послание, он говорит, что: «Тимофей, я от прародителей своих со всей доброй совестью служу Богу моему». Друзья, как хорошо, когда мы, исследуя нашу жизнь, можем сказать словами апостола Павла: «Хотя я и ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Вот откуда он хотел получить заключение своей жизни, не из уст людей. В 24 главе 5 текстом три вещи, которые приклеили к апостолу Павлу. Здесь в этом тексте сказано, что они называли его язвой общества. Они называли его возбудителем мятежа среди иудеев. И они называли его представителем назарейской ереси. Вот что было вменено Павлу в вину. Что советует нам апостол Павел, братья и сестры? Апостол Павел советует нам проявлять дальнозоркость. Но, к сожалению, не на негатив, а против того, кто этот негатив пытается найти в тебе. И когда мы читаем второе послание Коринфянам, 11 глава, второе послание Коринфянам, 11 глава, 12 текст. «Чтобы не дать повода ищущим повода». Это среди верующих. Павел писал послание Коринфянам церкви. Когда Павел писал Титу, 2 глава, 7 и 8 текст. Послание Титу, 2 глава, 7 и 8 текст. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». А здесь уже не церкви. Здесь Павел пишет Титу, чтобы его жизнь, поведение вне его церкви было таким образцом, чтобы когда противник даже захочет покопаться в тебе и найти что-нибудь, чтобы обвинить тебя, чтобы он ничего не нашел. Братья и сестры, совет Иисуса Христа, он сокрыт в Евангелии от Матфея, 7 главе. Мы наизусть это знаем. Но я прочитаю этот текст, 7 глава с 3 текста Матфея. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Просто и очень понятно. Друзья, просто и очень понятно. Начинать исследовать себя. И когда мы начнем исследовать себя, мы очень многое можем обнаружить. И вот то, что обнаруживаем, Иисус говорит: вот тогда выбрасывай его. Вот тогда вышвыривай его, вот тогда расставайся с ним. И тогда ты сможешь помочь своему брату, в которого ты нашел какой-то недостаток. Павел советует, чтобы вникать в себя. И когда ты, вникая в себя, будешь этим заниматься постоянно, у тебя не хватит ни времени, ни желания вникать в других и заниматься их проблемами, их грехами. Другая сторона, я хочу сегодня говорить, друзья, несколько минут еще, другая сторона дальнозоркости. Это так, как это то, о чем сейчас мы говорили о негативе, который люди способны видеть в других. Мы не способны замечать позитив. Мы не способны замечать ничего доброго. Мы способны фокусироваться на негативе и рисуем, я сказал, с этого портрет. Это неправильно. Это неправильно. Я хочу сейчас говорить о второй стороне дальнозоркости. Это способность видеть вперед. Понимаете? Это способность видеть наперед. Это видеть дальше, это предвидеть. Возможно, это будет и какой-то предусмотрительностью, и осторожностью. Молодые люди, которые оказались в Канаде, им сказали, что когда вы будете ехать через Канаду, возьмите с собой несколько запасных канистр бензина, потому что заправки от заправки очень длинное расстояние, и вы можете попасть в беду. Ничего, все нормально, ничего страшного, как-то решим, обойдемся. Друзья, они чуть не замерзли по дороге. Хорошо, что проезжал какой-то трачок, у которого была запасная канистра бензина, он поделился этим драгоценностью с ними, и таким образом сохранилась их жизнь. Они должны были проявить эту дальнозоркость. Они должны были предвидеть, что их ожидает длинная дорога, что у них ожидают трудности, что не будет бензина, что не будет заправок. Они должны были запастись. Не напоминает ли вам эта история притчу о десяти девах? Когда они должны были взять с собой масло, но они не были дальнозоркими девами. Они были девами близорукими, живущими только right now, сейчас, в эту секунду. Их не интересовало, что будет дальше потом. Их не интересовало, возможно, и конец. Им нужно было сейчас. Вот то, что сейчас называется близорукостью. А когда человек способен немножко дальше посмотреть и что-то предвидеть, это дальнозоркость, друзья, правильная, которую должен обладать каждый христианин. Что это значит? Обладать дальнозоркостью – это видеть всегда последствия. Видеть дальше, чем только сейчас. Видя это, можно избежать очень много проблем. Что мы видим, друзья, когда мы смотрим вперед в будущее? Вот когда мы открываем любой бизнес, чем мы руководствуемся? Чем мы руководствуемся? Как далеко мы видим? Мы видим на день, мы видим на неделю, мы видим на месяц, мы видим на год. Да, мы живем все сегодняшним днем. Да, завтрашний день не в наших руках. Да, если Богу будет угодно, будем живы, то сделаем то или другое. Но никто не развивает так свой бизнес. Мы картошку весной садим в надежде, чтобы осенью ее выкопать, потому что нам нужно кушать. Мы должны смотреть вперед. Мы должны обладать этим духовным Божьим зрением. А если у тебя глаза не горят, вот любой бизнес даже, который ты хочешь открыть, туда пойти, это сделать, это открыть, такой лайсенс еще. Если у тебя глаза не горят, у тебя ничего не получится. Ты будешь тупо ходить на работу, каждый день тянуть эту лямку, ворчать, бурчать. Ты будешь пролетать, ты будешь влетать, ты будешь... У тебя все будет валиться. Почему? Глаза не горят. Друзья, когда у человека горят глаза, он весь туда. Он делает все для того, чтобы оно расцветало, чтобы оно процветало, чтобы оно как-то развивалось. Человек вкладывает самого себя, потому что ему это нравится, он это хочет. Он молится об этом Богу. Я не думаю, что кто-то думает так, вот так прожил сегодня один день, ну слава Богу. Это наперед провальное, бесприбыльное дело. Мы смотрим всегда вперед с верой и надеждой. Мы стараемся увидеть позитив, мы стараемся увидеть перспективу. Мы стараемся, друзья, и все делаем для этого. Очень важно при этом, знаете, еще один момент, смотреть на земные вещи глазами неба, пользующиеся миром этим, как не пользующиеся. Надо думать, как ты своей работой можешь послужить Богу? Я всегда думаю о том, что люди, которые поголовно учатся в медицине, они так любят людей? Они так действительно любят людей и хотят помогать этим больным людям? Или, может, одна из причин? Хорошо платят. Куда бы ты ни шел, на адвоката, в страховой бизнес, в медицину, еще куда-нибудь. Причина, почему ты идешь туда? Ты любишь людей? Ты хочешь им помогать, ты хочешь своей работой славу Богу приносить. Ты смотришь вперед. Что ты видишь? Деньги или возможность послужить? Друзья, очень важна моя мотивация, и цена неправильного решения может быть очень велика. А ведь то, что мы имеем, это результат или труда, или бездейственности нашей. То, что мы имеем, это результат или труда огромного, или нашей бездейственности. Посмотрите, когда мы посмотрим на нашу семью, Писание говорит, что глаза у мудрого, но они в голове у него. И мудрость разумного – это знание пути своего. Мы всегда должны задать вопрос, куда приведет эта дорога, по которой я иду? Что я вижу, смотря на свою семью? Что видит Бог? Вот я задам сейчас простой вопрос. Вот смотря теперь назад, когда только начиналась моя семья, получилось ли то, о чем я думал? Получилось ли то, о чем я мечтал? Получилось ли то, друзья, что я попробовал строить, созидать? Получилось ли? Я обращаю назад на много лет любую семью в начало. А ведь когда было начало, все смотрели вперед, правильно? А сейчас мы к этому пришли. К чему пришли? И если было неправильное начало, очень велика вероятность того, что жизни не будет. А перспективы ведь были правильные, были мечты, были. Все же было, да? Это была дальнозоркость или же, может быть, расчет. Что сейчас реально получилось? И что будет, друзья, когда будет так продолжаться, как есть? Если эти отношения любви, мира, взаимопонимания, они будут укрепляться с каждым днем, это прекрасно. Если вы видите перспективу, если вы видите радость в семье своей, в своих детях. Но если этого нет? Если мы пришли к тупику, если этого нет? Если нет ни радости, ни мира, ни отношений, ни взаимопониманий, ни детей уже нет, что делать? Друзья, мы думаем, что уже поздно. Но семейный алтарь и жертвенник можно и нужно с Божьей помощью восстанавливать. Это жизнь на перспективу, это дальнозоркость, которой должен обладать христианин. А ведь то, что мы имеем, это результат, я сказал, труда или бездейственности. Я же нашел то, что искал. Я же нашел то, что искал. Я же выбрал то, что хотел. И если так будет оставаться, то каким результатом мы придем? Итак, друзья, дальнозоркость – это видеть последствия. Существуют вещи, на которые указывает мне Бог, исправить их. И я должен это сделать, иначе успеха и благословения не будет. Вот почему Павел писал, что если кто особенно о своих, не домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Это не просто, друзья, принести зарплату домой, отцы, это не просто накормить и одеть детей, это не просто выгодно отдать их замуж или образование им дать, это не просто так. Это позаботиться прежде всего о их душе, о своей собственной душе, о душе своей жены и своих детей. Никогда не бояться делать честный анализ пройденного пути, признавать ошибки и с молитвой и верой смотреть в будущее, проявлять Божью дальнозоркость. Бог через Слово всегда дает и советы, и предупреждения. Задам простых несколько вопросов, которые должны нас побудить думать. Думал ли Амнон, когда он совершал грех со своей сестрой, о тех страшных последствиях для него самого и для его семьи? Думал ли Амнон? Нет, не думал, друзья. В нем говорила страсть, а она всегда близорука. Думал ли его другой брат Авессалом о тех последствиях, друзья? Нет, не думал. Почему? Потому что в нем говорила месть и непрощение. Думал ли Ахан, когда он брал заклятое, что это его конец и его семьи? Думал ли он о последствиях? Нет, не думал. Думал ли сынок, когда брал в первый раз в руки бутылку с пивом, с вином или с водкой, о последствиях? Нет, не думал. Думал ли сынок, когда он первый раз в руки наркотик брал? Думал ли он о последствиях? Смотрел ли он вперед? Думал ли, чем закончится? Имел ли эту дальнозоркость от Бога? Нет, не думал. Думал ли он тогда, когда он садился пьяным за руль? Нет, не думал. Думает ли девушка, которая остается наедине с парнем, о последствиях? Нет, не думает. Думают ли дети, когда они входят в худые, сомнительные сообщества и компании молодых людей, о возможных последствиях? Нет, не думает. А ведь эти худые сообщества, они развращают добрые нравы. Думают ли жены, которые не повинуются своим мужьям во всем как Господу, о последствиях для своих дочерей? Нет, не думают. Список можно продолжить. Но еще одну мысль хочу сказать, друзья, что Бог ставит сторожей. Бог ставит сторожей на башню, на страже. Задача сторожа – всматриваться вдаль, проявлять эту дальнозоркость. Другими словами, предупреждать опасность или последствия этой опасности прежде, нежели она пришла. Он первый, кто должен закричать, как лев. Писание говорит, что сторож должен закричать, как лев. Об опасности Бог наделил этими полномочиями, обязанностями отцов в семье, а служителей церкви. Моя последняя мысль, друзья. Смотря вдаль, в будущее, какое развитие церкви мы видим, какой план действий есть ли у нас. С какими вызовами столкнулись христиане сегодня? Что будет с нашими детьми и нами через 10 лет эмиграции? Каким последствиям приведут сегодня неправильно принятые решения? Можем ли мы сегодня предвидеть, смотреть. Писание говорит, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил много вреда. Много вреда – это последствия. А вот предупредить это нужно и можно. До последней точки нельзя все расставить в жизни. Жизнь – это не шахматы. И раньше Господь предупреждал свой народ через пророков, сейчас через Иисуса, через своих апостолов. Мы сейчас будем молиться, друзья. Хочу сказать, что при правильных отношениях к Богу, к Его Слову, Бог корректирует наше зрение. Он восстанавливает этот здоровый баланс, видеть себя, видеть свои недостатки, видеть нужды людей вокруг себя, видеть время, его опасности для семьи и церкви, и что выход из любой ситуации во Христе. Мой вопрос, на что я трачу сегодня глаза свои? На поиски чего? На поиски сучков в глазе своего брата? Или я, может быть, высматриваю, что я мог бы сделать моим ближним доброго, чтобы оно послужило к славе Божией? Павел говорит, что каждый получит награду по своему труду. В другом тексте Павел говорит, что зная, что каждый получит по мере добра от Господа. Вот поэтому вечность с Господом – это перспектива. Слава с Богом и Божья слава – это перспектива. Награда от Бога – это последствия нашей земной жизни. Итак, христианский взгляд, друзья, это Божий взгляд. Христианский взгляд – это Божий взгляд, единственно правильный, верный и чистый. Что видишь ты, Иеремия? Поставьте каждый здесь свое имя. Сучок или душу человека? Как жаль. Друзья, мне очень искренне жаль, что за деталями или детальками, за сучочками, за цепочками мы так и не смогли увидеть дальше. Мы не смогли увидеть вглубь, мы не смогли увидеть души человека с ее болями, страданиями и с ее одиночеством. Отец должен видеть далеко. Вот почему мы читаем о блудном сыне, что когда он был еще далеко, сын блудный, отец, увидев его, побежал навстречу ему. О каких сучках тогда могла идти речь? Будь дальнозорким на доброе. Мой совет, если ты видишь опасность и видишь беду, и Бог дает тебе это зрение, уходи, убегай, придержи язык, оставь такую дружбу, поменяй работу, если надо, примирись, покайся. И Бог, видя твое стремление, восстановит твое зрение и сделает чудо в твоей жизни. Аминь. Помолимся.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иоас. Дружба благочестивого иудейского царя Иосафата с нечестивым израильским царем Ахавом чуть не погубила род и дом Давидов. Иосафат женил своего старшего сына Иорама на Гафолии, дочери Ахава и Иезавели. Перед смертью Иосафат дал своим младшим 6 сыновьям большие подарки и города для жительства. А царство передал Иораму, о котором написано. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его. И делал он неугодные в очах Господних. По смерти отца он умертвил всех братьев своих и некоторых из князей Израилевых. Затем он устроил высоты на горах Иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. Он не обратил внимания на письмо пророка Илии, предвещавшее ему суд Божий. Жизнь его кончилась печально. Филистимляне и аравитяне ворвались в Иудею, захватили царский дом со всем его имуществом и убили всех сыновей Иорама, кроме младшего, называвшегося Ахозией. После этого Иорам заболел какой-то страшной болезнью внутренностей, которые к концу второго года выпали. Умер он в жестоких страданиях. Похоронили его не в царских гробницах. И отошел неоплаканный, сказано о нем. 2 Паралипоменон, 21 глава, с 1 по 20 стих. Ахозия, младший сын Иорама, не обратил внимания на суды Божии, постигшие его отца, а ходил путями дома Ахавова, потому что мать его, Гафолия, была ему советницею на беззаконные дела. Он, подобно своему деду Иосафату, согласился помочь царю израильскому в войне против Сирии. Израильский царь был ранен в сражении и возвратился в Изриэль для лечения. Ахозия прибыл посетить его. Как раз в то время военачальник Иуй восстал против дома Ахавова. Он убил Иорама, царя израильского, убил нечестивую Иезавель, убил и Ахозию, царя иудейского. Гафолия, мать Ахозии, не ужаснулась от известия, что в Самарии уничтожено все ее родство. Одних сыновей у Ахава было 70, а сколько дочерей не сказано. Не испугалась, что ее сын Ахозия убит одновременно с детьми Ахава. Ей хотелось быть царицей. На кого она опиралась, в Библии не сказано. Она истребила все царское племя дома Иудина, включая и своих внуков. Только однолетнего Иоаса спасла тетка его, жена Иодая, священника, которая сперва скрыла ребенка с его кормилицей в спальне комнате, а потом скрывала в храме. Гафолия же царствовала над землею. 2 Паралипоменон, 22 глава, с 1 по 12 стих. Что тогда творилось в земле иудейской, знает только Бог. Имя Иоас означает «Господень огонь» или «Господь дает». Вероятно, это имя он получил от тетки или священника Иодая, а не от родителей, которые ходили путем Ахавовым. 6 лет царского мальчика скрывали в доме Господнем, который находился в пренебрежении, так как Гафолия, все посвященное для дома Божия, употребляла для ваалов. В 7 году священник Иодай ободрился и открыл 5 надежным мужам, что он скрывает царского сына. Те прошли по всей Иудее, собрали левитов и начальников поколений в Иерусалим. Иодай заключил с ними союз пред Господом и показал им царского сына. Царевича окружили специальной охраной. В один прекрасный день его вывели, поставили перед народом, возложили на него царский венец и украшения, помазали его и провозгласили: «Да живет царь!» Услышавши необычайный шум из пренебрегаемого ею дома Господня, Гафолия вышла узнать, в чем дело, и к своему ужасу увидела мальчика в царском одеянии, окруженного стражей, певцами и музыкантами. Разодрала на себе одежды и закричала: «Заговор! Заговор!» Ее схватили, отвели к входу в конские ворота на восток от храма и там убили. По предложению священника Иодая был заключен завет между священниками, царем и народом, чтобы быть им народом Господним. После этого народ разрушил капище Ваала, разбил его статуи и жертвенники. Семилетнего Иоаса посадили на царский престол, и веселился весь народ земли, и город успокоился. Второе Паралипоменон, 23 глава, с 1 по 23 стих. «И делал Иоас угодный в очах Господних во все дни жизни своей, доколе наставлял его Иодай священник», написано в Библии. Было постановлено, чтобы священники принимали от народа положенные законом взносы и добровольные приношения и употребляли на исправление повреждений в храме. Потом царь собрал священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. Так тянулось до 23-го года Иоаса, то есть в продолжении 16 лет. Тогда Иоас призвал священников и левитов, сделал им выговор, приказал приготовить особый ящик, поставить его у входа в дом Господень и провозгласил по всей Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Господним, на израильтян в пустыне. О результате так написано: «И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили, и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился». Второе Паралипоменон, 24 глава, с 4 по 10 стих. Собранное серебро пересчитывалось в присутствии царского чиновника и поверенного от первосвященника и отдавалось производителям работ, которые привели Дом Божий в надлежащее состояние и укрепили его. Из оставшегося серебра сделали нужные для храма богослужебные сосуды. Все это время молодой царь советовался со старым священником Иодаем, который умер в возрасте 130 лет и которого похоронили в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. 2 Паралипоменон, 24 глава, с 11 по 16 стих. По смерти Иодая к Иоасу пришли князья иудейские и поклонились ему. Некоторые думают, что до этого Иоас опирался на священников, левитов и простой народ. Теперь к нему приблизились державшиеся в стороне аристократия. Они поклонились ему, а он стал слушаться их. И в чем? Библия отвечает: «Оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить ашерам и идолам», то есть усваивать религиозные формы и обычаи, какие были общи всем народам Палестины, вероятно, надеясь таким путем иметь со всеми мирное существование. Но увещания пророков ни царь, ни его советники не обращали внимания. Тогда Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет вам успеха. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». О реакции на это предупреждение так написано: «И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя во дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его». Этот случай упоминается в Новом Завете в осудительной речи Христовой против религиозных политиканов. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля, праведного, до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». От Матфея, 23 глава, 35 стих. Суд Божий скоро постиг неблагодарного Иоаса. Через год после убийства Захарии небольшое сирийское войско вошло в Иудею, овладело Иерусалимом. Сирияне истребили из народа всех князей народа и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Над Иоасом совершили суд, то есть причинили тяжелые раны, от которых он не выздоровел. Его ближайшие рабы убили его, лежавшего в постели. Иоаса похоронили в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Вот до чего довели его листецы. Интересно еще то, что ни Ахозия, отец его, ни Иоас, ни сын его Амасия не упоминается в родословной Господа Иисуса Христа. От Матфея 1 глава, 8 стих. Три иудейских царя из рода и дома Давидова как бы не существовали. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: К столетию миссии. Наше интервью, посвященное миссии. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью к юбилею Миссионерского союза «Свет на Востоке» с председателем правления пастором Мартином Хиршмюллером.
3: Мартин, с каких пор вы участвуете в служении миссии «Свет на Востоке»?
1: Членом общего собрания Миссионерского союза «Свет на Востоке» я стал официально в 1985 году.
3: Сколько лет вам было в то время и чем вы занимались и занимаетесь сейчас в миссии?
1: С миссией «Свет на Востоке» я знаком с юных лет. Во время учебы на богословском факультете Тюбингского университета я познакомился с пастором Хайко Кремером, бывшим на то время президентом Миссионерского союза, а также с другими активными участниками служения миссии, такими как Вальтер Тлах, Винрих Шефбух, Эрвин Дамсон. В 1985 году я принял участие в поездке в СССР, в ходе которой смог поближе познакомиться со служением миссии. С тех пор я вхожу в собрание членов Миссионерского союза.
3: Как случилось, что вы активно участвуете в служении миссии, направленном на Россию и страны Восточной Европы, а не в Африку или Азию, например?
1: Россия представляла для меня интерес еще с юности. В особенности я интересовался православной церковью, немецкими переселенцами, эмигрировавшими в XIX веке в царскую Россию, потомки которых частично возвратились в Германию в последнее десятилетие, коммунистической системой, борьбой с христианством.
3: Что привлекает вас в миссии «Свет на Востоке», так что вы столько лет своей жизни посвятили этому служению? Ведь только в должности президента вы служите уже более 25 лет. Как к вашему служению относится семья?
1: Интересно, что моя жена входила в круг друзей миссии «Свет на Востоке» еще до того, как мы с ней познакомились. Она поддерживала меня во всем, что касалось миссии. Мой предшественник на посту президента, пастор Хайко Кремер, нас сочетал и был долгие годы нашим духовным наставником. Мы очень рады, что и наши четверо детей сегодня тоже входят в круг друзей миссии и поддерживают это служение. Думаю, что мое служение в миссии помогло нашим детям в их духовном становлении. Ведь дети из пасторских семей часто слышат дома разговоры о сложных, иногда не очень красивых сторонах церкви, о конфликтах, ссорах, лицемерии, зависти. Когда я возвращался из поездок по служению миссии, мне всегда хотелось рассказывать моим детям о том, как прекрасна церковь Иисуса Христа, что мы и в настоящее время каждый день можем переживать действия Божьи. Есть очень много того, что ободряет меня сегодня в Миссионерском союзе так же, как и раньше. Например, оказание помощи причисляемым христианам и церквам, старание миссии, несмотря на запреты, ввозить в страны Библии и христианскую литературу, межконфессиональная направленность служения, принципиальная готовность сотрудничать в деле распространения Евангелия со всеми конфессиями и деноминациями. Служение нерусским народам и малым народностям, не знающим Евангелия, переводы Библии на соответствующие языки с целью донесения этим народам благой вести, четкая целевая установка распространения Евангелия через благовестие и разумное оказание гуманитарной и социальной помощи, учреждение партнерских организаций и сотрудничество с ними как с равноправными партнерами. Во всемирной работе «Свет на Востоке» я встретил так много замечательных и достойных восхищения христиан. Посвященность и инициатива наших партнеров и друзей в служении благовестия и основании церквей. Широта богословских взглядов при одновременном последовательном подчинении авторитету Библии как единственному и окончательному Божьему откровению. Возможность быть свидетелем того, как Иисус Христос действует сегодня, как Он строит и сохраняет Свою Церковь.
3: Мне известно, что вы не получаете за свое служение ни денег, ни какого-либо иного вознаграждения. Что мотивирует вас на служение?
1: Во-первых, четко выраженное Иисусом великое поручение, данное им своим ученикам. Кроме того, участие во всемирном миссионерстве обогащает жизнь, в чем я убедился на личном опыте, и обильно благословляется Церковью. Я рассматриваю свое служение в миссии не как жертву, а как подарок. Я переживал и переживаю каждый раз обильное благословение от общения с нашими друзьями и партнерами и считаю великой привилегией участвовать в служениях света на Востоке и быть свидетелем того, как Иисус действует и совершает чудеса. Сегодня я уже не могу представить свое пасторское служение в церкви без многочисленных переживаний и духовного опыта, приобретенного в миссии и с миссией «Свет на Востоке». Многие сотрудники миссии, как в Корнтале, так и во всем мире, являются для меня примером посвящения Иисусу Христу, примером познания Бога и Библии, в вере, служении и доверии Иисусу. Каждая поездка, каждая встреча в рамках служения света на Востоке невероятно обогащают меня и вдохновляют на пасторский труд. В том, что я так долго знаком с миссией и могу участвовать в ее служении, я вижу действительно огромную милость Божью.
3: Партнеры миссии знают вас как вежливого, скромного человека, избегающего жестких слов, уважающего других людей и стремящегося их понять. Руководство миссионерским союзом, несущим служение в разных странах, среди разных народов, требует иногда принятия непопулярных жестких решений. Как бы вы сами охарактеризовали себя в свете вышесказанного?
1: Став президентом Миссионерского союза, я быстро понял, что штатные сотрудники и волонтеры миссии, как в Германии, так и в восточных странах, не нуждаются в руководстве, которое указывало бы им, в каком направлении идти, как организовывать и выполнять миссию. Сотрудники во многом превосходили меня в духовной жизни, посвященности, усердии, готовности служить, познании Бога, богословских знаниях, жизненным опытом и опытом служений, талантами и дарованиями. Я видел свою задачу скорее в помощи и согласовании, чтобы каждый мог применить свои таланты, мудрость и силы в рамках общего служения, направленного на достижение общей цели. Я часто ощущал себя дирижером, задача которого – помочь замечательным музыкантам всем вместе, одновременно, гармонично исполнять музыку, написанную прекрасным композитором так, чтобы каждый мог использовать свои особые дарования, имел возможность сыграть первую скрипку, но потом отойти на второй план, уступив место другому, чтобы все имели возможность развиваться, не вытесняя и не ущемляя при этом других. Трудно было, когда отдельные исполнители не желали становиться частью оркестра, стремились оставаться солистами и не играть вместе с другими музыкантами. Оглядываясь назад, вновь и вновь поражаюсь, как Иисус Христос добивался от нашего оркестра «Свет на Востоке» довольно-таки сносного музыкального исполнения, несмотря на то, что нам часто не хватало слаженности. Уверен, что это получалось только потому, что все мы вновь и вновь подчинялись Иисусу как великому концертмейстеру, передав руководство в Его руки.
3: Не могли бы вы сформулировать основные принципы, которыми руководствуется Миссионерский союз «Свет на Востоке»?
1: Самая важная и, наверное, основная задача миссии «Свет на Востоке» была определена 100 лет назад Вальтером Жаком и Яковом Крекером. Подкладывать полено туда, где только вспыхнула искорка или уже горит огонь веры в Иисуса, чтобы огонь еще более разгорался и освещал все вокруг. Наше желание просто служить христианам и церквам на Востоке и помогать им благовествовать об Иисусе Христе и строить церкви. А основными ценностями для миссии, выполняемой во имя Иисуса, являются «Иисус – основа, центр и цель миссионерской деятельности, приверженность Библии, посвящение Богу и молитва». Тут можно еще много чего перечислить, но для этого не хватит места.
3: Бывали ли в годы вашего служения в миссии «Свет на Востоке» моменты, которые особенно тронули, взволновали или даже в чем-то изменили вас?
1: Да, я мог бы назвать много таких моментов и событий, но в общем могу сказать, что особенно волнительно мне было видеть, с какой глубокой посвященностью Иисусу Христу трудятся наши друзья и сотрудники Света на Востоке, принося при этом большие жертвы, претерпевая трудности и лишения, сталкиваясь с враждебным отношением и притеснениями. Это часто помогало мне видеть мелкие невзгоды и неприятности моего пасторского служения в правильном свете, вдохновляло меня, надеюсь, на более глубокое посвящение Богу.
3: Случалось ли вам принимать неправильные решения, о которых вы впоследствии сожалели?
1: Не могу припомнить абсолютно неправильное решение. Думаю, наши партнеры по служению Света на Востоке могут лучше об этом судить. Но, конечно же, бывали решения, которые не привели нас к намеченным целям. Так нам не удалось глубже вовлечь церкви российских эмигрантов в США и Канаде в наше миссионерское служение или достичь их нашими журналами. И тем не менее, было правильно с нашей стороны попытаться это сделать, воспользоваться шансом. Да и некоторые успехи в этой области тоже были.
3: Что было особенно тяжелым для вас? Или с чем вам приходилось бороться?
1: Вообще-то, я все время страдал от того, что мы не имели больших финансовых возможностей и не могли предоставить нашим партнерам на Востоке больше средств для служения. Самыми тяжелыми для меня были моменты, когда приходилось, не получив пожертвований в ожидаемом объеме, сокращать или вовсе отказывать нашим партнерам поддержки. Это было часто личным испытанием, и я, бывало, даже немного роптал на Бога. Но потом мы нередко видели настоящие чудеса в отношении пожертвований. Самое большое чудо для меня состоит в том, что Иисус Христос и сегодня силен расположить сердца людей здесь, на Западе, поддерживать служение Света на Востоке, а также в том, как много Он может сделать из тех немногих средств, которые мы отдаем в Его распоряжение. Это всегда напоминает мне историю о совершенном Иисусом чуде умножения хлеба. Мы имеем всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки, а Иисус насыщает ими 1000 людей.
3: Каким вам видится будущее Миссионерского союза, когда весь мир стоит на пороге перемен в разных сферах общественной жизни, культуры, политики и технологий? Как вы и Миссионерский союз реагируете на это?
1: Должен признать, что я все меньше пытаюсь предугадать, что принесет нам будущее. Наше поколение пережило уже так много технологических переворотов, политических сюрпризов, которые никто не мог предсказать или предвидеть. Кто бы мог подумать, что владевший умами в прошлом году страх перед климатической катастрофой так быстро отойдет на второй план из-за малюсенького коронавируса? На протяжении последних месяцев мы могли наблюдать, как основательно эта пандемия изменила наше общество или даже положение в мире в плохую и хорошую стороны. И нам понадобится еще много времени, чтобы сделать правильные выводы для миссии. И так было на протяжении последних 50 лет. Израиль с его войнами, интернет и цифровые технологии, распад Советского Союза со всеми вытекающими последствиями, войны на Балканах, воссоединение Германии, усиление агрессивного ислама со всеми последствиями, начиная от разрушения Всемирного торгового центра в США и кончая Ираком, Ираном, Афганистаном, арабская весна, войны, гражданские войны, волна миграции, всемирный экономический кризис 2008 года и в нынешнее время. И это всего лишь несколько примеров. Единственное, в чем я сегодня абсолютно убежден, Иисус может использовать абсолютно все, любой поворот, катастрофу, общественный перелом для строительства своего царства. Поэтому все очевиднее становится необходимость и неотложность миссионерского служения как такового. И, как я понимаю, некоторые главы в Откровении Иоанна, вместе с апокалиптическими катастрофами произойдет и всемирное пробуждение. Люди обратятся к Богу. Так что Миссионерскому союзу предстоят еще великие времена. Мы не можем принимать предвидящие решения, но мы можем и хотим оставаться открытыми к повелениям Христа, которые Он дает нам ежедневно, из года в год.
3: Журнал «Вера и жизнь» читают около 700 тысяч человек. Что вы пожелаете читателям и что хотели бы им сказать?
1: Каждый читатель в отдельности для меня чудо Божие, за которое я глубоко ему благодарен. Иисус сумел из такого незначительного, неприметного служения света на Востоке сделать что-то большое и действенное, чтобы спасти и благословить так много людей. Это просто невероятно.
2: Спасибо за беседу, Мартин. Беседу вел Вальдемар Цорн. Перевод с немецкого Мария.

духовно укрепиться, чтобы с большей ревностью служить Господу. Сейчас мы имеем больше времени послужить своим собственным детям. Ведь раньше мы чаще всего вместе со своими детьми служили другим, а теперь уделяем больше времени своим семьям. Читаем вместе Писание, молимся, откровенно общаемся на разные темы. У всех членов нашей семьи будильник звонит несколько раз в день. Помимо утреннего и вечернего чтения и молитвы, мы молимся в час дня и в 10 вечера о проблемах в мире, связанных с коронавирусом, о врачах, о заболевших людях, о церкви. В 3 часа дня мы молимся о служении миссии «Свет на Востоке», о школах, об учителях, о финансах, о детях. Когда такое было, чтобы мы столько молились? И причем ежедневно. Алла Веренчук. Бог нас предупреждал. Бог всеведущ. Он знает все в совершенстве. Он знает каждого из нас лучше, чем мы знаем сами себя. Все обнажено и открыто перед очами Его. Бог видит все, что мы делаем. Он читает наши мысли. Мы ничего не можем от Него скрыть или утаить. Он с нами, и потому мы должны жить свято, не заигрывая с этим миром и не подражая Ему. Нам нужно поддерживать тесные отношения с Богом, чтобы сохранить свою душу от погибели. Необходимо стремиться быть как можно ближе к Богу, иначе рядом с нами окажется лукавый. С наступлением дней материального благосостояния народ Божий духовно увядает, ведь ничто не раскрывает нашу истинную сущность так, как материальное процветание, потому что оно-то и есть самое трудное из всех испытаний. Дни бедствия оказались для нас намного полезнее, чем дни благополучия. Недаром говорят, что трудности закаляют характер. Терпению мы учимся главным образом во времена испытаний. Чарльз Сперджен, знаменитый английский проповедник, писал: «Все доброе, что я познал во времена скорби, боли и печали, поистине необъятно. Горе и бедствие – самое лучшее украшение моего дома». В трудных жизненных обстоятельствах дети Божьи достигают духовной зрелости. Мы живем в последние дни. Иисус скоро вернется. Это побуждает нас задуматься о серьезности жизни и примирении с Богом. С каждым днем наш мир все больше погрязает в грехах. Божий народ все глубже погружается в духовную апатию. И это протекает так плавно, что мы даже не осознаем, какими плотскими мы стали. Бывает так, что глаза на наше бедственное положение нам открывает трагедия, кризис или голос пророка Божьего. Только тогда мы взываем к Богу, обещавшему излить воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Исаия 44:3. Коварная коронавирусная инфекция свирепствует в 128 странах нашей планеты. Многие люди считают, что это перст Божий, его гнев, изливающийся на человечество. Порой только страхом Божьим возможно достучаться до человечества, которое отвергает Иисуса и не желает жить с Богом. Мир настолько погряз в беззаконии, что небо содрогается от стонов несчастной планеты. Брань, предательство, пьянка, наркотики, ложь. Нет ничего святого, и общество гибнет в разврате. О, очнись, человек! Что посеешь ты, то и пожнешь, и не скрыться тебе от карающей Божьей расплаты. Последние годы через пророческие сосуды Бог многократно очень строго предупреждал Божий народ о том, что он погряз в грехах, суете, мало постится и молится. Враг метит свои стрелы в молодежь, подростков, детей, а народ Божий тем временем дремлет. Бог заранее нас предупреждал, что грядут тяжелые времена, что будет испытан каждый. Мы не должны жить в беспечности. Нам нужно совершить достойный плод покаяния, молить Господа о возрождении, пробуждении и освящении. Ведь исповедь – дорога к возрождению. Да поможет нам Господь проверить свое хождение перед Ним, никого не осуждать, но прощать друг друга и носить бремена друг друга.

0: не на словах, а на деле. А Господу за все слава, за мирное небо, за мир на земле, который Он удерживает в Своих святых руках, за воздух, которым мы дышим, за пищу духовную и земную, за Слово Божье, которым Он нас так щедро питает. В заключение прилагаю замечательное стихотворение Галины Вольф. Лина Вегент. Смерть каждый день перед глазами, а мы не думаем о ней. На каждый день мы строим планы, такой характер у людей. Не думаем, а доживем мы до завтра или еще день. А смерть за нами так и ходит, как наша собственная тень. Сегодня мы живы, здоровы, а завтра нас может не быть. Ведь льется кровь и льются слезы, и некому остановить. Вы не тяните даром время, пока открыты нам врата. Живем в последнее мы время, я правду говорю, друзья. Осталось очень-очень мало нам времени здесь на земле. Мы видим сами, что творится, воюют, кажется, везде. Любовь давно уже исчезла, грызем друг друга каждый день. Не думаем, что будет завтра, наступит ли еще наш день.
1: Я на первой ступеньке. Я благодарен Богу за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо вам огромное за курс «Быть христианином» и за поддержку во время обучения. Вы были хорошими учителями и наставниками и помогли мне стать христианином. Хотя я и считал себя верующим, но душа моя была окутана тьмой. Я боялся всего. Было такое ощущение, что я нахожусь в глубокой темной шахте. И вот настал день, когда ангел Господень, спустившись туда, сказал: «Перестань бояться», и послал мне вас и журнал «Вера и жизнь». Сколько я получил утешения и теплоты, читая ваши письма и журналы. Благодаря вам, вашим урокам и журналу «Вера и жизнь» я поверил в Иисуса Христа и принял Его как своего Спасителя. Я начал читать Библию, и Господь работает во мне и меняет меня. 45 лет я прожил, не зная Бога. А за последние 3 года столько прекрасного произошло в моей жизни. Не все меня поймут, но с Господом я счастлив даже здесь, в тюрьме. Я очень рад, что пришел к Богу и сделал это добровольно, без принуждения. Молюсь Ему, чтобы быть истинным христианином каждый день. Я встал на первую ступеньку своего духовного пути. Пожалуйста, поддержите меня в молитве. Игорь Щербаков.
2: Письма читателей. Ответ Коляну. Герой рассказа «Колян» Юрий Сипко, опубликованного в журнале «Вера и жизнь» под номером 5 2020 год, задается вопросами. Что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос? Возникают еще вопросы. Кто заведует адом и церковью? Чтобы заведовать, владычествовать, необходимо иметь власть. А чтобы иметь власть, нужно ее получить. Властью обладает Сын Человеческий, рожденный от еврейки, обрезанный на 8-й день, воссиявший из колена Иудина, плотник, бедняк из Назарета. И этот еврей, Иисус Христос, оказался Сыном Божьим, Господом и Спасителем, получившим власть от Бога Отца. Смотри Даниила 7:14, Матфея 28:18, Откровение 12:10. Ключи ада и смерти тоже у Христа, Мессии и Помазанника. Смотри Откровение 1:18. Более того, Иисус не рукоположенный, а бессмертный, вечный первосвященник, поставленный Богом Отцом по клятве. Смотри Евреям 7:21-24. Он принимает колянов и говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Смотри Матфея 11:28-30, Евреям 9:12-14.
3: И смертные пресвитеры, епископы и диаконы пускай также имеют дерзновение входить в святилище к первосвященнику, чтобы освятиться и очиститься кровью его, пролитой на Голгофском кресте, чтобы не уйти в вечность с отягощенной совестью. Не напрасно Сын Божий принял человеческую плоть, висел на кресте, умер и воскрес. Он единый пастырь, и у него будет одно стадо. Служители и все члены церкви зависимы от первосвященника, каждый в отдельности. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. Он и ходатайствует за нас. Господь вернется на землю. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» Деяния 1.11. «С Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом, честным, искренним, верным, любящим, долготерпеливым, справедливым, милосердным и добрым, хорошо колянам вечерить» Смотри Откровение 3.20. «Дух Святой свидетельствует о Христе и ищет славы Ему». Дух Святой знает, кто является храмом Антихриста и кто его храмом. В земной жизни Иисуса не принимали как Бога, сегодня его не принимают как человека, тогда как он является и Богом, и человеком. Когда служитель говорит «Христос сидит», то расслабляется, но когда слышит «первосвященник ходит», начинает оглядадываться, смотри Откровение 3.21. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». 1 Тимофея 2.5. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24.39. Поклонимся Христу, главе церкви, в радости и благоговении. Эдуард Бюркланд, Финляндия.
0: Расскажу один только случай. Я благодарю Бога за знакомство с вами. Благодаря журналу «Вера и жизнь» и книге «Со дня на день обновляясь» Эйдена Тозера, я стала лучше понимать Библию. Я также поняла, что Господь на протяжении многих лет стучался в мое сердце. В моей жизни было много случаев, когда я была на грани жизни и смерти. Об одном хочу рассказать. Случилось это 22 декабря 1999 года. В тот день мы с мужем возвращались на машине с работы домой. Было около часа ночи, дорога была скользкой. Мы ехали вдоль берега реки, и в месте, где дорога делала изгиб, и нам нужно было поворачивать, машина потеряла управление и, заскользив в сторону реки и сбив деревянные перила, перевернулась и упала в воду на крышу. Стекла вылетели, и вода начала заливать салон. Я пыталась отстегнуть ремень, но не могла. Стала погружаться в воду и захлебываться. И все. Наступила темнота. Я увидела кладбище, свежую могилу, много цветов и своих детей. Я не помню, кто отстегнул ремень, я или это было Божье вмешательство. Я всплыла на поверхность воды. У дороги уже стояли машины полиции, подъехала скорая помощь. Мы были спасены. Теперь я точно знаю, что это Господь спас нас, грешных. Уже 12 лет я посещаю христианский кружок. Читаем и разбираем Слово Божье. Журнал читаю от корки до корки. Мне в нем все нравится. Стихи, свидетельства, статьи Божьих мужей, которые уже в вечности. Тамара Кунц, Германия.
3: Дух мой свободен. Пишу вам впервые. Меня зовут Денис, мне 33 года. Ваш адрес я, благодаря милости Божьей, нашел в газете «Узник». О себе много писать не буду. В 2014 году я, освободившись, прошел реабилитацию. В том же году принял крещение, а спустя год-два я забыл о своих обещаниях Богу. Гордыня взяла верх. Сейчас, находясь снова в тюрьме, я испытываю духовный голод. У нас нет литературы, и братья нас уже давно не посещали. Я стал плакать перед Богом и каждый день молился о том, чтобы получить хотя бы одну книгу. Как же я обрадовался, когда прочитал, что могу поступить учиться на заочный христианский курс «Быть христианином». Господь, которого я предал, ответил на мою молитву. Хочу теперь быть верным Ему до конца. Поэтому буду с радостью ждать от вас уроки и выполнять их. Хочу больше познать Господа. Мне осталось сидеть 1 год и 4 месяца. Я нахожусь в тюрьме, но дух мой свободен. Денис Скороденко, Украина.
4: Василий Кузема, «Я прозрел». Получил ваше письмо и диплом об окончании курса «Быть христианином». Спасибо за прекрасных шоколадных зайчиков. Зайчиками я по вашему совету поделился с другими. Я всегда делюсь с другими. Видеть перед собой радостные лица и счастливые глаза – это большая награда для меня. Мне 50 лет. Это уже мой 8-й срок. 24 года я прожил в изоляции. Но благодаря общению с вами я прозрел. Я даже не знал, что не умею нормально общаться с людьми. И вот только сейчас я начал этому учиться. Очень хочу измениться внутри, оставив прошлое. Раньше у меня были другие попутчики, сейчас я это понимаю. Хочу и дальше общаться с вами, чтобы, не дай Бог, мои пути не разошлись с Божьим. Когда я был в тюрьме, мне никто не помог измениться, пока Бог не коснулся моего сердца. Теперь я живу с Ним и хочу поступать так, как Он хочет».
3: Только тот, кто сам имеет в сердце своем мир Божий, может приводить к Богу других. Тот, кто видел славу Божью во всем, что в его жизни происходило, имеет от Бога в священнической душе своей пророческое слово для утомленных современников. Яков Крекер.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает в этом городе.

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они – слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

0: Евангелие от Матфея, глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
1: Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
0: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от

0: выкуп даст человек за душу свою.
1: Ибо приидет Сын Человеческий
0: во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь,
1: которые не вкусят смерти,
0: как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

Евангелие от Матфея, глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон,
Цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. В нашей передаче сегодня, в песнях и стихах, мы хотим прославить нашего Господа Иисуса Христа и рассказать о Его чудных делах. Звучит песня «Рассказать я всем желаю про Иисуса».

Следующий стих написал Лев Болеславский. Назарет. Дома на взгорье. Юный плотник Иисус прикрепляет, взяв топорик, мягкой врубкой к брусу брус. Отирает пот, выходит, чуть передохнуть во двор. Братство туч на небосводе, словно храм вдали фавор. Стайкой верно с Иордана, как обрызганы зарей, розовые пеликаны, вспыхнув, скрылись за горой. И над финиковой рощей, прячущейся меж холмов, то поет, то нежно ропщет пара голубых дроздов. Мальчик весь наполнен светом, нет ни капли тьмы в душе, и она над Назаретом обнимает даль уже. И она, как эти птицы, столь безгрешна и чиста, что готова с ней слиться, к ней спустясь душа Христа. Чего же так тревожно вдруг становится ему? В будущее осторожно заглянул он, как во тьму. Видит город, двор просторный, груду бровен, стружек хлам, незнакомый плотник в черном крест сколачивает там. Старый плотник без унынья столб строгает, а на нем перекладину в средине укрепляет топором. Смотрит мальчик через годы. Храм, судилище, тропа, голый холм, как череп голый и орушая толпа. Крест, что в холм солдатам вкопан, проступает в высоте. Стражники, палач. Но кто там? Кто там? Кто там на кресте?

Юрий Каминский написал стихотворение «Иисус в храме». Учителя, мальчишку окружив, давались диву, кто сей отрок чудный, перед которым, поняли мужи, пасует опыт жизни многотрудной. Откуда этот кроткий теплый свет в глазах, вместивших горизонты мира? Быть может, глядя дням, грядущим вслед, увидел он всех немощных и сирых. И римских копий блеск, и ночь окрест, и лица в злобе точно в страшных масках, и в небо упирающийся крест, поставленный вблизи ворот дамасских. Что, мудрецы, вы явно смущены его манящей мыслью полновесной? Вопросы ваши волчьих ям полны, его ответы глубины небесной. Вы не сумели с толку сбить его, нащупать силясь детскую беспечность. А было лет ему в те дни всего 12, но помноженных на вечность.

Всю ночь трудились рыбаки, не покладая рук. Увы, но сети их легки, пусть сохнут на ветру. Быть может, в следующий раз лов будет не такой. Рассвет встречая у костра, один дремал, другой. А в полдень берег не вмещал теснившихся людей. Иисус на берегу стоял, шум волн и крик детей. Собрался к озеру народ. Что сделает Иисус? Он в лодку к Симону войдет, и слово Божье с уст. Как власть имеющий учил, влагал добро в сердца. А Симон сеть свою чинил, работе нет конца. Чинил и слушал Божью речь, не пропуская слов, не распрямить уставших плеч, а ночью снова лов. Качалась лодка на волнах, был в лодке Божий Сын, и в Иисусовых словах источник Божьих сил. А Симон этого не знал, а сети так легки. Плыви туда, где глубина, для лова сеть закинь. Иисус, сегодня рыбы нет, трудиться ни к чему, но я закину эту сеть по слову Твоему. И сети за борт. Сделал так, как повелел Иисус. Господней силы верный знак, в сетях тяжелый груз. Откуда рыба здесь взялась? Улов средь бела дня. И сеть от тяжести рвалась. О, выйди от меня, Господь, я грешный человек. У ног Христа рыбак, и сердце Господу навек любви Господней знак. Господь, и я порой тружусь, и на плечах усталость, а сети легкие держу, ни рыбки не досталось. И в лодку входишь ты мою, ты говоришь со мною, и я без робости стою над самой глубиною. Там рыбы не было и нет. Наперекор всему закину сеть по слову Твоему. Это стихотворение написала Любовь Васенина.

Следующее стихотворение «Исцеление» написал Павел Ляшенко. Прикоснуться бы только к хитону, не прервать ослабевших шагов. Мои сотканы будни из стонов, и не слышен о помощи зов. На врачей и целителей всяких расточила немало я драхм. Утверждал мою веру Иаков, но бывал визитером и страх. Он ломился в закрытые двери, и звучал его голос, как гром. «Ты, болея, по-прежнему веришь? Как же можно стоять на своем?» Драгоценна мне близость Господня, хотя камни покрыли тропу. Если встречу Мессию сегодня, я протиснусь к нему через толпу. Спины, плечи в сплошном монолите. «Пропустите!» — чуть шепчут уста. И услышаны были молитвы, пальцы с дрожью коснулись Христа. Силой Божьей победа свершилась, отступила жестокая хворь. Не забыть свыше дивную милость и сердечный сорви разговор. Удивление заметно на лицах. Как чудесен Господень ответ! Так закрылась печали страница после долгих 12 лет.

Капернаум. В Капернауме парень, лежачий больной, с тощим немощным телом и круглой спиной. На носилках спускают его через крышу, ведь по зову людскому явился Господь. Исцелением спасти непослушную плоть все в крикливой толпе нетерпением дышит. И псалмов распеваемых смолкли стихи. «Поднимайся! Тебе отпускаю грехи! Все, что должно, свершилось! Дерзай, мое чадо!» И мальчишка встает и стоит на ногах. От земли золотясь поднимается прах. А спасенный помощником шепчет «Не надо!» Он кричит и бежит по дороге своей. Между плачущих молча счастливых людей и дорогою славит Спасителя громко. Если все так и было, то боль неспроста. Это слабость, звенящая сном пустота и дрожащей ноги неживая соломка. И когда позабыт исцеляющий Бог, не хватает ни веры, ни силы на вдох, и садится тоска к моему изголовью, полусне Капернаум встает предо мной. Я бегу, окружен невозможной весной, и сквозь слезы кричу, разрываем любовью. Григорий Кубулов.

Автор следующего стиха – Василий Беличенко. «Следы Христа». «Еще и ныне на горе Олив вам скажут люди с верою живою, что здесь Христос, друзей благословив, вознесся в славе над землею. И в память этого покажут вам гранитный выступ, огражденный рамой. След Иисуса усмотрели там и заключили это место в мрамор. Да, это верно, что следы Христа заметными остались в Палестине. Следы Его от яслей до креста мы можем ясно наблюдать и ныне. Христос не только на горе бывал, Его следы я вижу и в пустыне, там, где Его дьявол искушал и встретил непреклонность в Божьем Сыне. Его следы я вижу и в домах, в которых люди плакали, страдали. Он нес им утешение в скорбях, Его уста им радость возвещали. Ученики на море среди волн с нескрытым отчаянием во взоре, вдруг шторм утих. Иисус заходит в челн, Его следы я вижу и на море. Когда вели Христа в Синедрион и дали волю злобе и глумленью, и там свои следы оставил Он, следы молчания, кротости, терпения. Когда тяжелым кажется мне путь, который свыше для меня назначен, мне стоит на следы Христа взглянуть, и я смотрю на трудности иначе. Когда Сын Божий на Голгофу шел, то многие Его сопровождали. Там тоже я следы Его нашел, и шедшие за Ним не затоптали. Хотя прибили ноги ко кресту, но эти ноги в утро воскресенья следы свои оставили в саду, друзьям на радость, всем на удивление. Народ Христа, ты жив и будешь жить. Пока на Иисуса ты взираешь, никто тебя не сможет победить, пока ты по следам Его шагаешь. Но если только в сторону свернешь, если свободней путь ты избираешь, то след Эммануила потеряешь. И навсегда духовно ты умрешь.

непонятная жертва. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, 8 стих. Разве мыслимо 300 динариев на рави истрачены зря? Лучше продали с миром амфору, скрасив горькую жизнь бродяг. У Марии другие доводы, чем учителя ей почтить. Это чувство и стало поводом драгоценный сосуд разбить. Ветер в окна врывался горницы, догорала заря средь гор. Эта встреча с Христом запомнится, в ней прощальный звучал аккорд. Мира вылета, нежно волосы вытирает с прожилок нарт, а в глазах Равуни и в голосе отдаленной беды раскат. Приближалась она невидимо, оттесняя бесшумно дни, и осанна сыну Давидову громовое сметет распни. Скоро будет одежда сорвана, перст поднимет надменно тварь, и терновником коронованный завершит путь Голгофе царь. А пока свет струится светильника, ароматом пропита мгла, и оценка слышна Спасителя. Она сделала все, что могла. Павел Ляшенко.

Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии.

и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:

Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних –

И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»

Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: дорогие наши юные друзья! Мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Рваная палатка», читает Наталья Исмаилова.
1: Я хочу поговорить с вами о самой могущественной вещи во Вселенной. Ничто даже близко не сравнится по силе с тем, о чем мы собираемся говорить. Вы спросите, что это, брат Гибс? Вне всякого сомнения, самая могущественная вещь во Вселенной – это молитва. Знаете ли вы, что с помощью молитвы вы можете привести в движение руку всемогущего Бога, для которого нет ничего невозможного? Бог, которого ничто не может остановить. Бог, против которого не устоит ни один враг. Но молитва позволяет нам это сделать. Моя семья занималась забоем скота. Однажды молодой евангелист, который приехал в наш город, позвонил моему отцу по телефону. В то время я был еще ребенком. Это было начало 1950-х годов. Он сказал: «Мистер Гибс, я так понимаю, у вас есть полуприцепы? Мой папа сказал, что у вас их довольно много». Евангелист сказал, что ему нужна помощь. «Не могли бы вы вывести свои полуприцепы? Мне нужно поставить палатку для евангелизационного собрания». Он пояснил: «Мой грузовик такой изношенный и такой ветхий, что у него нет сил тянуть. Палатка разложена, так что не могли бы вы подъехать и помочь мне поставить мою палатку?» Отец ответил, что с удовольствием это сделает. Я был всего лишь ребенком, и мне нравилось запрыгивать в эти грузовики при любой возможности, чтобы прокатиться на них. И мы отправились туда. Когда мы прибыли, они уже разложили палатку на поле. У нас там, кажется, было 6 или 8 грузовиков. Мой отец начал ходить вокруг, осматривая палатку. Он подошел к молодому евангелисту, которому, по-моему, еще не исполнилось 20 лет, и сказал: «Сынок, я не хочу тебя разочаровывать, но твоя палатка вся порвана. В этой штуке полно дыр. В ней больше заплаток, чем материала для палатки. Если мы прицепим к ней эти мощные грузовики, то разнесем эту штуку на 1 000 000 кусочков. Эта палатка никуда не годится». Евангелист посмотрел на моего отца и сказал: «Я знаю, мистер Гибс, вы правы. Но вот что я хочу, чтобы вы сделали. Подцепите свои грузовики, но не дергайте, потому что вы разнесете ее в клочья. Не делайте этого, просто подцепите их, а я пойду туда и предстану пред Богом, и я попрошу Бога переместить гору». Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь использовал так этот термин. А вы когда-нибудь использовали его? Я повернулся к отцу и спросил: «А о чем он говорит?» Отец пояснил, что он попросит Бога о чем-то невозможном. Ну, мы прицепили грузовики, а потом он отошел подальше, закрыл лицо руками и стал взывать к Богу. Водители грузовиков подошли и спросили, что он делает. Отец сказал, что он просит Бога о невозможном. «Вы когда-нибудь публично просили в интернете о невозможном? Или вы недостаточно доверяете своему Богу, чтобы быть готовыми на это? Ваши дети когда-нибудь слышали, чтобы вы просили Бога сдвинуть гору?» Он молился, наверное, 10 минут. Через 10 минут он встал. Он плакал. Он подошел обратно и сказал: «Хорошо, мистер Гибс, тащите». Мой отец сказал: «Сынок, я сделаю это, но я просто не хочу, чтобы ты расстраивался, когда эта штука разлетится на 1 000 000 кусочков». Он возразил: «Нет, не разлетится. Я просил Бога с верой». И он процитировал эти стихи. Это надо было видеть. Грузовики начали тянуть, и с палаткой произошла странная вещь. Она начала сильно вибрировать. Вибрация была такой сильной, что она начала издавать пронзительный звук на ветру. Но она поднялась до самого верха. Этот молодой человек сказал: «Ладно, хватит, перестаньте, она стоит, она стоит». Когда все было сделано, водители моего отца вернулись и спросили: «Как вы это сделали? Это невозможно! Как он?» «Вы когда-нибудь просили Бога о чем-то? О чем вы должны были сказать, как он это сделал?» Мой отец посмотрел на этого молодого евангелиста и сказал: «Сынок, я тебе скажу, это чудо, что твой Бог ответил на твою молитву. Я думаю, вот что нам следует сделать. Может быть, нам стоит собрать немного денег и купить тебе новую палатку?» Он посмотрел на моего отца и сказал: «Нет, мне нужна эта палатка только на одну неделю. Я собираюсь основать здесь церковь. Сюда привел меня Бог. Мне нужна эта палатка только на неделю. Но есть кое-что, о чем вы могли бы помолиться, о чем я прошу Бога». Мой отец спросил: «Что это, сын?» Он сказал: «Я хочу, чтобы вы помолились, чтобы Бог позволил мне проложить римскую дорогу Евангелия по телевидению». Телевидение в тот момент было в самом начале развития. Многие ли из вас помнят, как телевидение кричало, что мы все похожи на белый снег? Да, телевидение тогда работало только определенное количество часов в день. Религиозного вещания вообще не было, оно только развивалось. Молодой человек пояснил: «Я прошу Бога позволить мне показать римскую дорогу по телевидению, чтобы люди могли спастись». Отец удивился и спросил: «Могу я задать тебе несколько вопросов?» «Конечно, мистер Гибс», — ответил он. «У тебя есть какой-нибудь опыт работы на телевидении?» «Нет, конечно, нет». «У тебя нет никаких документов об образовании, никаких степеней или чего-то еще?» Он ответил: «Нет, я так и не закончил среднюю школу. Мне пришлось бросить школу в 10 классе, потому что умер мой отец. Мне пришлось пойти работать, чтобы прокормить свою мать и 3 сестер. У меня нет никакого образования». Отец спрашивал дальше: «У тебя есть деньги?» «Мистер Гибс, если бы у меня были деньги, я бы купил новую палатку». Отец продолжал: «Позволь мне понять это правильно, сынок. У тебя нет опыта, у тебя нет дипломов, у тебя нет денег, и ты думаешь, что Бог собирается использовать тебя для распространения Евангелия по телевидению? Почему ты думаешь, что это произойдет?»
2: «Потому что я просил».
1: «Потому что я просил. Вы представляете, насколько сильна ваша просьба, когда она обращена к Богу?» Он скромно продолжал:
2: «Мистер Гибс, Бог мог бы найти кого-то намного лучше меня. Но я тот, кто просил. И я прошу Бога позволить мне это сделать».
1: По дороге домой в грузовике, который вел мой отец, я спросил: «Папа, как ты думаешь, он будет проповедовать Евангелие по телевидению?» «Если бы вы слышали, как мой отец сказал: „Сынок, я не знаю, но я скажу тебе, что ты видел, как он сегодня сдвинул гору. И если он попросит с верой в то, что Бог говорит, он сделает это“». Так вот, он провел неделю в палатке, а потом арендовал старый полуразрушенный кинотеатр. В нем помещалось 60 человек, и он кишил крысами. На нем была забавная вывеска. Мы ходили туда на одно богослужение. У входа висела табличка с надписью: «Это заведение кишит крысами. Пожалуйста, держите ноги на переднем сидении, чтобы, если что-то пушистое пробежит мимо вас, не подпрыгивать и не кричать». Я тогда подумал, что это самое удивительное приглашение. В следующую субботу этот молодой евангелист пошел на местную телестанцию, позвал менеджера и сказал: «У меня нет денег, но мне нужно, чтобы вы уделили мне 10 минут, чтобы показать по телевидению римскую дорогу». На что менеджер ответил: «Почему я должен показывать вас бесплатно, когда у меня есть люди, стоящие в очереди за деньги, и у меня нет времени их включать? Почему я должен уделить тебе бесплатно?» Он ответил: «Потому что я просил».
2: Ты просил кого?
3: Я просил Бога. Вы действительно верите в эти стихи? Просите и получите. Все, что должен сделать дьявол, чтобы победить вас и меня, это тихо попросить.
2: Менеджер сказал: «Убирайся отсюда! Убирайся отсюда! Твой Бог не позволит тебе выступать на телевидении!»
3: На следующей неделе он вернулся и сказал: «Я знаю, что вы выгнали меня на прошлой неделе, но я все еще прошу моего Бога. Мне нужно 10 минут».
2: Менеджер выругался на него и сказал: «Убирайся отсюда! Ты ни за что на свете не попадешь на эту станцию!»
3: Он вернулся на третью неделю. Теперь менеджер стал ему угрожать и сказал:
2: «Если ты еще раз появишься, я подам на тебя в суд за незаконное проникновение. Уйди отсюда! У меня нет времени возиться с тобой!»
3: Когда молодой евангелист выходил с той станции, секретарь, сидевшая там за столом, остановила его и спросила: «Могу я вам задать вопрос?» Он сказал: «Конечно». «Говорит ли эта римская дорога, как попасть на небо, когда ты умрешь?» Он ответил, что это именно то, о чем она рассказывает.
2: Она сказала:
3: «Моя сестра умирает, и жить ей осталось всего несколько дней. Не мог бы ты прийти и показать римскую дорогу моей сестре?»
2: Он сказал, что был бы рад это сделать. Она сказала:
3: «Хорошо, садись в свою машину и следуй за мной». Он думал, что сестра этой женщины живет по соседству, а сестра жила в 300 милях оттуда.
2: Пока он следовал за ней, у него закончилось топливо, и он вынужден был остановиться.
3: «Извините, у меня просто нет денег, я не могу». Но она сказала: «Я заправлю тебя. Тебе нужно добраться до моей сестры».
2: Хорошо, что он поехал. Он добрался до сестры этой женщины, и через полчаса после того, как они были там, она доверилась Христу и уже через несколько дней отправилась домой, в вечность с Иисусом. Когда они выходили из дома этой леди, секретарь спросила:
3: «То, что вы рассказали моей сестре, вы хотите показать по телевидению?»
2: Он сказал: «Это именно то, что я хочу показать на римской дороге».
3: Она сказала: «Приходите на следующей неделе, и вас покажут по телевидению».
2: Он сказал, что это прекрасная мысль.
3: «Но менеджер радиостанции ненавидит меня и угрожает мне». Она ответила: «Я знаю. Это мой муж. И вот чего ты не знаешь, так это то, что не он владеет телестанцией, а я. Бог услышал твою молитву. Ты будешь выступать на телевидении. Вот тебе немного денег на новый костюм. Твой костюм не годится. И я хочу, чтобы ты пришел на следующей неделе и сказал то же самое, что ты сказал моей сестре». В течение 10 минут он рассказывал о римской дороге, по посланию к римлянам, как быть спасенным. Затем он сказал: «Если вы помолитесь со мной молитвой грешника, позвоните по этому номеру». И более 400 человек набирали номер и говорили: «Я молился этой молитвой, что дальше?» На следующей неделе было более 1000 звонков. Эта женщина сказала: «Я владею 2 другими станциями. Теперь ты на 3 станциях. Я знаю всех, кто владеет станциями, и ты будешь рассказывать Евангелие по всей Америке». И этот молодой евангелист, без дипломов и денег, просил: «Когда мы попадем на небеса и увидим, что могли бы сделать, если бы с верой попросили, это изменило бы все». В течение 5 лет он выступал на 1600 станциях. И каждую неделю, когда он говорил: «Я хочу, чтобы вы позвонили по этому номеру», 1000 звонили и говорили: «Я помолился этой молитвой, что дальше? Что вы хотите, чтобы Бог сделал? Что вам нужно вашей семье, чтобы Бог совершил невозможное? Хотели бы вы, чтобы гора сдвинулась с места? Или нам просто интересно думать об этом, но мы не собираемся просить?» «Не имеете, потому что не просите». «Да, но, брат Гибс, что если я попрошу, и Бог не сделает этого? Я имею в виду, что если я передам это огласке, и тогда Бог не придет на помощь».
2: «Я хочу, чтобы вы услышали меня. Только в 3 случаях Бог не ответит. Во-первых, если вы не просите. Во-вторых, если вы просите эгоистично. В
1: В 4 главе послания Иакова сказано: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Если вы просто используете это, чтобы быть эгоистичными, себелюбивыми и гордыми, Бог говорит, что мы не играем в эту игру. В-третьих, если на то нет Его воли. Он слишком сильно любит тебя, чтобы делать для тебя что-то, что не будет тебе на пользу. Вы можете доверять Ему, Он ответит, но вы должны просить. Помните, я рассказывал вам историю моей матери? Она в больнице. Музыка была ее жизнью. Наш дом всегда был полон самой великолепной музыки. Миссис Вольфенберг. Теперь она не могла даже сидеть. Она не могла сама есть. Через 2,5 года моя мама вернулась домой. Когда ее привезла скорая, мой отец сказал, что прошло 2,5 года с тех пор, как у нас были семейные богослужения. «Давайте соберемся вместе, помолимся и совершим богослужение, а потом мы подготовим маму ко сну». Папа прочитал Священное Писание, потом предложил: «Давайте мы все по кругу назовем молитвенные просьбы». Моя мама была привязана к коляске, она не могла держаться прямо. Папа повернулся к маме и спросил: «Дорогая, что бы ты хотела, чтобы Бог сделал?» Я никогда не забуду ее слов, которые она сказала. «Я знаю, что я очень покалечена. Нет того, кто хотел бы меня видеть. Но мой Бог любит меня. Я прошу Его поручить мне что-нибудь сделать для Него. Чего я хочу, так это служить Ему».

Я никогда не могу забыть то, что она продолжала говорить. У меня есть дыхание. У меня все еще есть дыхание. И, кстати, если у вас еще есть дыхание, у Бога есть кое-что для вас. Вы поймете, что Бог покончил с вами, когда предстанете перед Ним. Она спросила, не могли бы вы помолиться, чтобы Бог дал мне какое-нибудь занятие? Мне все равно, что моя музыкальная жизнь закончилась. Я знаю, кивнул он, я помолюсь. И он начал молиться, а потом остановился и сказал, «Мисс Гибс, у меня есть идея. Мы еще не открыли нашу новую церковь, поэтому у нас пока нет воскресной школы. Но через 3 недели мы начнем. Как вы думаете, могли бы вы преподавать в воскресной школе в этом инвалидном кресле?» Мама сказала, что хотела бы попробовать. «Пожалуйста, позвольте мне попробовать. Если вы сможете найти кого-то лучше меня, то поручите ему, но я с удовольствием попробую». Он основал эту церковь. И в первое же воскресенье мы с сестрой пришли в воскресную школу. А моя мама была учительницей. Она преподавала нам урок так, словно там сидело 1000 детей. На следующей неделе опять были только мы с сестрой. Первые 2 месяца были только мы с сестрой. Потом мама сказала, что у нее есть идея. Ваш дедушка использовал все наши грузовики, чтобы возить детей в воскресную школу. Он платил водителям за то, чтобы они привозили их в воскресную школу. Они надевали на них брезентовые тенты и забирали детей из разных районов. Каждую неделю он забирал 400-500 детей, которые шли в воскресную школу, чтобы спастись. Она сказала, что в центре города есть крупная автобусная компания, нам нужно съездить туда и попросить дать нам автобус. Я возразил, «Мама, я бы не стал слишком надеяться, ведь у нас нет денег». Болезнь мамы повлияла на наше финансовое положение, и мы остались без копейки. Отец обещал оплатить все счета. Можете ли вы себе представить, что в конце 50-х годов он задолжал более 2 миллионов долларов? Он заплатил все до последнего пенни. Он сказал, «Я дал слово, что если они позаботятся о маме, я заплачу». Она сказала, что они должны просто отдать его нам бесплатно. Я буду просить. И она сказала, «Я хочу, чтобы ты отвез меня туда. Я прошу Господа очень конкретно, с верой». И она процитировала мне библейские стихи. Какую силу имеют эти стихи? Мы подъехали к большой автобусной компании. Стояла настоящая зима. Я припарковал машину рядом с их зданием и обошел ее, чтобы вытащить маму и пересадить ее в инвалидную коляску. Она была пристегнута ремнями безопасности. Я попытался перенести ее от машины к инвалидной коляске, но она выскользнула у меня из рук, и я уронил ее. Я бы никогда не позволил ничему причинить боль моей маме, но она просто соскользнула вниз, и мы обои упали на лед. Она закричала от боли и безудержно расплакалась. Она взмолилась. «Сынок, не двигай меня! Я потеряю сознание! Не трогай меня! Я не хочу потерять сознание здесь! Просто дай мне полежать немного! Господь вернет мне силы!» Я предложил отвезти ее домой, но она сказала. «Нет, я просила. Почему мы должны останавливаться?» Мы пролежали там на земле, наверное, 20 минут. Потом она сказала, «Достань свой носовой платок и вытри мне глаза. Я не хочу, чтобы он видел, что я плакала. Тебе придется усадить меня в инвалидное кресло. Мне будет очень больно. Сделай все, что в твоих силах. Ты можешь, сын». Когда я усадил ее в то кресло, она была в сильной агонии. «А теперь давай войдем. И Господь даст этот автобус. Я попросила. Самая могущественная вещь во Вселенной — это просить». Мы вошли, и там была очаровательная молодая леди, которая работала у них в приемной. Когда мы вошли, мама сказала молодой леди, что у нас нет денег, но нам нужен бесплатный автобус, чтобы мы могли отвезти детей в воскресную школу. Она ответила, «Знаете, я никогда не слышала, чтобы они делали это здесь раньше, но первый раз есть на все, давайте я позвоню вице-президенту». Она нажала на кнопку и соединилась с вице-президентом по громкой связи. Она сказала, что здесь есть женщина, которая просит

вас предоставить ей автобус, чтобы она могла отвезти детей в воскресную школу Иисуса». Мужчина был мил, но резко сказал, что он не будет спускаться. «Мы никогда этого не делали и начинать сегодня не собираемся. Скажите ей, чтобы она убиралась отсюда». Эта милая девушка сказала: «Вы должны прийти и сказать ей об этом, она в инвалидном кресле». Он пришел и сказал: «Леди, я не хочу тратить ваше время, мы никогда этого не делали, мы не будем делать этого и сегодня». Мама сказала, что у нее к нему вопрос, является ли он владельцем автобусов. Он ответил, что нет. Владелец автобусов – президент. Она сказала: «Понятно, что вы не можете дать мне автобус, он не ваш». Я подумала, что мама очень разумно ответила: «Так держать, мама». Он сказал: «Леди, президент не может спуститься, он занят». Девушка нажала на кнопку звонка, и появился президент. Это был симпатичный человек. Он сказал: «Леди, я не дам вам автобус, я не собираюсь этого делать, но я хочу сказать вам, почему я здесь. Вы припарковали свою машину под окном моего кабинета, и когда вы упали, я видел. Я видел, как вы ударились о лед, и видел, что вы, лежа на земле, пережили ужасную боль. Я никогда не видел, чтобы автобус так много значил для кого-то, и я не знаю, что мне с вами делать». Мама посмотрела на него и сказала: «Я хочу сказать вам одну вещь. Если вы не дадите мне автобус, Бог будет ужасно недоволен вами». Он сказал: «Хорошо, леди, я дам вам автобус. Кто поведет его? Вы не можете даже пошевелиться». Она ответила: «Вы правы, я не могу двигаться, мне нужен автобус и водитель». Он сказал: «Я согласен, леди, я не могу представить, что делаю это, но я даю вам один автобус и одного водителя на один раз, и это все. Но я хочу быть уверенным, что Бог знает, что я все сделал правильно, потому что я не хочу, чтобы он злился на меня». Мама поблагодарила его. Я не могла поверить, что она получила автобус. Но она продолжала: «Не могли бы вы дать мне еще один автобус? Мне нужны два, по одному на каждый конец города». Он сказал: «Хорошо, леди, два автобуса, два водителя, но это все». И это то, что он сделал в одну неделю. Это два автобуса и два водителя. На следующей неделе он дал нам 3, а затем 4. Через месяц он дал нам 30, а через 6 месяцев он давал нам 80 и 100 автобусов и водителей, чтобы привозить детей в воскресную школу. Все это было сделано из-за женщины, которая не могла ничего делать, но она просила Бога. Она могла только дышать. Боится ли дьявол вашего дыхания? Приходит ли он в ужас от того, что вы попросите с верой, и это все изменит? В воскресной школе без детей в течение 5-6 лет никогда не было меньше 5000 детей. Не 500, а 5000. И всем этим руководила женщина, которая ничего не могла сделать, кроме как попросить Бога. Каждое воскресенье она просила меня прикатить ее и поставить перед всеми водителями. Она говорила: «А теперь выбросите свои сигареты, вы идете в церковь, вам нужно спастись». Они отвечали, что не собираются заходить в церковь, и она сказала: «Да, сейчас вы пойдете за мной». И они, как маленькие утята, последовали за ней прямо в церковь. Я спросил: «Мама, как у тебя это получается?» Она ответила: «Сынок, не я, а Бог сделал это. Все, что я сделала, это попросила его с верой». Когда моя мама ушла домой, к Господу, эта церковь прислала несколько человек, и они сказали: «Насколько мы можем судить, сегодня работает более 250 миссионеров, которые получили спасение, ездя на ваших автобусах. За кафедрой от 150 до 160 пасторов, которые получили спасение, катаясь на ваших автобусах. Все, что сделала миссис Гибс, просто просила Бога». Что вы хотите, чтобы Бог сделал для вас? Что вы хотите, чтобы Бог сделал в вашей жизни? Просите с верой, открывая желание своего сердца. Вот в чем проблема. Никто не может сделать это за вас. Я знаю, что пастор, мальчик, волонтеры были такими жертвенными, что они сделали бы это ради вас. Человек, который должен это сделать, это ты. Человек, который должен это сделать для меня, это я. Что бы вам понадобилось сегодня, чтобы сказать: «Я собираюсь сдвинуть гору»?
Я спросил своего отца на его 80-летие, что бы он хотел на свой день рождения. Он сказал: «Ты помнишь того молодого евангелиста, у которого была рваная палатка?» Я сказала, что помню. Он спросил: «Не мог бы ты попытаться найти его? Может быть, он пришел бы на мой праздник?» Я подумал, как давно это было, но я разыскал его и спросил: «Вы, наверное, меня не помните, я был там со своим отцом». Он сказал: «Да, помню, ты был пухленьким маленьким ребенком, который был там». Я сказал: «Да, это был я, и все еще остаюсь пухленьким. Мой отец был бы рад, если бы вы приехали и присутствовали на его 80-летии». Все, что они делали, это говорили обо всех спасенных людях и о том, как Бог распространил Евангелие по телевидению по всему миру. Говорили обо всем, что Бог сотворил таким чудесным образом, потому что кто-то поверил Богу на слово и сдвинул горы. Когда вечер закончился, я сказал этому евангелисту, когда-то имевшему рваную палатку, что буду у него утром, чтобы забрать его из гостиницы. Я предупредил не опаздывать, так как утренние рейсы очень пунктуальны. Он сказал, что будет готов в 7:00. Я заехал за ним в гостиницу, но нигде не мог его найти. Я ходил везде, поднялся к нему в номер, в кафе, в ресторан, но он как будто исчез. В конце концов я спросил одного из парней, которые парковали машины в Лос-Анджелесе, не видели ли они парня, который прогуливался бы с Библией в руках. Он сказал: «Да, я видел его, он был здесь этим утром, когда два автобуса подъехали на большую встречу представителей списка «Фортуна-100». Когда они выходили из автобуса, то заговорили с ними, и он сказал: «Давайте, следуйте за мной». Я спросил: «Где он?» «Спустись туда, в этот коридор, затем в другой коридор, а они все в комнате внизу, и он молится с ними». Я переспросил: «Он молится с ними?» «Да, когда они выходили из автобуса, он спросил: „Вы приехали на важную встречу?“ И они все сказали: „Да“. И он сказал: „Хорошо, следуйте за мной“. И они все последовали за ним. Я пошел на ту встречу, на которую пришли все эти руководители из списка «Фортуна-100». В этой комнате не было ни одного человека, который зарабатывал бы меньше пары миллионов в месяц. И они на коленях молятся вместе с этим евангелистом. Когда мы вышли, я спросил: «Что случилось?» Он сказал: «Дэвид, я просил Бога сдвинуть гору. Я просил Бога, пожалуйста, позволь мне обратиться к некоторым людям для Бога, прежде чем я покину эту гостиницу. Сегодня утром я встал и попросил Бога конкретно: „Пожалуйста, пошли мне людей, которым я могу засвидетельствовать и привести ко Христу“. Я стою там и молюсь, и тут подъехали эти два автобуса. Люди вышли из автобуса и сказали, что мы приехали на важное собрание, и я сказал, что вы как раз вовремя, следуйте за мной». Я сказал, что никогда не видел ничего подобного, а он ответил: «Ты никогда не просил». Дьявол хочет, чтобы мы находились в зоне духовного комфорта, не просить, не верить ему. Это, знаете, самая могущественная вещь во Вселенной. Просите с верой, и вы получите. А все начиналось в жизни того евангелиста с рваной палатки. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию». Я подчеркиваю это в своих священных писаниях. Не веру в себя, в свои способности, в свое усердие, не в свою трудовую этику и в то, что мы можем сделать. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто... Пожалуйста, подчеркните слова «если кто». Это вы и это я. В Писании написано «если кто скажет». Иисус сказал: «Я хочу, чтобы каждый из моих последователей, каждый из моих детей мог это делать. Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Когда Иисус говорит о перемещении гор, он не имеет в виду географические горы. Он не говорит, что давайте изменим топографию, давайте перенесем горы на запад или перенесем их во Флориду, там красиво и плоско, давайте сделаем ее горным хребтом. Нет, нет, нет. Это образное выражение. Мы по сей день используем термин «передвигать горы» для обозначения чего-то смехотворно и безнадежно невозможного. Мы все еще пользуемся им.
Сейчас я по уши в долгах. У меня гора забот о своем здоровье, у меня гора переживаний. У вас нет гор в буквальном смысле слова. Вы говорите о чем-то невероятном, неописуемо невозможном. Бог говорит тебе, и Бог говорит мне. Если ты попросишь с верой, я сделаю это. Как просили те люди, о которых мы сегодня услышали.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах. Не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее. На горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море, великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Сокроешь лице Твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются и ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки! Да веселится Господь о делах своих, презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь, да будет благоприятна Ему песнь моя. Буду веселиться о Господе, да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя!

Псалом 104. Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему. Поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды Его, вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. И поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. И побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их.
начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их, разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!

блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня, и поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фегору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками.

поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ: Аминь. Аллилуйя.

семья, отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздников. Не случайно от дней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: «Иисус и вечность нераздельны», – начал он. И Нэнси напряглась. «Только вечность с Иисусом может быть прекрасной и чудной. Без Него она ужасна, но все равно вечность. У каждого из нас есть право выбора – вечность с Иисусом или без Него. Это право дано каждому, только иногда люди не умеют выбирать». Нэнси помнила, как по ее спине пробежала дрожь. Она ведь тоже не умела выбирать. Уже несколько лет она посещала церковь, но еще не сделала выбора, не определилась с вечностью. Ее мучило прошлое, мучило то, что было связано с человеком, причинившим ей страдания. Она не могла его простить, и это препятствовало ее выбору. А ведь право выбора она имела. Проповедник продолжал. Право выбора когда-то было предложено Пилату, но он не знал, как поступить с Иисусом, стоявшим перед ним. Он спрашивал у окружающих людей, среди которых был Иисус. «Что же сделаю я с Иисусом?» И потом отвернулся от него. Пилат отверг его. Спустя годы и тысячелетия множество людей следует его примеру и повторяют ту же роковую ошибку. Отвергают Христа, не задумываясь о том, как они будут проводить вечность без Него. Этот вопрос стоит перед человечеством и сегодня. Этот вопрос стоит перед каждым из нас, передо мной и перед тобой, мой дорогой друг. Что сделаешь ты с Иисусом? Изберешь его для прекрасной вечности с ним? Или отвергнешь, тем самым обрекая себя на погибель и вечность без него? Что сделаешь ты с Иисусом? Этот вопрос не давал покоя Нэнси всю неделю, но прошлой ночью он просто томил ее, лишил ее сна. Набатом стучал в ее мозгу. Утром она решила поехать в больницу к Марии Ивановне, не совсем осознавая для чего. Ей почему-то захотелось сегодня поехать туда и просто посидеть возле кровати больной. Она знала, что Мария Ивановна в коме и не сможет с ней поговорить или чем-то помочь. Но, зная эту женщину долгое время, она полюбила ее. Благодаря ей и миссис Вильямсон, она стала задумываться о своей жизни и о том, что ожидает ее в вечности. Эти женщины, которых Нэнси сначала не понимала, рассказали ей об Иисусе и о вечности. Благодаря знакомству с ними она начала посещать церковь, но груз прошлого все еще давил на ее плечи, не давал ей покоя, причинял боль. Теперь к прошлому добавился и немаловажный вопрос о вечности. Иисус и вечность в той или иной мере неразделимы. Вечность с Ним или без Него? Этот вопрос не давал ей покоя дома, не оставлял ее всю дорогу в больницу. Идя по коридору госпиталя, Нэнси старалась отвлечься от этой назойливой мысли. Тем не менее, она понимала, что еще тяжелее это будет сделать у постели больной, которая уже одной ногой была в вечности. Но Марию Ивановну вечность не должна пугать. Она знала, где ее пристань, знала своего господина. Этот вопрос еще не решила Нэнси, как и сын Марии Ивановны, которого она увидела стоящим на коленях возле постели матери. Нэнси должна была подождать. Сейчас было время сына.

0: Сергей не мог больше сдерживать нахлынувших слез. Они горячим потоком текли по мертвым слезам татуировки. Его душа рыдала, его тело содрогалось от рыданий, а щекой он прильнул к неподвижной руке матери. Губы шептали запоздалые слова о прощении.
1: «Мамочка, милая!»
0: — рыдало сердце.
1: «Прости меня за все причиненные тебе страдания! Я знаю, знаю, что ты меня любила и ждала, пока я отвечу, пока я примирюсь с Богом! Я обещаю тебе, что сделаю это во имя нашей встречи, во имя памяти отца!»
0: Он рыдал, как малое дитя. Он просил о чуде, о милости, о шансе.
1: «Господи, прости меня!»
0: – плакал Сергей.
1: «Прости меня за то время, что я жил в борьбе с тобой, и помилуй меня! Я верю, я знаю, что ты меня слышишь, и никогда не оставлял меня, даже когда я тебя отвергал! Спасибо тебе за мать, которая постоянно обо мне молилась! Она ждала, когда я отвечу тебе! Теперь, если можешь, пожалуйста, подари мне возможность сказать ей об этом самому! Ответь мне, Господи!»

0: Слезы горячим потоком текли по щекам. Они были пропитаны обновленной сыновьей любовью, которая незримо передавалась матери. Его слезы обжигали материнскую холодную, безжизненную руку с запоздалой и скупой мужской лаской.
1: «Я обещаю, Господи, верно служить Тебе! Только помоги мне, пожалуйста, перенести это горе утраты!»

Он не ощущал летящего времени, не чувствовал боли в коленях из-за жесткого бетонного пола больничной палаты. Его душа рыдала в изнеможении и обновлении. Его сердце искало покоя и мира. Его изломанный мир начинал приобретать смысл. Его точка опоры в жизни соприкоснулась с тем, кто держал мир в своей руке, даже если этот мир в тот момент был ограничен небольшой больничной палатой. Сергей вдруг ощутил, насколько зияющей и огромной была пустота в его сердце. Он понял, что со смертью матери она еще увеличится, и он не сможет это выдержать. Ему нужен был тот, кто способен заполнять пустоту, кто залечивает раны и дает будущность. Дает не просто будущность, но будущность с надеждой. Его слезы лились сейчас не от горя потери, а от счастья обретения. Он знал, что если и потеряет сейчас мать, трещина разлуки не увеличится, она не станет больше, наоборот, уменьшится, потому что она сможет заполниться любовью, любовью, которой все подвластно.

А в мире любви происходило чудо. Мать вдруг почувствовала тепло, которое летело к ней издалека. Оно было настолько сильно и властно, что будоражило ее поддавшееся смертельному тлению тело, разжигало искорки жизни в ее сердце. К тому же до ее сердца доносился вопль сына, который вернулся из плена тюремного и духовного. Он плакал. Значит, изменения совершились. Мать чувствовала, как жизнь звала ее. Издалека, из глубины вечности и покоя на землю, где слезы радости, слезы прощения. Она летела вместе со светом, который среди сплошной темноты стремился к сыну, нуждающемуся в ободрении и надежде. «Сыночек!» — безмолвно звучали слова любви. «Я знала, что ты придешь! Я знала, что ты ответишь! Знала, что ты его! И я в это верила!» Сын не мог слышать ее слов. Он рыдал, а мать, окрыленная надеждой, неслась по яркому туннелю света, туда, где рыдала душа в раскаянии, где плакало сердце, позволяя небу склониться ниже и ниже, чтобы внять словам трепетной просьбы. «О, мама!

утраты и от тяжести причиненной обиды своей родной матери, которая любила его, которая всегда верила в то, что он все-таки вернется к Богу. Она верила, что он его. Ох, как бы хотелось ему сейчас, чтобы она открыла глаза и увидела, что он действительно его, и спокойно могла уйти в небеса. И вдруг он почувствовал на своем плече такое нежное и знакомое прикосновение. О, нет! Его он никогда не сможет забыть или перепутать с чем-то другим. Это было оно. Это было действительно оно. Сергей поднял голову и увидел ее глаза. «Сыночек», очень тихо промолвила она, «ты пришел, я знала». «Мама!» Вырвался вопль из его истерзанной горем души. Он склонился над ней и, шепча слова о прощении и помиловании, рыдал. А мать только тихонько гладила его волосы, как в далеком детстве, когда он прибегал к ней в слезах из-за разбитой коленки. Сейчас она знала, что он пришел к ней с разбитой душой, но видела, как чудный горшечник уже начал свою деликатную и нежную работу. Она слышала вопль сына, молящего о прощении еще тогда, когда от жизни ее отделяла огромная полоса света. Мать не могла равнодушно отнестись к горю своего дитяти. Да и радости у нее было много. И ее сын вернулся. Он пришел с повинной, склонился перед тем, кого так долго отвергал, с кем вступил в борьбу и давно проиграл. И он пришел, как мать всегда и верила. И маленькую больничную палату заполнила огромная радость, отразившаяся на бледном лице матери, на омытом слезами раскаяния лице сына. В глазах Наташи и ее любимого, на растерянном лице Нэнси Ричардсон и на удивленном лице Моники Вильямсон, которую внутреннее чувство побудило прийти в госпиталь к Марии Ивановне. Каждый из них стал свидетелем чуда. «Невероятно!» Подтвердил это вызванный Наташей и в тревоге вбегающий в палату доктор. А мать, желая передать каждому частичку своего счастья, слабым голосом, но с огромной радостью сказала: «Я видела небо». В тот момент множество глаз устремилось на нее. Кто-то с живым интересом, кто-то с ухмылкой. А мать продолжала: «Ох, как там прекрасно! Расскажи нам, мамочка, как там?» Наклонившись к ней поближе, попросила дочь. «Красиво, очень красиво». Доктор, покачав головой, вышел. Ему не было дела до того, что говорила женщина. Скорее всего, он считал ее лепет признаками жизни, лишенной здравого смысла. Чтобы понимать услышанное, надо пережить обновление. Но не у всякого был такой момент в жизни, потому что каждый из стоящих в палате людей

понимал радость матери по-своему, а кто-то вообще не мог понять. Но тот, кто видел, словами передать не мог. Хотя на усталом лице светилась безмерная радость. Теперь мать взглянула на сына и, медленно проговаривая каждое слово, сказала: «Можно спокойно умирать, зная, что я встречусь с тобой». И я знала, Сережа, что Иисус когда-то тебя позовет, и ты ответишь. Ох, как я рада! Она слабыми руками попыталась притронуться к руке сына, но силы покидали ее. Устремив глаза в небо, она прошептала: «Спасибо тебе, Иисус».

Она ушла с улыбкой на лице, оставив присутствующих в трепетном оцепенении. Каждому из них была подарена частичка неба. Горе разлуки смешалось с небесной радостью. Жизнь на земле для нее закончилась. Для других она еще продолжалась. Она проявлялась в тихом всхлипывании, склонившейся над бездыханной матерью дочери. Была заметна в ласковом и заботливом стремлении любимого утешить ее. Она была очевидна в сдержанных, но искренних слезах сына. Разлука с матерью и праздник жизни.

Когда Нэнси Ричардсон покидала палату, ее остановил Сергей. Он вышел к ней в коридор и, заметив легкую растерянность на ее лице, сразу же сказал: «У меня для вас письмо от человека, которого я знал лично, а вы заочно». Он протянул ей конверт, который по стечению обстоятельств остался в его кармане со вчерашнего дня, и, быстро развернувшись, ушел. Какое-то время она стояла в недоумении и смотрела то вслед уходящему парню, то на странный конверт, на котором были написаны ее фамилия и имя. Без подписи. И это почему-то вселяло ей тревогу. Что это? Кто его написал? Тревожная мысль сверлила ее мозг. Она быстро зашагала в вестибюль госпиталя и, найдя свободное кресло, дрожащими руками открыла конверт. Ее глаза впились в кривые строчки. «Уважаемая миссис Ричардсон, я осмелился написать вам и попросить вас о невозможном, однако очень необходимом для меня, а может быть и для вас. Я тот самый человек, который забрал у вас вашего дорогого мужа. И вы имеете все основания ненавидеть и презирать меня. Но я осмелюсь попросить у вас прощения. Простите меня. Простите меня за все горе и зло, которое я причинил вам своими греховными поступками, навсегда оставив вам зияющую рану разлуки. По человеческим меркам мне нет прощения, и я заслуженно несу наказание в тюремном заключении. Но теперь я прощенный Богом грешник, новый человек, и ваше прощение, если это только возможно с вашей стороны, доставит мне величайшую радость. Простите меня, пожалуйста. Прощенный грешник, заключенный Георгием».

0: Слезы застилали глаза Нэнси. Это письмо затронуло старую, но такую живую рану. Она не ожидала этой письменной встречи сегодня. Тем более не была готова к тому, о чем ее просил Георгий. А где-то в глубине ее растревоженной души звучали слова Марии Ивановны. «Я видела небо. Ох, как там прекрасно! Она уже там, а Нэнси еще не приняла важного решения в своей жизни, от которого, возможно, ее отделяло прощение. Но как она могла это сделать? Как могла простить человека, по вине которого потеряла своего любимого мужа и обречена на такие тяжкие страдания? Она склонилась на подлокотник кресла, и плечи ее содрогались в горьком рыдании. Ее душа стонала от боли, и ее сердце взывало к Богу. «Что с вами?» — услышала она знакомый голос. Она подняла глаза и увидела миссис Вильямсон.
1: «Молитесь со мной, миссис Вильямсон! Я не могу больше нести эту тяжесть!»
0: Она показала ей письмо, на котором расплылись капельки горя из раненого сердца. Плакало сердце, рыдала душа в тисках давней боли, которая не покидала бедную женщину. Быстро пробежав взглядом письмо, Моника Вильямсон поняла, кто был его автор, и, обняв Нэнси, тихо прошептала молитву, которую слышали только двое. И она неслась к тому, кто рядом, и вселяла надежду в сердце плачущей женщины. Душа Нэнси обновлялась, наполнялась покоем. Это было то, в чем она нуждалась.

Небо смотрело на землю большим голубым глазом. Место радости и горя, смеха и печали, встреч и разлук. Место временного обитания. Здесь начинается жизнь, которая никогда не кончается. Здесь рождаются песни счастья и грусти. Здесь чарующие рассветы и захватывающий дух закаты. Здесь рукоплещут волны, поет ветер, шумят леса, и горы тянутся к безбрежному и манящему взор небу. Это небо любят птицы. Это небо любят люди. Наташа смотрела на крышку гроба, на которой трепетали на ветру лепестки желтых роз, и видела за ними голубое небо. Небо – место встречи с ее любимыми отцом и матерью. Небо, которое так любила мать, и красоту которого она смогла передать ей и особенно Сергею. Ведь смерть матери стала рождением сына. Ее молитвы увенчались успехом. Он сумел преодолеть прошлое и освободиться от бремени, давившего на его душу. Небо теперь стало ближе и для него. Наташа слушала аккорды грустной прощальной песни, а в ее памяти были радостные глаза матери и ее слова. «Ох, как там красиво!» Стихла песня, и люди начинали понемногу расходиться, оставляя только близких родных для последнего трепетного момента прощания. Вдруг над самой головой Наташа услышала знакомую песню, о которой так часто говорила мать. Песнь двух лебедей. Свою песнь мама уже спела. Небо для нее теперь было реальностью, а лебеди продолжали петь о небе. Простор неба был им так мил, а легкий ветерок, ласково касаясь кончиков их крыльев, подхватывал их мелодию и нес над землей. Лебеди пели песнь жизни и смерти, жизни, которая продолжается на земле, и о смерти, которой не заканчивается жизнь. Жизнь вечная и бесконечная, как и небо. Лебеди пели песни о непрекращающейся радости, о временной печали, которая только на земле. Они пели и о небе, ведь в синеве небес нет места горю и печали. Небо мило для птиц, его безмерно любят и лебеди. Небо, которое не перестанет манить людей, ведь к нему льнут их надежды и мечты. Началом небесной надежды стал Иисус Христос. Его смерть стала лебединой песней о тех, кого Он безмерно любил и ждал. Их ряды увеличивались, их пополнили Сергей и Нэнси, а лебеди продолжали свою песнь любви и жизни, задушевную и трепетную. Ветер ласкал их крылья, небо дарило надежду тем, кто, стоя у гроба, смотрел в небо. Там сбываются мечты, там радостные встречи, там безграничное счастье в небе, которое так любят птицы и люди.

0: Сегодня прозвучала заключительная часть книги «Лебединая песня».
1: Без Бога счастья в мире не найти, и без Него нет жизни полноценной. Здесь, на земле, предательство и ложь, а с Ним лишь радость, мир, покой блаженный. Что моя жизнь без Бога? Только пар, который через время исчезает. Побыл чуть-чуть, и больше его нет. Уходит и следа не оставляет. И потому хочу я с Богом быть, и в жизни без Него не вижу смысла. Я не пойму, как люди могут жить, его не подпуская даже в мысли? Как можно жить, не веря, что Бог есть, и отвергать Его существование? Он Сына Своего отдал на крест, который Сам за нас понес страдания. Но еще больше не могу понять, как можно жить и с Богом, и без Бога, быть верующим, но перебегать из узкой на широкую дорогу. Мой друг, ведь ты вкусил, что наш Господь так благ, не сомневаешься в Его существовании, и зная, что так любит Он тебя, откладывать ты можешь покаяние. Ты хочешь для себя еще пожить, попробовать мирские наслаждения, но знай, что на земле тебе не вечно жить. Ты должен выбрать, рай или мучение. Сегодня все можешь изменить, а завтра, может быть, и не настанет. Ты думаешь: да мне ведь жить да жить. Но что с тобою будет, Бог лишь знает. Иисус уже идет, а ты все медлишь. Ты не готов ко встрече со Христом. Медлением не выиграешь время. Решай сейчас, где быть тебе потом.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Когда наступил канун праздника Пасхи Иудейской, Иисус сказал двум своим ученикам, Петру и Иоанну, «Пойдите в город Иерусалим, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом и скажите ему, «Учитель говорит тебе, где комната для гостей, в которой мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу наверху большую и устланную. Там приготовьте». Ученики пошли и нашли, как сказал им Иисус. И, встретив человека с кувшином воды, последовали за ним в дом. А когда он показал им комнату, приготовили Пасху. И Христос вместе с другими апостолами пришел в должное время, и они все сели за стол есть Пасху. Эту тайную трапезу называют тайной или последней вечерей, ибо то был последний раз, когда Христос ел и пил со своими учениками. И Христос взял хлеб со стола, и, благословив, преломил и подал им, а также чашу с вином, и, благословив, пил и подал им, говоря, «Делайте так в память обо мне». Кончив есть и спев молитву, пошли они на гору Елеонскую. Там Иисус сказал им, что они все его оставят и будут думать только, как бы спастись самим. Петр от души ему возразил, что если все его и оставят, он никогда не оставит. Иисус же ответил, «В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Петр сказал в ответ, «Нет, Господи, хотя бы надлежало мне умереть с тобой, я никогда от тебя не отрекусь». Так говорили все ученики. В ту же ночь Иисус перешел вместе с ними поток, называемый Кедрон, и пришел в сад, называемый Гефсиманским, и, взяв с собой трех учеников, удалился вглубь сада. Затем, сказав им, «Бодрствуйте здесь и ждите», отошел немного и молился. Они же, устав, уснули. Иисус молился в Гефсиманском саду и скорбел, и тосковал смертельно, ибо знал, что люди в Иерусалиме хотят из злобы его убить. И плакал перед лицом Господа, был в глубокой печали. Окончив же молитву и укрепясь духом, он вернулся к ученикам и сказал, «Встаньте, пойдемте, вот приблизился тот, кто предаст меня». И когда еще говорил он, пришел Иуда, который хорошо знал этот сад, ибо Спаситель часто бывал там с учениками своими. А с Иудой пришел большой отряд солдат и военачальники, которых послали первосвященники и фарисеи. Было темно, и потому несли они светильники и факелы. Они были вооружены мечами и копьями, ибо не знали, не восстанет ли народ Христу в защиту. Потому и боялись взять его открыто при свете дня, когда сидел он и учил народ. Начальник же отряда никогда не видал Иисуса Христа и не мог узнать его между апостолами. И потому Иуда сказал ему, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И когда он приблизился, чтобы совершить предательское целование, Иисус сказал солдатам, «Кого вы ищете?» Они ответили, «Иисус из Назарета». Иисус сказал им, «Это я, не трогайте моих учеников, пусть они идут. Я тот, кого вы ищете». Иуда подтвердил это, сказав, «Здравствуй, учитель», и поцеловал его. Иисус же сказал, «Иуда, целованием ты предаешь меня». Тогда солдаты подбежали и взяли его, и никто не пытался защитить его, кроме Петра. Имея меч, Петр извлек его и ударил раба первосвященника, который был с ним, и имя которому было Малх, и отсек ему правое ухо. Но Иисус велел Петру спрятать меч и отдал себя в руки пришедших. Ученики все оставили его и убежали. И ни один вместе с ним не остался.

Спустя немного времени Петр и другой ученик, собравшись с духом, тайно последовали за взявшими Иисуса ко двору первосвященника Каиафы, куда отвели Христа и где собрались книжники и старейшины допросить его. Петр остался за дверями. Другой же ученик был знаком первосвященнику и вошел вместе с Иисусом во двор, а потом вышел и сказал рабе-привратнице, чтобы впустила тоже и Петра. Тут раба-привратница, глядя на Петра, спросила: «А ты не из учеников ли этого человека?» Петр ответил: «Нет». Она его пропустила. И он стоял и грелся во дворе у огня среди военачальников и служителей, толпившихся кругом. Было очень холодно. Кто-то из слуг спросил Петра, как раньше раба-привратница: «Не один ли ты из его учеников?» И снова он отрекся и сказал: «Нет». Один из них, родственник раба, которому Петр отсек мечом ухо, сказал: «Не тебя ли я видел в саду с ним?» Петр снова отрекся с клятвою и сказал: «Я не знаю этого человека». Тут же запел петух. Иисус обернулся и пристально посмотрел на Петра. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышел вон и плакал горько. Среди вопросов, которые задавали Христу, был вопрос первосвященника, который спросил его, чему он учил народ. Иисус ответил, что учил народ явно, при свете дня и на улицах, и что надлежит им спросить людей, которых он учил. Тогда один из военачальников ударил за этот ответ Христа, и два лжесвидетеля, войдя, говорили, что слышали, будто он сказал, что может разрушить храм Божий и снова воздвигнуть его в три дня. Иисус молчал. Книжники же и первосвященники согласились, что он виновен в богохульстве и должен умереть. И они плевали ему в лицо и ударяли его. Когда же Иуда Искариот увидел, что учитель его осужден, он ужаснулся тому, что сделал, и возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, сказав: «Я предал кровь невинную и не могу их взять». Сказавши это, бросил серебряники на пол в храме, выбежал и в отчаянии удавился. Веревка была слабая и оборвалась под тяжестью тела, и оно мертвое упало на землю, все в ссадинах, и распалось. Ужасное это было зрелище. Первосвященники, не зная, что теперь делать с 30 серебряниками, купили на них землю, которую называли «земля горшечника» для погребения странников. Но люди назвали ее «земля крови» и называют так до сих пор. От первосвященников и старейшин Иисуса отвели во дворец правителя Понтия Пилата, чтобы тот свершил суд. Пилат, который не был иудеем, сказал ему: «Твои народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Выяснив, что никакой вины нет за ним, Пилат вышел и сказал это иудеям. Но они сказали: «Он учит народ тому, что не верно, а ложно, и начал делать это давно в Галилее, так как людей, которые приступили закон в Галилее, имел право наказывать только Ирод». Пилат сказал: «Я не нахожу его виновным. Отведите его к Ироду».

и по его приказу Христа повели к Ироду, восседавшему со своими суровыми стражами и воинами в латах. Они издевались над Иисусом и в насмешку одели его в светлые одежды и отослали назад к Пилату. Пилат же, снова созвавший священников и народ, сказал: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке, и Ирод также. Он не сделал ничего заслуживающего смерти». Но они закричали: «Сделал, сделал, да, да, смерть ему!» Пилата тревожило, что они так ненавидят Христа. И жена его всю ночь видела Иисуса во сне и послала к Пилату, когда сидела на судейском месте, сказать ему: «Не делай ничего праведнику этому». На праздник же Пасхи был обычай отпускать одного узника, на которого укажут люди. И Пилат пытался убедить их, чтобы просили освободить Христа. Но народ по невежеству своему и негодованию, а также повинуясь наущениям священников, закричал: «Нет, нет, не его хотим, чтоб ты отпустил. Отпусти Варавву, а этот человек да будет распят». Варавва был злодей, который за свои преступления сидел в темнице. Ему грозила смерть. Пилат, видя, что народ так настроен против Христа, предал его солдатам, чтобы бичевали, то есть били его. Они сплели венец из терна и возложили ему на голову. Надели на него красное платье-багряницу, плевали на него и ударяли, говоря: «Здравствуй, царь иудейский!» Они вспомнили, что народ называл его сыном Давидовым, когда он вошел в Иерусалим, и еще по-всякому жестоко над ним насмехались. Иисус же все терпеливо сносил и только говорил: «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». И еще раз Пилат вышел к народу и вывел Христа в багрянице и венце из терниев и сказал: «Се человек!» Они же свирепо кричали: «Распни его! Распни его!» Пилат сказал: «Возьмите его и сами распинайте. Я никакой вины не нахожу в нем». Они же кричали: «Он назвал себя Сыном Божьим. За это по закону иудейскому надлежит предать его смерти. И он назвал себя царем иудейским, а это против закона римского, ибо нет у нас царя, кроме Кесаря, императора римского. Если ты отпустишь его, ты не друг Кесарю. Распни его, распни его!» Пилат, видя, что ничто не помогает, и он не может убедить их, приказал принести ему воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника этого», и предал им Христа на распятие. Они же с криками окружили его и, осыпая оскорблениями и ударами, в то время как он молился за них Богу, увели его.

0: присматривала за двумя младшими братиками. У старших тоже были немаловажные дела. Они помогали по хозяйству, ухаживали за свиньями и коровой, мыли посуду, пол, подметали двор, а Лариса целыми днями играла, развлекая малышей. Во флигеле рядом с их домом жил дедушка Максим. Не так давно умерла его жена, бабушка Варя, и теперь мама Ларисы присматривала за дедушкой. Старенький и болезненный, он много лежал и часто кушал прямо в постели. Как-то раз перед обедом мама позвала Ларису. «Сходи к дедушке и узнай, придет ли он к нам на обед», – попросила она. «Если он плохо себя чувствует, то отнесешь ему суп и картошку». Лариса тут же поспешила к дедушке, но на полпути остановилась. «Раз дедушка не пришел завтракать, значит и в обед не сможет прийти. Придется нести ему еду». «Так не хочется», – вздохнула она, мельком взглянув на братьев, играющих в песочнице. «Дедушка всегда так долго кушает. Не успею сегодня со Светой поиграть, а завтра она уедет». Лариса сморщила нос и медленно побрела к флигелю. «Что же придумать, чтобы не нести обед дедушке? Ведь нужно ждать, пока он поест, и отнести посуду маме». Тихонько отворив дверь, Лариса вошла в комнату и, увидев дедушку в постели, залезла к нему на кровать. «Лариса!» – догадался дедушка. Без очков он уже почти ничего не видел. «Как хорошо, что ты пришла! Расскажи, детка, чем вы занимаетесь? Стихи учите?» Лариса как будто ждала этих вопросов. Она скороговоркой сообщила о детских собраниях, поведала о своих маленьких радостях и неудачах. Пока дедушка наставлял Ларису не обижать младших, слушать старших и помогать маме, она схватила со стола зеленую таблетку и сунула ее в рот. Обсосав верхний сладкий слой, Лариса положила таблетку на место и вытерла губы. Она очень любила сладости и часто украдкой облизывала дедушкины таблетки. «Дедушка сам говорит, что не любит сладкое», – оправдывала она свои поступки. «Я только лучше для него делаю». И все же брать таблетки открыто Лариса не решалась, понимая, что это нехорошо. Через минуту-другую, поцеловав дедушку Максима в щеку, Лариса выбежала на улицу. «Ты была у дедушки?» – встретила ее мама. «Да, он не хочет кушать. Тетя Валя принесла ему много еды и пирожков», – сообщила Лариса на одном дыхании и направилась к малышам. Мама с любовью посмотрела ей вслед и занялась своими делами, довольная, что дочь исполнила поручение. А Лариса потеряла покой. Игры стали вдруг скучными и неинтересными. «Обманщица! Ты обманщица!» – обличала ее совесть. «Беги скорее к маме и признайся, что обманула!» Но тут кто-то из ребят предложил новую незнакомую Ларисе игру, и она так увлеклась, что забыла обо всем. И только за столом во время обеда она вспомнила о дедушке. «Обманщица!» – как будто кто-то тихо сказал ей. «Ты обманщица, а таких детей Иисус не возьмет на небо!» Лариса изо всех сил старалась быть веселой, но у нее это плохо получалось. К счастью, обед скоро закончился, и детвора разбежалась кто куда. Мама разрешила Ларисе выйти за ворота, и шумные игры вскоре заглушили сердечную тревогу. Вспомнила Лариса про дедушку только вечером, когда вся семья собралась за большим обеденным столом. После ужина папа прочитал несколько стихов из Библии, и все вместе помолились. Младшие легли спать, а старшие остались еще на кухне. Лариса долго ворочалась в постели. Ей было жалко дедушку, стыдно, что обманула маму, но признаться не хватало смелости. «Расскажи все маме», — слышала она тихий голос.
1: «Тогда все узнают, что ты врунья», — настойчиво твердил другой.
0: «Дедушка уже спит, а мама с папой так никогда и не

0: узнают, что ты обманула». Лариса закрыла глаза, но уснуть не могла. Вдруг кто-то негромко постучал в дверь. «Гости!» — мелькнуло в голове, и Лариса приподнялась, чтобы увидеть, кто пришел. На этот раз гостем был дедушка Максим. Он медленно переступил порог и, с трудом передвигая ноги, подошел к столу. Отец Ларисы подставил ему мягкий стул и радостно посмотрел на него. «Тебе к вечеру стало легче, папа?»
1: «Я сильно хочу есть. Дайте мне что-нибудь покушать», —
0: тихо попросил дедушка, опускаясь на стул. Лариса от страха затаила дыхание. Этого она никак не ожидала.
2: «А разве Валя не приносила вам обед?» — удивилась мама, торопливо собирая на стол.
1: «Нет, сегодня у меня целый день никого не было, кроме Ларисы».
0: А Лариса от страха залезла подальше под одеяло. Обнаружилось то, что она так сильно хотела скрыть. Лариса знала, что папа накажет ее за обман.
1: «Зачем я так сделала?» – замерла она. Надо было сразу признаться.
0: Ее грустные мысли прервал голос отца.
3: «Лариса, ты еще не спишь? Иди-ка сюда, дочка».
0: О, как ей было стыдно! Не смея смотреть в глаза старшим, Лариса встала и робко подошла к отцу. Она часто-часто дышала, сопела и готова была расплакаться.
3: «Ну-ка, расскажи, как получилось, что дедушка остался голодным?» – спросил папа.
1: «Я не буду больше обманывать», – скривилась Лариса, и слезы брызнули из глаз. «Я не хотела. Дедушка, прости меня. Я еще таблетки брала со стола. Не буду больше так».
3: «Прощаю, деточка, прощаю!»
0: Дедушка обнял всхлипывающую внучку и шершавой старческой рукой нежно вытер ее слезы.
3: «Запомни, дорогая, что всякая неправда – это грех. И если в ней не сознаваться, если не каяться, то очень быстро можно отступить от Бога и навеки погибнуть».
2: «Лариса, тебе, наверное, хотелось, чтобы мы не узнали об этом, да?»
1: — спросил папа.
3: — «Но ты забыла, что Бог все видит. Он любит тебя, доченька, и потому позаботился обнаружить твой плохой поступок. Господь хочет, чтобы твое сердце было чистым, чтобы ты тоже любила его и всегда говорила правду. А сатана заставляет тебя обманывать, ссориться, не слушаться, скрывать свои грехи. Мне очень жаль, что ты так поступила. И перед Господом стыдно, что дочь моя обманщица. И все же есть возможность избавиться от этого греха. Нужно попросить у Бога прощения и силы впредь не грешить».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы приступаем к рассмотрению 18 главы. В самом ее начале Иезекииль снова напоминает нам, что говорит не от себя, а от имени Бога. Это напоминание было совсем не лишним, ведь в то время множество лжепророков и лжепророчиц также пытались предсказать будущее Иерусалима и Иудеи, но в их предсказаниях не было истины. Они возвещали то, что хотели услышать от них люди, а не то, что хотел сказать Бог. Итак, читаем 18 главу, послушайте стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу, говоря, «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?» Это одна из пословиц, которые неоднократно упоминаются в Библии. По смыслу она переплетается со стихом 5 из 20 главы книги «Исход». «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Этот текст и лег в основу образного выражения «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». С первого взгляда может показаться, что поговорка вроде бы неплохая и достаточно верно отражает действительность. Однако, по сути своей, она была неверна и лишний раз демонстрировала, насколько опасно бывает вырывать стихи Писания из контекста. До какой-то степени правда, что наказание, которое постигает детей, связано с грехами их родителей. Но Бог ведь судит человека за ошибки в его поведении, а не за грехи, которые совершил, например, его отец или прадед. И речь в книге «Исход» идет не о том, что за грехи своих отцов люди обрекаются на вечные муки, а о том, что суд постигает согрешающих людей уже при этой жизни. Послушайте, что написано у Иезекииля далее в стихах 3 и 4. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». Слово «жить» в разных его формах встречается в этой главе 13 раз, а слово «умирать» — 14. Здесь мы читаем о проблеме жизни и смерти. Но жизнь и смерть, упоминаемые здесь, — это не вечная жизнь и не вечная погибель. Бог говорит о том, каким образом совершается его суд над людьми при этой жизни. Вот о чем мы должны помнить, читая эту главу. Бог утверждает, что все души принадлежат Ему. И если дети платят за грехи отцов, то это происходит, потому что они грешат вслед за отцами. По их примеру, в 24 главе Второзакония, стих 16, мы читаем: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов». Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Душа согрешающая, та умрет. Бог будет судить каждого человека отдельно за те грехи, которые совершила его душа. В стихах с 5 по 9 описывается, на каком основании будет производиться этот суд. «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает, и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог».
на горах жертвенного не ест, то есть не занимается идолопоклонством. Это хороший человек, который повинуется Богу и живет в соответствии с его заповедями. Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Речь идет об этой жизни, а не о жизни вечной. Бог благословит его сейчас. Таково благословение Ветхого Завета. Кого же будет Бог судить? Об этом рассказывают стихи с 10 по 13. «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал, совсем, и на горах есть жертвенные, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Если у благочестивого отца будет нечестивый сын, то Бог, конечно же, судит сына, а не отца. С другой стороны, у отца грешника тоже может вырасти благочестивый сын. Послушайте стихи с 14 по 17. «Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». В истории Израиля были подобные примеры. К примеру, Ахаз был царем-грешником, а при его сыне Езекии произошло пробуждение веры. Иосия был чудесным человеком, а отец его был злодеем. Бог утверждает, что будет судить каждого в зависимости от его поведения. И помните, Бог говорит здесь не о вечной жизни, а о суде, который постигает нас здесь и сейчас. Господь хочет, чтобы Израиль знал, как он собирается судить свой народ. Послушайте 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, а беззаконие беззаконного при нем и остается. Душа согрешающая, она умрет». Эти слова повторяются дважды в этой главе, здесь и в четвертом стихе. Обратите внимание также на стих 31. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Записанные здесь слова Бога явно противоречат тому, чему учат нас современные психологи. Современные консультанты по психологическим проблемам говорят, что все неудачи человека связаны с тем, что его мать обращалась с ним неправильно, не любила его и не оказывала ему должного внимания. Но, друзья мои, вы отвечаете сами за себя, а не за грехи вашей матери. Вы грешник, потому что такова ваша собственная природа. Каждый человек несет ответственность за себя, и каждый из нас предстанет перед Богом, и тогда он не сможет обвинять своих родителей. И Иезекииль совершенно ясно говорит, что израильтян будут судить на основании их собственного поведения, их собственной веры. Послушайте далее 32 стих. «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Речь опять же идет о физической смерти. Богу не доставляет удовольствия смотреть, как умирают люди. Он не желает смерти человечеству.
Вспомните, как Иисус Христос плакал у могилы Лазаря, хотя потом Он и воскресил его к жизни. Смерть пришла в мир из-за человека. Она возникла не из-за Бога, а из-за человеческого греха. В следующей, 19 главе, к которой мы сейчас переходим, записаны два плача. Первый касается князей Израиля в стихах с 1 по 9, а второй касается земли иудейской, Южного царства. Он записан в стихах с 10 по 14. Итак, давайте познакомимся с содержанием первого плача. Послушайте стихи с 1 по 3. «А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей». Некоторые комментаторы Библии говорят, будто это плач Иезекииля, но они ошибаются. Это плач самого Господа, ведь именно Он впоследствии будет оплакивать Иерусалим. Господь плачет о князьях иудейских. Очень немногих людей волновали в то время судьбы этих князей, но Бог заботился о них, и именно Он проливает здесь слезы по ним. Кстати говоря, кто заботится о вас? Подозреваю, что таких людей немного. Волнуются ли о вас ваши сослуживцы? А те, кто ходит с вами в церковь? А ваши родственники? Один преуспевающий бизнесмен сказал мне однажды: «Честно говоря, не знаю, нужен ли я вообще кому-нибудь. Ведь даже мои родные хотят только одного — избавиться от меня». Друзья мои, это очень печально. Но Бог заботится о вас, и Он заботится обо мне. И я получаю несказанное утешение, когда чувствую Его заботу в том ужасном мире, в котором мы живем. Я мог бы потеряться в этом мире, ведь я так мал, но Бог следит за мной и за каждым из вас. По своим личным качествам князья иудейские Иоаким и Иехония были ужасные грешники. Немногие захотели бы проливать о них слезы в то время. И один только Бог посчитал необходимым плакать о них. А далее в этой главе речь идет об иудейской земле. Бог сравнивает Иудею со львицей. Иаков в 49 главе Бытие, стих 9, сравнивал колено Израиля с потомством львицы и предсказал судьбу каждого из них. В 23 главе книги Чисел, стих 24, мы читаем: «Вот народ, как львица, встает и, как лев, поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Нашего Господа Иисуса Христа в 5 главе книги Откровения, стих 5, называют «львом из колена Иудина». Иоанн пишет: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». И пророк Иезекииль вслед за Богом оплакивает иудейскую землю. Послушайте стихи с 10 по 12. «Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров-властителей. И высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями. И выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю. И восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее. Огонь пожрал их». Народ Божий пришел в эту землю, и Бог благословил их. Люди были подобны лозе в плодородной почве. А теперь эта лоза вырвана с корнем, народ угнан в рабство, и Бог плачет, сожалея об этом очень печальном периоде в истории еврейского народа.
А сейчас, друзья, мы переходим к следующему разделу книги пророка Иезекииля, где главы с 20 по 24 содержат последние пророчества Иезекииля о суде над Иерусалимом. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, посмотрите, сколько раз обращается Бог к своему народу, и в течение какого долгого времени Он это делает. Бог был готов пощадить свой народ, когда Навуходоносор приблизился к городу. Бог мог защитить Иерусалим от него, как прежде защитил от ассирийцев, и не позволил бы разрушить столицу. Но люди не обратились к Богу, и Бог покарал их. Но Он был готов миловать их до последнего момента. И вот второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. В день, когда началась осада Иерусалима, умерла жена пророка Иезекииля, и Бог велел ему вообще ее не оплакивать. Мне кажется, что Иезекииль совершенно не был похож на Иеремию. У Иеремии было нежное, чувствительное сердце. Он постоянно плакал. Послание, которое он вынужден был передать, разбивало ему сердце. Нашего Господа Иисуса Христа тоже сравнивали с Иеремией, потому что он плакал. А вот что касается Иезекииля, то этот человек, скажу вам честно, вел себя практически как актер, играющий роль. Он делает все, что нужно, и не выходит из своего образа ни на мгновение. Он постоянно выглядит собранным, закаленным, стойким и возвещает Божью волю, не испытывая ни малейших колебаний. В 20 главе мы находим перечень грехов, содеянных народом Израилем. И здесь Иезекииль опять же говорит не от себя, а от Бога. Он просто курьер, он почтальон. Его послание может быть радостным, а может быть и печальным. Но почтальон просто приносит его, оно его не трогает. Послушайте стихи с 1 по 4. «В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог. Вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их». Мы видим, что старейшины все чаще и чаще стали обращаться к Иезекиилю. Теперь они пришли спросить его мнение. Это происходит примерно в 590 году до Рождества Христова, а разрушение Иерусалима произойдет вскоре после этого, примерно в 588 или 586 годах до Рождества Христова, хотя мы не можем быть до конца уверены в точности этих дат. Итак, Иезекииль передает старейшинам Слово Божье, а они продолжают жаловаться и критиковать Бога. Они говорят, что Бог несправедлив, если Он позволяет разрушить Иерусалим, хотя постепенно старейшины уже начинают верить в то, что город погибнет. Но Иезекииль продолжает говорить то же самое, что и раньше, потому что Бог не изменил своего решения. Он по-прежнему собирается судить свой народ. Послушайте 5 стих. «И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, клялся племени дома Иаковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: Я Господь Бог ваш». Бог начинает воспоминание с самого начала, с того момента, как Он вызволил свой народ из Египта, избавил от рабства и привел в пустыню. Вот некоторые из этапов этого пути, стих 13. «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои,
исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали, и я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». То поколение, которое блуждало в пустыне, восстало против Бога, и Он позволил им умереть в пустыне. А теперь послушайте стихи 21 и 22. «Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их». Следующее поколение, как мы видим, тоже оказалось непокорным. Вот стихи 25 и 26. «Я попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь». Не правда ли удивительный отрывок Писания? Бог попускает людям устанавливать недобрые постановления. Он позволяет им идти своим путем. Тот самый закон свободы, который был создан на благо людей, оборачивается для них злом, потому что теперь людей уже осуждают и судят в соответствии с этим законом. То же самое относится сегодня к возвещению и принятию благой вести. «Благая весть дана вам на благо, для освобождения ваших душ от рабства греха. Но если вы слышали благую весть и отвергли ее, то лучше бы вы никогда ее не слышали. Ведь если вы отвергаете Евангелие, то ваше решение оборачивается для вас угрозой смерти. Когда вы предстанете перед Богом, вы уже не сможете сказать, что ничего не знали о возможности спасения через жертву Иисуса Христа. И я призываю вас поразмышлять об этом, друзья мои, когда вы будете читать книгу пророка Иезекииля, возвещавшего истинные слова Бога. На этом наша передача подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: К столетию миссии. Наше интервью, посвященное миссии. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью к юбилею Миссионерского союза «Свет на Востоке» с председателем правления пастором Мартином Хиршмюллером.
3: Мартин, с каких пор вы участвуете в служении миссии «Свет на Востоке»?
1: Членом общего собрания Миссионерского союза «Свет на Востоке» я стал официально в 1985 году.
3: Сколько лет вам было в то время и чем вы занимались и занимаетесь сейчас в миссии?
1: С миссией «Свет на Востоке» я знаком с юных лет. Во время учебы на богословском факультете Тюбингского университета я познакомился с пастором Хайко Кремером, бывшим на то время президентом Миссионерского союза, а также с другими активными участниками служения миссии, такими как Вальтер Тлах, Винрих Шефбух, Эрвин Дамсон. В 1985 году я принял участие в поездке в СССР, в ходе которой смог поближе познакомиться со служением миссии. С тех пор я вхожу в собрание членов Миссионерского союза.
3: Как случилось, что вы активно участвуете в служении миссии, направленном на Россию и страны Восточной Европы, а не в Африку или Азию, например?
1: Россия представляла для меня интерес еще с юности. – В особенности я интересовался православной церковью, немецкими переселенцами, эмигрировавшими в XIX веке в царскую Россию, потомки которых частично возвратились в Германию в последние десятилетия, коммунистической системой, борьбой с христианством.
3: Что привлекает вас в миссии «Свет на Востоке», так что вы столько лет своей жизни посвятили этому служению? Ведь только в должности президента вы служите уже более 25 лет. Как к вашему служению относится семья?
1: Интересно, что моя жена входила в круг друзей миссии «Свет на Востоке» еще до того, как мы с ней познакомились. Она поддерживала меня во всем, что касалось миссии. Мой предшественник на посту президента, пастор Хайко Кремер, нас сочетал и был долгие годы нашим духовным наставником. Мы очень рады, что и наши четверо детей сегодня тоже входят в круг друзей миссии и поддерживают это служение. Думаю, что мое служение в миссии помогло нашим детям в их духовном становлении. Ведь дети из пасторских семей часто слышат дома разговоры о сложных, иногда не очень красивых сторонах церкви, о конфликтах, ссорах, лицемерии, зависти. Когда я возвращался из поездок по служению миссии, мне всегда хотелось рассказывать моим детям о том, как прекрасна Церковь Иисуса Христа, что мы и в настоящее время каждый день можем переживать действия Божьи. Есть очень много того, что ободряет меня сегодня в Миссионерском союзе так же, как и раньше. Например, оказание помощи притесняемым христианам и церквам, старание миссии, несмотря на запреты, ввозить в страны Библии и христианскую литературу, межконфессиональная направленность служения, принципиальная готовность сотрудничать в деле распространения Евангелия со всеми конфессиями и деноминациями. Служение нерусским народам и малым народностям, не знающим Евангелия, переводы Библии на соответствующие языки с целью донесения этим народам благой вести, четкая целевая установка распространения Евангелия через благовестие и разумное оказание гуманитарной и социальной помощи, учреждение партнерских организаций и сотрудничество с ними как с равноправными партнерами. Во всемирной работе «Свет на Востоке» я встретил так много замечательных и достойных восхищения христиан. Посвященность и инициатива наших партнеров и друзей в служении благовестия и основании церквей. Широта богословских взглядов при одновременном последовательном подчинении авторитету Библии как единственному и окончательному Божьему откровению. Возможность быть свидетелем того, как Иисус Христос действует сегодня, как Он строит и сохраняет Свою Церковь.
3: Мне известно, что вы не получаете за свое служение ни денег, ни какого-либо иного вознаграждения. Что мотивирует вас на служение?
1: Во-первых, четко выраженное Иисусом великое поручение, данное им своим ученикам. Кроме того, участие во всемирном миссионерстве обогащает жизнь, в чем я убедился на личном опыте, и обильно благословляется Церковью. Я рассматриваю свое служение в миссии не как жертву, а как подарок. Я переживал и переживаю каждый раз обильное благословение от общения с нашими друзьями и партнерами и считаю великой привилегией участвовать в служениях света на Востоке и быть свидетелем того, как Иисус действует и совершает чудеса. Сегодня я уже не могу представить свое пасторское служение в церкви без многочисленных переживаний и духовного опыта, приобретенного в миссии и с миссией «Свет на Востоке». Многие сотрудники миссии, как в Корнтале, так и во всем мире, являются для меня примером посвящения Иисусу Христу, примером познания Бога и Библии, в вере, служении и доверии Иисусу. Каждая поездка, каждая встреча в рамках служения света на Востоке невероятно обогащают меня и вдохновляют на пасторский труд. В том, что я так долго знаком с миссией и могу участвовать в ее служении, я вижу действительно огромную милость Божью.
3: Партнеры миссии знают вас как вежливого, скромного человека, избегающего жестких слов, уважающего других людей и стремящегося их понять. Руководство Миссионерским союзом, несущим служение в разных странах, среди разных народов, требует иногда принятия непопулярных жестких решений. Как бы вы сами охарактеризовали себя в свете вышесказанного?
1: Став президентом Миссионерского союза, я быстро понял, что штатные сотрудники и волонтеры миссии, как в Германии, так и в восточных странах, не нуждаются в руководстве, которое указывало бы им, в каком направлении идти, как организовывать и выполнять миссию. Сотрудники во многом превосходили меня в духовной жизни, посвященности, усердии, готовности служить, познании Бога, богословских знаниях, жизненным опытом и опытом служения, талантами и дарованиями. Я видел свою задачу скорее в помощи и согласовании, чтобы каждый мог применить свои таланты, мудрость и силы в рамках общего служения, направленного на достижение общей цели. Я часто ощущал себя дирижером, задача которого – помочь замечательным музыкантам всем вместе одновременно гармонично исполнять музыку, написанную прекрасным композитором, так, чтобы каждый мог использовать свои особые дарования, имел возможность сыграть первую скрипку, но потом отойти на второй план, уступив место другому, чтобы все имели возможность развиваться, не вытесняя и не ущемляя при этом других. Трудно было, когда отдельные исполнители не желали становиться частью оркестра, стремились оставаться солистами и не играть вместе с другими музыкантами. Оглядываясь назад, вновь и вновь поражаюсь, как Иисус Христос добивался от нашего оркестра «Свет на Востоке» довольно-таки сносного музыкального исполнения, несмотря на то, что нам часто не хватало слаженности. Уверен, что это получалось только потому, что все мы вновь и вновь подчинялись Иисусу как великому концертмейстеру, передав руководство в Его руки.
3: Не могли бы вы сформулировать основные принципы, которыми руководствуется Миссионерский союз «Свет на Востоке»?
1: Самая важная и, наверное, основная задача миссии «Свет на Востоке» была определена 100 лет назад Вальтером Жаком и Яковом Крекером – подкладывать полено туда, где только вспыхнула искорка или уже горит огонь веры в Иисуса, чтобы огонь еще более разгорался и освещал все вокруг. Наше желание просто служить христианам и церквам на Востоке – и помогать им благовествовать об Иисусе Христе и строить церкви. А основными ценностями для миссии, выполняемой во имя Иисуса, являются Иисус – основа, центр и цель миссионерской деятельности, приверженность Библии, посвящение Богу и молитва. Тут можно еще много чего перечислить, но для этого не хватит места.
3: Бывали ли в годы вашего служения в миссии «Свет на Востоке» моменты, которые особенно тронули, взволновали или даже в чем-то изменили вас?
1: Да, я мог бы назвать много таких моментов и событий, но в общем могу сказать, что особенно волнительно мне было видеть, с какой глубокой посвященностью Иисусу Христу трудятся наши друзья и сотрудники Света на Востоке, принося при этом большие жертвы, претерпевая трудности и лишения, сталкиваясь с враждебным отношением и притеснениями. Это часто помогало мне видеть мелкие невзгоды и неприятности моего пасторского служения в правильном свете, вдохновляло меня, надеюсь, на более глубокое посвящение Богу.
3: Случалось ли вам принимать неправильные решения, о которых вы впоследствии сожалели?
1: Не могу припомнить абсолютно неправильное решение. Думаю, наши партнеры по служению Света на Востоке могут лучше об этом судить. Но, конечно же, бывали решения, которые не привели нас к намеченным целям. Так нам не удалось глубже вовлечь церкви российских эмигрантов в США и Канаде в наше миссионерское служение или достичь их нашими журналами. И тем не менее, было правильно с нашей стороны попытаться это сделать, воспользоваться шансом. Да и некоторые успехи в этой области тоже были.
3: Что было особенно тяжелым для вас? Или с чем вам приходилось бороться?
1: Вообще-то, я все время страдал от того, что мы не имели больших финансовых возможностей и не могли предоставить нашим партнерам на Востоке больше средств для служения. Самыми тяжелыми для меня были моменты, когда приходилось, не получив пожертвований в ожидаемом объеме, сокращать или вовсе отказывать нашим партнерам поддержки. Это было часто личным испытанием, и я, бывало, даже немного роптал на Бога. Но потом мы нередко видели настоящие чудеса в отношении пожертвований. Самое большое чудо для меня состоит в том, что Иисус Христос и сегодня силен расположить сердца людей здесь, на Западе, поддерживать служение Света на Востоке, а также в том, как много Он может сделать из тех немногих средств, которые мы отдаем в Его распоряжение. Это всегда напоминает мне историю о совершенном Иисусом чуде умножения хлеба. Мы имеем всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки, а Иисус насыщает ими 1000 людей.
3: Каким вам видится будущее Миссионерского союза, когда весь мир стоит на пороге перемен в разных сферах общественной жизни, культуры, политики и технологий? Как вы и Миссионерский союз реагируете на это?
1: Должен признать, что я все меньше пытаюсь предугадать, что принесет нам будущее. Наше поколение пережило уже так много технологических переворотов, политических сюрпризов, которые никто не мог предсказать или предвидеть. Кто бы мог подумать, что владевший умами в прошлом году страх перед климатической катастрофой так быстро отойдет на второй план из-за малюсенького коронавируса? На протяжении последних месяцев мы могли наблюдать, как основательно эта пандемия изменила наше общество или даже положение в мире в плохую и хорошую стороны. И нам понадобится еще много времени, чтобы сделать правильные выводы для миссии. И так было на протяжении последних 50 лет. Израиль с его войнами, интернет и цифровые технологии, распад Советского Союза со всеми вытекающими последствиями, войны на Балканах, воссоединение Германии, усиление агрессивного ислама со всеми последствиями, начиная от разрушения Всемирного торгового центра в США и кончая Ираком, Ираном, Афганистаном, арабская весна, войны, гражданские войны, волна миграции, всемирный экономический кризис 2008 года и в нынешнее время. И это всего лишь несколько примеров. Единственное, в чем я сегодня абсолютно убежден, Иисус может использовать абсолютно все, любой поворот, катастрофу, общественный перелом для строительства своего царства. Поэтому все очевиднее становится необходимость и неотложность миссионерского служения как такового. И, как я понимаю, некоторые главы в Откровении Иоанна, вместе с апокалиптическими катастрофами произойдет и всемирное пробуждение. Люди обратятся к Богу. Так что Миссионерскому союзу предстоят еще великие времена. Мы не можем принимать предвидящие решения, но мы можем и хотим оставаться открытыми к повелениям Христа, которые Он дает нам ежедневно, из года в год.
3: Журнал «Вера и жизнь» читают около 700 тысяч человек. Что вы пожелаете читателям и что хотели бы им сказать?
1: Каждый читатель в отдельности для меня чудо Божие, за которое я глубоко ему благодарен. Иисус сумел из такого незначительного, неприметного служения света на Востоке сделать что-то большое и действенное, чтобы спасти и благословить так много людей. Это просто невероятно.
2: Спасибо за беседу, Мартин. Беседу вел Вальдемар Цорн. Перевод с немецкого Марии Винс.

Письма читателей. Когда такое было? Время карантина из-за COVID-19, возможность обновить свои духовные силы, укрепиться в Боге, углубиться в Писании, больше времени пребывать в молитве. Служать детям и взрослым, мы, учителя, истощаемся и физически, и духовно. Поэтому благодарны Богу за нынешнюю возможность духовно укрепиться, чтобы с большей ревностью служить Господу. Сейчас мы имеем больше времени послужить своим собственным детям. Ведь раньше мы чаще всего вместе со своими детьми служили другим, а теперь уделяем больше времени своим семьям. Читаем вместе Писание, молимся, откровенно общаемся на разные темы. У всех членов нашей семьи будильник звонит несколько раз в день. Помимо утреннего и вечернего чтения и молитвы, мы молимся в час дня и в 10 вечера о проблемах в мире, связанных с коронавирусом, о врачах, о заболевших людях, о церкви. В 3 часа дня мы молимся о служении миссии «Свет на Востоке», о школах, об учителях, о финансах, о детях. Когда такое было, чтобы мы столько молились? И причем ежедневно. Алла Веренчук. Бог нас предупреждал. Бог всеведущ. Он знает все в совершенстве. Он знает каждого из нас лучше, чем мы знаем сами себя. Все обнажено и открыто перед очами Его. Бог видит все, что мы делаем. Он читает наши мысли. Мы ничего не можем от Него скрыть или утаить. Он с нами, и потому мы должны жить свято, не заигрывая с этим миром и не подражая Ему. Нам нужно поддерживать тесные отношения с Богом, чтобы сохранить свою душу от погибели. Необходимо стремиться быть как можно ближе к Богу, иначе рядом с нами окажется лукавый. С наступлением дней материального благосостояния народ Божий духовно увядает, ведь ничто не раскрывает нашу истинную сущность так, как материальное процветание, потому что оно-то и есть самое трудное из всех испытаний. Дни бедствия оказались для нас намного полезнее, чем дни благополучия. Недаром говорят, что трудности закаляют характер. Терпению мы учимся главным образом во времена испытаний. Чарльз Сперджен, знаменитый английский проповедник, писал: «Все доброе, что я познал во времена скорби, боли и печали, поистине необъятно. Горе и бедствие – самое лучшее украшение моего дома». В трудных жизненных обстоятельствах дети Божьи достигают духовной зрелости. Мы живем в последние дни. Иисус скоро вернется. Это побуждает нас задуматься о серьезности жизни и примирении с Богом. С каждым днем наш мир все больше погрязает в грехах. Божий народ все глубже погружается в духовную апатию. И это протекает так плавно, что мы даже не осознаем, какими плотскими мы стали. Бывает так, что глаза на наше бедственное положение нам открывает трагедия, кризис или голос пророка Божьего. Только тогда мы взываем к Богу, обещавшему излить воды на жаждущее и потоки на иссохшее. Исаия 44:3. Коварная коронавирусная инфекция свирепствует в 128 странах нашей планеты. Многие люди считают, что это перст Божий, Его гнев, изливающийся на человечество. Порой только страхом Божьим возможно достучаться до человечества, которое отвергает Иисуса и не желает жить с Богом. Мир настолько погряз в беззаконии, что небо содрогается от стонов несчастной планеты. Брань, предательство, пьянка, наркотики, ложь – нет ничего святого, и общество гибнет в разврате. «О, очнись, человек! Что посеешь ты, то и пожнешь!» и не скрыться тебе от карающей Божьей расплаты. Последние годы через пророческие сосуды Бог многократно очень строго предупреждал Божий народ о том, что он погряз в грехах, суете, мало постится и молится. Враг метит свои стрелы в молодежь, подростков,

0: своих руках, за воздух, которым мы дышим, за пищу духовную и земную, за Слово Божье, которым Он нас так щедро питает. В заключение прилагаю замечательное стихотворение Галины Вольф. Лина Вегент. Смерть каждый день перед глазами, а мы не думаем о ней. На каждый день мы строим планы, такой характер у людей. Не думаем, а доживем мы до завтра или еще день. А смерть за нами так и ходит, как наша собственная тень. Сегодня мы живы, здоровы, а завтра нас может не быть. Ведь льется кровь и льются слезы, и некому остановить. Вы не тяните даром время, пока открыты нам врата. Живем в последнее мы время, я правду говорю, друзья. Осталось очень-очень мало нам времени здесь на земле. Мы видим сами, что творится, воюют, кажется, везде. Любовь давно уже исчезла, грызем друг друга каждый день. Не думаем, что будет завтра, наступит ли еще наш день.
1: Я на первой ступеньке. Я благодарен Богу за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо вам огромное за курс «Быть христианином» и за поддержку во время обучения. Вы были хорошими учителями и наставниками и помогли мне стать христианином. Хотя я и считал себя верующим, но душа моя была окутана тьмой. Я боялся всего. Было такое ощущение, что я нахожусь в глубокой темной шахте. И вот настал день, когда ангел Господень, спустившись туда, сказал: «Перестань бояться», и послал мне вас и журнал «Вера и жизнь». Сколько я получил утешения и теплоты, читая ваши письма и журналы. Благодаря вам, вашим урокам и журналу «Вера и жизнь» я поверил в Иисуса Христа и принял Его как своего Спасителя. Я начал читать Библию, и Господь работает во мне и меняет меня. 45 лет я прожил, не зная Бога. А за последние 3 года столько прекрасного произошло в моей жизни. Не все меня поймут, но с Господом я счастлив даже здесь, в тюрьме. Я очень рад, что пришел к Богу и сделал это добровольно, без принуждения. Молюсь Ему, чтобы быть истинным христианином каждый день. Я встал на первую ступеньку своего духовного пути. Пожалуйста, поддержите меня в молитве. Игорь Щербаков.
2: Письма читателей. Ответ Коляну. Герой рассказа «Колян» Юрий Сипко, опубликованного в журнале «Вера и жизнь» под номером 5 2020 год, задается вопросами. Что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос? Возникают еще вопросы. Кто заведует адом и церковью? Чтобы заведовать, владычествовать, необходимо иметь власть. А чтобы иметь власть, нужно ее получить. Властью обладает Сын Человеческий, рожденный от еврейки, обрезанный на 8-й день, воссиявший из колена Иудина, плотник, бедняк из Назарета. И этот еврей, Иисус Христос, оказался Сыном Божьим, Господом и Спасителем, получившим власть от Бога Отца. Смотри Даниила 7:14, Матфея 28:18, Откровение 12:10. Ключи ада и смерти тоже у Христа, Мессии и Помазанника. Смотри Откровение 1:18. Более того, Иисус не рукоположенный, а бессмертный, вечный первосвященник, поставленный Богом Отцом по клятве. Смотри Евреям 7:21-24. Он принимает колянов и говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Смотри Матфея 11:28-30, Евреям 9:12-14.
3: И смертные пресвитеры, епископы и диаконы пускай также имеют дерзновение входить в святилище к первосвященнику, чтобы осветить

0: и очиститься кровью Его, пролитой на Голгофском кресте, чтобы не уйти в вечность с отягощенной совестью. Не напрасно Сын Божий принял человеческую плоть, висел на кресте, умер и воскрес. Он единый пастырь, и у Него будет одно стадо. Служители и все члены церкви зависимы от первосвященника, каждый в отдельности. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. Он и ходатайствует за нас. Господь вернется на землю. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» Деяние 1:11. «С Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом, честным, искренним, верным, любящим, долготерпеливым, справедливым, милосердным и добрым, хорошо колянам вечерить». Смотри Откровение 3:20. «Дух Святой свидетельствует о Христе и ищет славы Ему. Дух Святой знает, кто является храмом Антихриста и кто его храмом. В земной жизни Иисуса не принимали как Бога, сегодня Его не принимают как человека, тогда как Он является и Богом, и человеком. Когда служитель говорит «Христос сидит», то расслабляется, но когда слышит «Первосвященник ходит», начинает оглядываться. Смотри Откровение 3:21. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». 1 Тимофея 2:5. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. Поклонимся Христу, главе церкви, в радости и благоговении. Эдуард Бюркланд, Финляндия.
1: Расскажу один только случай. Я благодарю Бога за знакомство с вами. Благодаря журналу «Вера и жизнь» и книге «Со дня на день обновляясь» Эйдена Тозера, я стала лучше понимать Библию. Я также поняла, что Господь на протяжении многих лет стучался в мое сердце. В моей жизни было много случаев, когда я была на грани жизни и смерти. Об одном хочу рассказать. Случилось это 22 декабря 1999 года. В тот день мы с мужем возвращались на машине с работы домой. Было около часа ночи, дорога была скользкой, мы ехали вдоль берега реки, и в месте, где дорога делала изгиб, и нам нужно было поворачивать, машина потеряла управление и, заскользив в сторону реки и сбив деревянные перила, перевернулась и упала в воду на крышу. Стекла вылетели, и вода начала заливать салон. Я пыталась отстегнуть ремень, но не могла. Стала погружаться в воду и захлебываться. И все. Наступила темнота. Я увидела кладбище, свежую могилу, много цветов и своих детей. Я не помню, кто отстегнул ремень, я или это было Божье вмешательство. Я всплыла на поверхность воды. У дороги уже стояли машины полиции, подъехала скорая помощь. Мы были спасены. Теперь я точно знаю, что это Господь спас нас, грешных. Уже 12 лет я посещаю христианский кружок. Читаем и разбираем Слово Божье. Журнал читаю от корки до корки. Мне в нем все нравится. Стихи, свидетельства, статьи Божьих мужей, которые уже в вечности. Тамара Кунц, Германия.
0: Дух мой свободен. Пишу вам впервые. Меня зовут Денис, мне 33 года. Ваш адрес я, благодаря милости Божьей, нашел в газете «Узник». О себе много писать не буду. В 2014 году я, освободившись, прошел реабилитацию. В том же году принял крещение, а спустя год-два я забыл о своих обещаниях Богу. Гордыня взяла верх. Сейчас, находясь снова в тюрьме, я испытываю духовный голод. У нас нет литературы, и братья нас уже давно не посещали. Я стал плакать перед Богом и каждый день молился о том, чтобы получить хотя бы одну книгу. Как же я обрадовался, когда прочитал, что могу поступить учиться на заочный христианский курс «Быть христианином». Господь, которого я предал, ответил на мою молитву. Хочу теперь быть верным Ему до конца. Поэтому буду с радостью ждать от вас уроки и выполнять их. Хочу больше познать Господа. Мне осталось сидеть 1 год и 4 месяца. Я нахожусь в тюрьме, но дух мой свободен. Денис Скороденко, Украина.
2: Василий Кузема, «Я прозрел». Получил ваше письмо и диплом об окончании курса «Быть христианином». Спасибо за прекрасных шоколадных зайчиков. Зайчиками я по вашему совету поделился с другими. Я всегда делюсь с другими. Видеть перед собой радостные лица и счастливые глаза – это большая награда для меня. Мне 50 лет. Это уже мой 8-й срок. 24 года я прожил в изоляции. Но благодаря общению с вами я прозрел. Я даже не знал, что не умею нормально общаться с людьми. И вот только сейчас я начал этому учиться. Очень хочу измениться внутри, оставив прошлое. Раньше у меня были другие попутчики, сейчас я это понимаю. Хочу и дальше общаться с вами, чтобы, не дай Бог, мои пути не разошлись с Божьим. Когда я был в тюрьме, мне никто не помог измениться, пока Бог не коснулся моего сердца. Теперь я живу с Ним и хочу поступать так, как Он хочет».
0: Только тот, кто сам имеет в сердце своем мир Божий, может приводить к Богу других. Тот, кто видел славу Божью во всем, что в его жизни происходило, имеет от Бога в священнической душе своей пророческое слово для утомленных современников. Яков Крекер.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Скупость. Иной сыпнет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга притчи Соломоновых, 11 глава, 24 стих. Один купец услыхал о другом, что тот еще более бережлив, чем он, и решил пойти к нему, чтобы научиться бережливости. Человек, к которому он пришел, сидел в грязном доме при тусклом свете. Поздоровавшись, гость, не теряя времени, сказал: «Я слыхал, что вы очень бережливы, а так как я считаю бережливость великою добродетелью, то и пришел, чтобы поучиться таковой у вас». «Очень приятно», — ответил скупец. «Можно поговорить об этом, но для разговора нам не нужен свет». Сказал эти слова и потушил лампу. «Сердечно благодарю», — сказал изумленный гость. «Не нужно нам больше говорить. Я уже многому научился». Встал и пошел в темноте к дверям. «Обманщик!» — злобно закричал ему вслед скупец. «Заставил меня напрасно израсходовать спичку». «Да, бережливость действительно добродетельна. Но кто сверх меры бережлив, скуп, тот грешит. Скупость является источником трех зол. Во-первых, она делает невозможной жизнь самим собой. Человек, который всегда завидует успеху других, завидует чужому счастью и готов отнять его, который закрывает сердце для своих нужд других людей, достоин самого большого сожаления». В нем зреют горечь и чувство обиды, лишающие его ощущения счастья и разрушающие его чувство удовлетворения. Во-вторых, она делает невозможной жизнь с другими людьми. Милосердие искупает многие грехи, а скупость делает многие добродетели бесполезными. Каким бы плохим ни был щедрый человек, его всегда кто-то любит. Но каким бы хорошим ни был скряга и скупой, к нему все питают отвращение. В-третьих, скупость делает невозможной жизнь с Богом. Нет никого щедрее Бога. Не может быть дружбы между Богом, сердце которого пылает любовью, и человеком, сердце которого сковала скупость. Будем же избегать скупости.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Во сто крат. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Евангелие от Марка, 4 глава, 20 стих. Что означают слова «во 100 крат»? Это и есть та библейская математика, о которой мы собирались поговорить. «Во 100 крат» значит «в 100 раз больше». Если только одно посеянное зернышко приносит урожай в 100 раз больше, то представьте себе, как много зерна будет на всем поле. Если всего лишь одно маленькое сердечко, с верой принимающее Божье Слово, получает в 100 раз больше благословений, чем сердца, которые не впускают Иисуса, подумайте, каким благословенным желает сделать Бог весь человеческий род. Как было бы хорошо на земле, если бы благословение каждого ее жителя умножилась в 100 раз. Оле очень хотелось научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. И вот однажды учитель пения предложил девочкам 4-го класса, где училась Оля, создать ансамбль современной песни. Девочка очень обрадовалась, потому что и так хотелось приобщиться к миру музыки. Учитель обещал, что их ансамбль будет выступать на различных вечерах. Но, посещая с мамой богослужения христиан и слушая там совершенно другое пение и другую музыку, Оля задумалась, что выбрать – мирскую музыку, выступать на вечерах в составе многообещающего школьного ансамбля и иметь успех среди школьных товарищей, или исполнять мелодичные душевные христианские песни в никем не замеченном скромном молитвенном доме, где прославляли Бога любящие его дети. Девочка долго не могла сделать окончательный выбор, но, наконец, определилась. «Буду с Богом». И Бог благословил ее во 100 крат. Школьный ансамбль не просуществовал даже полгода. А Оле Бог дал способность не только петь, но и писать стихи и песни во славу Божью. Она даже научилась самостоятельно играть и не на одном, а на нескольких музыкальных инструментах. Оля не жалеет о своем выборе. Она с радостью служит Господу и советует всем испытать на личном опыте чудесную Божью способность умножать во 100 крат.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

безымянный шедевр. Она служила жене Неемановой. Четвертая книга Царств, 5 глава, 2 стих. Одна художница сказала однажды: «Поверьте, моя работа заключается не столько в том, чтобы наносить краску на полотно, сколько в том, чтобы ее оттуда удалять». Может быть, это и есть один из основных принципов изобразительного искусства. Чем меньше, тем лучше. Сегодня мы остановимся с вами еще перед одним шедевром в портретной галерее, которая посвящена женщинам, любящим Бога. Прежде всего отметим, что весь рассказ о ней уместился в немногих словах. Но несколько взмахов умелой кисти достаточно, чтобы нарисовать выразительный портрет. Во-вторых, отметим, что и эта женщина, пребывающая в вечности, для нас осталась безыменной. А теперь давайте подумаем о том, как много мы можем узнать из этих немногих слов о жизни девочки-служанки. Обстоятельства ее жизни. Ее захватили в плен во время одного из набегов сирийских отрядов на израильские земли, и она стала рабыней жены Неемана, военачальника, удачливого воина. Эта маленькая рабыня потеряла все, что имела: свободу, родину, семью, родных, друзей, места, где она могла бы поклоняться Богу, людей, разделявших ее веру. Она лишилась всего, кроме веры. Но посмотрите, что замечательно. Она не испытывала никакой злобы к своему хозяину, больному проказой. Напротив, эта девочка, как певчая птичка в клетке, воспевала песнь Господу в чужом краю, рассказывая жене Неемана о силе Бога Израилева, который может исцелить ее страдающего мужа. Какое же было ее сердце? Хоть она и была лишь девочкой, ее сердце было полно любви к Богу, преданности Ему и веры в Него. Поэтому, когда она говорила, люди слушали. Ее влияние. Воистину, великий художник не перегружал этот безымянный шедевр чересчур многими деталями, но вера этой девочки впечатляла людей ее времени и вдохновляет нас сегодня. Благодаря тому, что она, любившая Бога, сказала о целительных способностях пророка Елисея своей госпоже, которая сказала своему прокаженному мужу, который сказал царю Сирии, который написал царю Израиля, который поговорил с Елисеем, который дал Нееману наставление об исцелении. Нееман был исцелен, и все в Сирии стали свидетелями Божьей силы. Может ли ваше верящее сердце и ваше общение с Богом повлиять на окружающих вас людей, подобно этому безымянному шедевру? Просите Бога, чтобы Он забрал у вас любую неприязнь, которую вам принесли ваши неудачи. Просите, чтобы Он сделал вас поразительным шедевром, источником утешения и благословения для ближних, даже для тех, кто причинил вам боль.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. В нашей передаче сегодня, в песнях и стихах, мы хотим прославить нашего Господа Иисуса Христа и рассказать о Его чудных делах. Звучит песня «Рассказать я всем желаю про Иисуса».

Следующий стих написал Лев Болеславский. Назарет. Дома на взгорье. Юный плотник Иисус прикрепляет, взяв топорик, мягкой врубкой к брусу брус. Отирает пот, выходит, чуть передохнуть во двор. Братство туч на небосводе, словно храм вдали фавор. Стайкой верно с Иордана, как обрызганы зарей, розовые пеликаны, вспыхнув, скрылись за горой. И над финиковой рощей, прячущейся меж холмов, то поет, то нежно ропщет пара голубых дроздов. Мальчик весь наполнен светом, нет ни капли тьмы в душе, и она над Назаретом обнимает даль уже. И она, как эти птицы, столь безгрешна и чиста, что готова с ней слиться, к ней спустясь душа Христа. Чего же так тревожно вдруг становится ему? В будущее осторожно заглянул он, как во тьму. Видит город, двор просторный, груду бровен, стружек хлам, незнакомый плотник в черном крест сколачивает там. Старый плотник без унынья столб строгает, а на нем перекладину в средине укрепляет топором. Смотрит мальчик через годы. Храм, судилище, тропа, голый холм, как череп голый и орушая толпа. Крест, что в холм солдатам вкопан, проступает в высоте. Стражники, палач. Но кто там? Кто там? Кто там на кресте?

Юрий Каминский написал стихотворение «Иисус в храме». Учителя, мальчишку окружив, давались диву, кто сей отрок чудный, перед которым, поняли мужи, пасует опыт жизни многотрудной. Откуда этот кроткий теплый свет в глазах, вместивших горизонты мира? Быть может, глядя дням, грядущим вслед, увидел он всех немощных и сирых. И римских копий блеск, и ночь окрест, и лица в злобе точно в страшных масках, и в небо упирающийся крест, поставленный вблизи ворот дамасских. Что, мудрецы, вы явно смущены его манящей мыслью полновесной? Вопросы ваши волчьих ям полны, его ответы глубины небесной. Вы не сумели с толку сбить его, нащупать силясь детскую беспечность. А было лет ему в те дни всего 12, но помноженных на вечность.

человеку выбор дан: небо или ад. Что сегодня изберешь себе, Бог не виноват. Он изменит жизнь твою раз и навсегда, если ты ему ответишь «да».

Всю ночь трудились рыбаки, не покладая рук. Увы, но сети их легки, пусть сохнут на ветру. Быть может, в следующий раз лов будет не такой. Рассвет встречая у костра, один дремал, другой. А в полдень берег не вмещал теснившихся людей. Иисус на берегу стоял, шум волн и крик детей. Собрался к озеру народ. Что сделает Иисус? Он в лодку к Симону войдет, и слово Божье с уст. Как власть имеющий учил, влагал добро в сердца. А Симон сеть свою чинил, работе нет конца. Чинил и слушал Божью речь, не пропуская слов, не распрямить уставших плеч, а ночью снова лов. Качалась лодка на волнах, был в лодке Божий Сын, и в Иисусовых словах источник Божьих сил. А Симон этого не знал, а сети так легки. Плыви туда, где глубина, для лова сеть закинь. Иисус, сегодня рыбы нет, трудиться ни к чему, но я закину эту сеть по слову Твоему. И сети за борт. Сделал так, как повелел Иисус. Господней силы верный знак, в сетях тяжелый груз. Откуда рыба здесь взялась? Улов средь бела дня. И сеть от тяжести рвалась. О, выйди от меня, Господь, я грешный человек. У ног Христа рыбак, и сердце Господу навек любви Господней знак. Господь, и я порой тружусь, и на плечах усталость, а сети легкие держу, ни рыбки не досталось. И в лодку входишь ты мою, ты говоришь со мною, и я без робости стою над самой глубиною. Там рыбы не было и нет. Наперекор всему закину сеть по слову Твоему. Это стихотворение написала Любовь Васенина.

Следующее стихотворение «Исцеление» написал Павел Ляшенко. Прикоснуться бы только к хитону, не прервать ослабевших шагов. Мои сотканы будни из стонов, и не слышен о помощи зов. На врачей и целителей всяких расточила немало я драхм. Утверждал мою веру Иаков, но бывал визитером и страх. Он ломился в закрытые двери, и звучал его голос, как гром. Ты, болея, по-прежнему веришь? Как же можно стоять на своем? Драгоценна мне близость Господня, хотя камни покрыли тропу. Если встречу Мессию сегодня, я протиснусь к нему через толпу. Спины, плечи в сплошном монолите. Пропустите! Чуть шепчут уста. И услышаны были молитвы, пальцы с дрожью коснулись Христа. Силой Божьей победа свершилась, отступила жестокая хворь. Не забыть свыше дивную милость и сердечный сорви разговор. Удивление заметно на лицах. Как чудесен Господень ответ! Так закрылась печали страница после долгих 12 лет.

Капернаум. В Капернауме парень, лежачий больной, с тощим немощным телом и круглой спиной. На носилках спускают его через крышу, ведь по зову людскому явился Господь. Исцелением спасти непослушную плоть все в крикливой толпе нетерпением дышит. И псалмов распеваемых смолкли стихи. «Поднимайся! Тебе отпускаю грехи! Все, что должно, свершилось! Дерзай, мое чадо!» И мальчишка встает и стоит на ногах. От земли золотясь поднимается прах. А спасенный помощником шепчет «Не надо!» Он кричит и бежит по дороге своей. Между плачущих молча счастливых людей и дорогою славит Спасителя громко. Если все так и было, то боль неспроста. Это слабость, звенящая сном пустота и дрожащей ноги неживая соломка. И когда позабыт исцеляющий Бог, не хватает ни веры, ни силы на вдох, и садится тоска к моему изголовью, полусне Капернаум встает предо мной. Я бегу, окружен невозможной весной, и сквозь слезы кричу, разрываем любовью. Григорий Кубулов.

Автор следующего стиха – Василий Беличенко. «Следы Христа». «Еще и ныне на горе Олив вам скажут люди с верою живою, что здесь Христос, друзей благословив, вознесся в славе над землею. И в память этого покажут вам гранитный выступ, огражденный рамой. След Иисуса усмотрели там и заключили это место в мрамор. Да, это верно, что следы Христа заметными остались в Палестине. Следы Его от яслей до креста мы можем ясно наблюдать и ныне. Христос не только на горе бывал, Его следы я вижу и в пустыне, там, где Его дьявол искушал и встретил непреклонность в Божьем Сыне. Его следы я вижу и в домах, в которых люди плакали, страдали. Он нес им утешение в скорбях, Его уста им радость возвещали. Ученики на море среди волн с нескрытым отчаянием во взоре, вдруг шторм утих. Иисус заходит в челн, Его следы я вижу и на море. Когда вели Христа в Синедрион и дали волю злобе и глумленью, и там свои следы оставил Он, следы молчания, кротости, терпения. Когда тяжелым кажется мне путь, который свыше для меня назначен, мне стоит на следы Христа взглянуть, и я смотрю на трудности иначе. Когда Сын Божий на Голгофу шел, то многие Его сопровождали. Там тоже я следы Его нашел, и шедшие за Ним не затоптали. Хотя прибили ноги ко кресту, но эти ноги в утро воскресенья следы свои оставили в саду, друзьям на радость, всем на удивление. Народ Христа, ты жив и будешь жить. Пока на Иисуса ты взираешь, никто тебя не сможет победить, пока ты по следам Его шагаешь. Но если только в сторону свернешь, если свободней путь ты избираешь, то след Эммануила потеряешь. И навсегда духовно ты умрешь.

Непонятная жертва. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, 8 стих. Разве мыслимо 300 динариев на рави истрачены зря? Лучше продали с миром амфору, скрасив горькую жизнь бродяг. У Марии другие доводы, чем учителя ей почтить. Это чувство и стало поводом драгоценный сосуд разбить. Ветер в окна врывался горницы, догорала заря средь гор. Эта встреча с Христом запомнится, в ней прощальный звучал аккорд. Мира вылета, нежно волосы вытирает с прожилок нарт, а в глазах Равуни и в голосе отдаленной беды раскат. Приближалась она невидимо, оттесняя бесшумно дни, и осанна сыну Давидову громовое сметет распни. Скоро будет одежда сорвана, перст поднимет надменно тварь, и терновником коронованный завершит путь к Голгофе царь. А пока свет струится светильника, ароматом пропита мгла, и оценка слышна Спасителя. Она сделала все, что могла. Павел Ляшенко.

Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии.

и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:

Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних –

И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»

Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Мир вам, друзья. Книга пророка Иеремии, первая глава. Книга пророка Иеремии, первая глава, два текста, 11 и 12. «И было ко мне слово Господне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Занимайте ваши места. Всем желаю сегодня услышать Божье Слово сердцем, а не только физическими ушами. На протяжении некоторого времени мы рассуждаем над этим текстом Писания. Господь обращается к молодому пророку, которого Он избрал, которого Он посылает на служение, и тестирует его, потому что у него предстояла дальняя дорога и путь глубоких взаимоотношений с Богом. Пророки – это были те люди, которые то, что слышали от Бога, должны были передать народу. Это люди, предвозвещавшие будущее. Это люди, смотрящие вдаль. И поэтому для Господа очень важно было, что именно то, что показывает он Иеремии, чтобы Иеремия правильно это видел. И в соответствии с этим, передавая Божье Слово, Иеремия должен был сказать народу, что это Слово не его, а слово от Господа. Мы рассуждали в прошлые разы с вами о том, что человек создан по образу и подобию Божию, и что Бог наделил человека способностью видеть. И не просто видеть, а хорошо видеть. Видеть ясно, видеть четко, видеть правильно. Иногда люди, имея глаза, что парадоксально, они не видят этими глазами или плохо видят. Причины бывают разные, мы говорили об этих причинах. Это может быть врожденная слепота или приобретенная. Это может быть нарушенное зрение вследствие рождения или какой-то травмы, возможно, инфекции, а возможно, даже и старости. Это все идет речь о физической слепоте, друзья. Поэтому глаза – это такой орган в нашем организме. Кто-то сказал, что он второй по сложности орган в нашем организме, который нужно тщательно и очень бережно к нему относиться. Существуют различные маски, очки, щитки, когда мы работаем. Особенно братья, которые в строительстве, прекрасно понимают, что со всем power tools техника безопасности предусматривает работать нам в очках. Все, что мы видим, друзья, вокруг себя, оно создано Богом. Но мы многое не видим, больше мы не видим, чем видим. И когда человек начинает постигать то, что он не видит, вторгаясь во Вселенную, в тайны Божии, это приводит человека в восторг и приводит человека в трепет. Поэтому я сказал, что Бога желание было не просто Иеремию протестировать, вообще Иеремия видит или нет, или какой процент у Иеремии зрения, но у Бога было желание, совпадает ли то определение, которое Бог дает Иеремии с Божьим определением. Видит ли он правильно фокус, который имеет Иеремия на том, что показывает Бог, именно на том, что показывает Бог отобразить его в действительности. Мы говорили о том, что бывает, мы иногда неправильно или плохо видим в нашей духовной жизни. И причины бывают разные. Первая причина, о которой мы говорили, это огрубевшее сердце человека. Когда человек не способен слышать уже Божий голос, когда он атрофировался, когда он пускал Божьи слова в игнор, когда он не желал слышать Божье слово, когда он ожесточился против Бога, когда его больше уже ничего не трогает в жизни, когда его уже ни одна проповедь не цепляет, когда уже слова «так говорит Господь» не приводят его больше в трепет. И это плохо, потому что с сердцем связано все остальное. Весь организм завязан на этим. И если огрубевает сердце у человека, тогда Бог не может больше достучаться к нему. Человек замыкается, и человек начинает идти своими путями, как правило, путями темноты, потому что он не знает и не видит больше, куда идет, потому что потерян источник или контакт с источником света, который есть Господь. Мы говорили с вами об обольщении. Говорили о том, что когда человек попадает по какое-то обольщение и не видит это, он сбивается с Божьего прямого истинного пути, внимая духом обольстительным, внимая духом бесовским. Или человек начинает уповать на самого себя, на свои собственные силы, на какие-то приобретения, на какие-то, как он думает, его таланты. И мы говорили о самоуверенности, о самонадеянности, о самообмане. Мы говорили, друзья, также о близорукости. Одна из заболеваний глаз. О том, что говорит, который о том, что человек очень хорошо видит себя, но он никогда не видит других, он не видит нужды других, он замыкается на себе, и это плохо, потому что это нарушенное зрение. Бог желает, чтобы у нас был правильный баланс зрения. Бог, когда обращается к человеку через свое слово, зарождается в человеке вера вследствие слышания этого слова. И эта вера начинает открывать человеку глаза на его жизнь, начинает его открывать человеку глаза на его греховность, о том, что только открывает глаза на Бога, на его волю, о том, что только Бог может помочь человеку выйти из этой ситуации. Начинает открывать человеку глаза на то, что человек нуждается в Божьем прощении, потому что он грешник. И человек начинает тогда видеть, как видит Бог. Сегодня я хочу еще одну деталь или одну ветвь от заболевания наших глаз говорить о том, что есть другая форма, тоже неправильная форма, тоже искаженная форма неправильного зрения. Это дальнозоркость. Это заболевание глаз, друзья, когда человек очень вблизи, все то, что у него, он видит размыто, он видит нечетко, он видит неясно, но зато, чем дальше удаляешься, он тем отчетливее видит предметы, которые находятся вдалеке от него. Все, кто с возрастом, прекрасно понимает, у меня этот процесс тоже происходит. Когда-то я очень хорошо видел на вот таком расстоянии. Сейчас мне нужно для того, чтобы читать, мне нужно эту книгу немножко дальше от себя, чтобы навести правильную резкость, правильный фокус. Это уже развитие болезни, друзья, которое называется дальнозоркостью. Чтобы исправить эту ситуацию, люди пользуются очками или, например, контактными линзами. Но я сегодня не хочу говорить о физических глазах. Я хочу сегодня говорить о другой стороне дальнозоркости. Я хочу говорить сегодня о том, что это заболевание, которое человек, когда видит, то он видит хорошо очень других. Он видит хорошо ближнего, но не может видеть хорошо себя. Правильный баланс Божьего зрения, когда человек одновременно видит себя хорошо и видит ситуацию, которая вокруг него, и видит ближних своих, и видит мир и время. Это правильный баланс духовного зрения. Другими словами, человек, как правило, видит недостатки других. Он не замечает достоинства других. Это не говорит о том, что этих недостоинств нет. Эти достоинства есть. Но мы в упор, тупо и нагло не замечаем доброго в человеке. Мы только видим негатив. И на этом негативе строим портрет из этого человека. Это, знаете, фокус не на то. Это желание покопаться в чужой жизни. Это желание и способность покопаться в чужой душе, покопаться в чужом сердце, хотя до сердца нельзя достать, потому что сердце видит только Бог. Но нам и туда хотелось бы залезть, и там покопаться, в этой жизни человека, покопаться в чужих недостатках. Почему? Потому что мы боимся покопать у себя. Потому что мы боимся, и страх присутствует, когда мы начнем копать, мы обнаружим, что мы можем накопать что-то у себя. И потому, чтобы не напрягаться, потому, чтобы не тратить усилий, потому, чтобы в свете других самому предстать лучше на фоне их недостатков, на фоне их неправедности. Мы не хотим копаться в себе, нам легче, проявив дальнозоркость в отношении наших ближних. Попробовать, друзья, претендовать на такой некий антидар, замечать ошибки других, не замечая своих. Это желание подняться над моим ближним за счет обнаружения в нем того, что, казалось бы, во мне нет. Нам очень кажется, что то, что я обнаружил в глазе моего ближнего, во мне оно не существует. Но это ложь. Почему люди это делают? Потому что, друзья, это единственный способ представить себя в ином лицемерном свете. Это возможность унизить, опустить моего ближнего, прицепиться, придраться к его слабостям, к его падениям, к его недостаткам. Это попытка убрать с дороги конкурента, найдя в нем что-то, как мне кажется, достойное смерти. Это результат зависти, живущий в человеческом сердце, и она не дает мне покоя относительно успеха моего ближнего. Я хочу, чтобы мы
1: посмотрели на пример Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с первого текста. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, это факт. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Им не нужна была эта женщина. Им не нужна была даже эта ситуация. Но эту ситуацию они использовали для того, чтобы попробовать еще один раз в своей жизни докопаться до Христа, придраться ко Христу, попробовать найти в нем что-нибудь. Потом мы увидим достойное смерти, каким казалось. И написано, что, друзья, и они не находили. Луки 6 глава. Луки 6 глава, 7 стих. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним. Не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него? Вот для чего люди ходили за Христом. Матфея 26 глава. Матфея 26 глава. 59 и 60 тексты. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Вот чем занимались люди. Они искали во Христе нечто, за что бы можно было зацепиться. Сейчас мы посмотрим, друзья. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие Иоанна, 14 глава. Смотрите, что говорит Христос. 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это слова Иисуса Христа о самом себе. Некто стоял против него. И цель этого некто была следующая – найти что-нибудь в нем, проявив дальнозоркость, не замечая самого себя. Луки 23 глава. Луки 23 глава. С 13 по 15 текст. «Пилат же созвал первосвященников и начальников и народ. Сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы его обвиняете». И Ирод также. Заметьте, друзья, что общего в этих всех текстах, их намного больше. Что общего в этих всех текстах? Это желание человека увидеть нечто в ближнем своем, то, за что можно было бы его пригвоздить ко Христу, за что можно было бы к нему придраться, за что можно было бы его осудить и предать его потом смерти. Люди ищут сучки. Они искали их всегда. К сожалению, не в своих глазах, в глазах ближних. Люди ищут детали, и при этом они теряют суть. Посмотрите, они внимательно слушали Христа, но они пропустили Христа. Потому что их слух и их внимание было сконцентрировано не на том. Они думали, хотели его поймать в чем-то, обвинить его в чем-то, осудить его в чем-то. Но не самих себя. Они не хотели заниматься собой. Им легче было понаблюдать за Христом. Они сидели как лев в засаде, который готов в любую секунду прыгнуть на свою жертву и пригвоздить ее к земле. Не бывает ли часто так с нами? Когда человек, который выходит сюда, на это место, говорит истину Писания, говорит истину Божьего Слова, а мы ждем, а мы выжидаем. Ну давай, сейчас, вот где-то он должен проколоться. Где-то он все равно должен что-то сказать не то. Возможно, это будет интонация не та. Возможно, это будет ударение в каком-то слове не то. Возможно, обвинят его, что дух у него не тот. Или, может быть, он загромко говорит, или затихо говорит, или слишком жестикуляция у него огромная. Может быть, собрание он затянул или перетянул своей проповедью. Человек, выжидая это, пропустил суть, пропустил проповедь, пропустил месседж от Бога. Вот что жаль. Он ждал детали. Он хотел покопаться в сучках. Он хотел обнаружить нечто, за что потом его пригвоздить. Друзья, ничего не изменилось в истории. То, что делали с апостолами, то, что делали с пророками, то, что сделали со Христом, сегодня продолжает делать. то же самое. Жаль, что человек, не услышав сути, сфокусировался на деталях. Книга пророка Даниила. Книга пророка Даниила, 6 глава, с 3 по 5 текст. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. И тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти. Что они делают тогда? Они понимали, что жизнь его безупречная. Они понимали, что поведение его, его служение, его работа, его служба в царском дворе безупречна. Что делать? А что ими двигало? Ими двигало, друзья, элементарная, грязная, бесовская зависть. Они понимали, что он их превосходил. Они понимали, что эта зависть не дает им покоя, непорядок. Это был факт. Что делать? Искать. Как результат, ничего. Как же хитр дьявол. Хитр дьявол. Друзья, книга притчи 4.16, посмотрите, что сказано. Книга притчи 4.16, в этом тексте сказаны следующие слова. «Потому что они не заснут, если не сделают зла». Вот это окружение Даниила, которое было вокруг него, они не заснули до тех пор, пока они не совершили зло, которое задумали против своего же сослуживца, коллеги, товарища, соработника. Если нас копнуть, у Даниила не нашли ни одного предлога или погрешности. Друзья, если нас копнуть изнутри, что мы накопаем? Если мы читали о Христе, вы скажете, это же Божий Сын, это же Бог, явившийся во плоти, но Ему это свойственно, то здесь уже был не Бог, а здесь уже был простой, обыкновенный человек, как я и вы. И когда копнули Его, не смогли ничего накопать. Не смогли не найти предлога, чтобы обвинить его и чтобы предать его смерти. И что, на что они пускаются тогда? Они нашли в его богопоклонении. И когда они попытались влезть в сферу его отношений с Богом, вот тогда за Даниила вступился кто? Вступился Господь. И когда мы читаем 6 глава с 19 текста, «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному, и, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь. Я не сделал преступления». Очень часто люди заявляют, у меня все прекрасно в отношении с Богом, я пред Богом чист. Но Даниил, усматривая свои взаимоотношения с Богом, он понимал, что он служащий при дворе царя. И он говорил, царь, я пред тобой не сделал никакого преступления. И эти люди, покопавшись в этом, они все-таки выяснили, что это правда. Это не были просто слова гордеца какого-то, который заявлял о себе. Это была правда. Я пред Богом оказался чист. Друзья, вот бы нам так жить, чтобы когда вопрос нашего богопоклонения встанет, чтобы вопрос наших боговзаимоотношений с Господом встанет, чтобы мы перед Ним оказались чисты, чтобы если кто-то захочет покопаться в нашей жизни, чтобы обвинить нас в чем-то, чтобы у них не было ни предлога, никакой погрешности в нас, найти что-нибудь, чтобы зацепиться. Вы скажете, это фантастика. Нет, не фантастика. Мы не читаем Библию как книгу фантастики. Мы читаем Писание как богодухновенное слово об обыкновенных простых людях. Не только Данииле, Илье и многих других. Деяния 24 глава. Еще об одном человеке мы прочитаем. Это не с другой планеты, это тоже с земли человек вырос среди людей. 24 глава книги Деяний апостолов. Если мы будем читать с 10 текста, то мы увидим, что когда Павлу дана была возможность говорить, то он начал говорить. Он начал говорить о том, что ни в святилище, ни в синагоге, ни по городу, нигде он не нарушал закон. Он ни с кем не вступал в никакие конфликты, он ни с кем не дрался. Он не делал никаких бунтов, возмущений, он никаких революций не делал. Он ничего не делал того, в чем обвиняли его. И вот посмотрите. 19 текст этой главы. «Это были некоторые сирийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня». Иудеи знали, что это было неправда. И Павел знал. И Бог знал. И правитель даже это прочувствовал. В 25 главе 8 текстом он же в оправдание свое сказал, Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Ибо если я не прав, 11 текст, и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем обвиняет меня, то никто не может выдать меня им, требуя суда кесарева. Когда Павел писал послание Тимофею, он начинает это послание, он говорит, что Тимофей, я от прародителей своих со всей доброй совестью служу Богу моему. Друзья, как хорошо, когда мы, исследуя нашу жизнь, можем сказать словами апостола Павла, хотя я и ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Вот откуда он хотел получить заключение своей жизни, не из уст людей. В 24 главе 5 текстом три вещи, которые приклеили к апостолу Павлу. Здесь в этом тексте сказано, что они называли его язвой общества. Они называли его возбудителем мятежа среди иудеев. И они называли его представителем назарейской ереси. Вот что было вменено Павлу в вину. Что советует нам апостол Павел, братья и сестры? Апостол Павел советует нам проявлять дальнезоркость. Но, к сожалению, не на негатив, а против того, кто этот негатив пытается найти в тебе. И когда мы читаем второе послание Коринфянам, 11 глава, второе послание Коринфянам, 11 глава, 12 текст. «Чтобы не дать повода ищущим повода». Это среди верующих. Павел писал послание Коринфянам церкви. Когда Павел писал Титу, 2 глава, 7 и 8 текст. Послание Титу, 2 глава, 7 и 8 текст. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». А здесь уже не церкви.

понятно. Друзья, просто и очень понятно начинать исследовать себя. И когда мы начнем исследовать себя, мы очень многое можем обнаружить. И вот то, что обнаруживаем, Иисус говорит, вот тогда выбрасывай его. Вот тогда вышвыривай его, вот тогда расставайся с ним. И тогда ты сможешь помочь своему брату, в которого ты нашел какой-то недостаток. Павел советует, чтобы вникать в себя. И когда ты, вникая в себя, будешь этим заниматься постоянно, у тебя не хватит ни времени, ни желания вникать в других. И заниматься их проблемами, их грехами. Другая сторона, я хочу сегодня говорить, друзья, несколько минут еще, другая сторона дальнозоркости. Это так, как это то, о чем сейчас мы говорили о негативе, который люди способны видеть в других. Мы не способны замечать позитив. Мы не способны замечать ничего доброго. Мы способны фокусироваться на негативе и рисуем, я сказал, с этого портрет. Это неправильно. Это неправильно. Я хочу сейчас говорить о второй стороне дальнозоркости. Это способность видеть вперед. Понимаете? Это способность видеть наперед. Это видеть дальше. Это предвидеть. Возможно, это будет и какой-то предусмотрительностью, и осторожностью. Молодые люди, которые оказались в Канаде, им сказали, что когда вы будете ехать через Канаду, возьмите с собой несколько запасных канистр бензина, потому что заправки от заправки очень длинное расстояние, и вы можете попасть в беду. Ничего, все нормально, ничего страшного, как-то решим, обойдемся. Друзья, они чуть не замерзли по дороге. Хорошо, что проезжал какой-то трачок, у которого была запасная канистра бензина, он поделился этим драгоценностью с ними, и таким образом сохранилась их жизнь. Они должны были проявить эту дальнозоркость. Они должны были предвидеть, что их ожидает длинная дорога, что у них ожидает трудности, что не будет бензина, что не будет заправок. Они должны были запастись. Не напоминает ли вам эта история притчу о десяти девах? Когда они должны были взять с собой масло, но они не были дальнозоркими девами. Они были девами близорукими, живущими только right now, сейчас, в эту секунду. Их не интересовало, что будет дальше потом. Их не интересовало, возможно, и конец. Им нужно было сейчас. Вот то, что сейчас называется близорукостью. А когда человек способен немножко дальше посмотреть и что-то предвидеть, это дальнозоркость, друзья, правильная, которую должен обладать каждый христианин. Что это значит? Обладать дальнозоркостью – это видеть всегда последствия. Видеть дальше, чем только сейчас. Видя это, можно избежать очень много проблем. Что мы видим, друзья, когда мы смотрим вперед в будущее? Вот когда мы открываем любой бизнес, чем мы руководствуемся? Чем мы руководствуемся? Как далеко мы видим? Мы видим на день, мы видим на неделю, мы видим на месяц, мы видим на год. Да, мы живем все сегодняшним днем. Да, завтрашний день не в наших руках. Да, если Богу будет угодно, будем живы, то сделаем то или другое. Но никто не развивает так свой бизнес. Мы картошку весной садим в надежде, чтобы осенью ее выкопать, потому что нам нужно кушать. Мы должны смотреть вперед. Мы должны обладать этим духовным Божьим зрением. А если у тебя глаза не горят, вот любой бизнес даже, который ты хочешь открыть, туда пойти, это сделать, это открыть, такой лайсенс еще. Если у тебя глаза не горят, у тебя ничего не получится. Ты будешь тупо ходить на работу, каждый день тянуть эту лямку, ворчать, бурчать. Ты будешь пролетать, ты будешь влетать, ты будешь... У тебя все будет валиться. Почему? Глаза не горят. Друзья, когда у человека горят глаза, он весь туда. Он делает все для того, чтобы оно расцветало, чтобы оно процветало, чтобы оно как-то развивалось. Человек вкладывает самого себя, потому что ему это нравится, он это хочет. Он молится об этом Богу. Я не думаю, что кто-то думает так, вот так прожил сегодня один день, ну слава Богу. Это наперед провальное, бесприбыльное дело. Мы смотрим всегда вперед с верой и надеждой. Мы стараемся увидеть позитив, мы стараемся увидеть перспективу. Мы стараемся, друзья, и все делаем для этого. Очень важно при этом, знаете, еще один момент, смотреть на земные вещи глазами неба, пользующиеся миром этим, как не пользующиеся. Надо думать, как ты своей работой можешь послужить Богу? Я всегда думаю о том, что люди, которые поголовно учатся в медицине, они так любят людей? Они так действительно любят людей и хотят помогать этим больным людям? Или, может, одна из причин? Хорошо платят. Куда бы ты ни шел, на адвоката, в страховой бизнес, в медицину, еще куда-нибудь. Причина, почему ты идешь туда? Ты любишь людей?
Ты хочешь им помогать? Ты хочешь своей работой?

0: Славу Богу приносить. Ты смотришь вперед. Что ты видишь? Деньги или возможность послужить? Друзья, очень важна моя мотивация. Цена неправильного решения может быть очень велика. А ведь то, что мы имеем, это результат или труда, или бездейственности нашей. То, что мы имеем, это результат или труда огромного, или нашей бездейственности. Посмотрите, когда мы посмотрим на нашу семью. Писание говорит, что глаза у мудрого, но они в голове у него. И мудрость разумного – это знание пути своего. Мы всегда должны задать вопрос, куда приведет эта дорога, по которой я иду. Что я вижу, смотря на свою семью? Что видит Бог? Вот я задам сейчас простой вопрос. Вот смотря теперь назад, когда только начиналась моя семья, получилось ли то, о чем я думал? Получилось ли то, о чем я мечтал? Получилось ли то, друзья, что я попробовал строить, созидать? Получилось ли? Я обращаю назад на много лет любую семью в начало. А ведь когда было начало, все смотрели вперед, правильно? А сейчас мы к этому пришли. К чему пришли? И если было неправильное начало, очень велика вероятность того, что жизни не будет. А перспективы ведь были, правильные были, мечты были, все же было, да? Это была дальнозоркость или же, может быть, расчет. Что сейчас реально получилось? И что будет, друзья, когда будет так продолжаться, как есть? Если эти отношения любви, мира, взаимопонимания, они будут укрепляться с каждым днем, это прекрасно. Если вы видите перспективу, если вы видите радость в семье своей, в своих детях. Но если этого нет? Если мы пришли к тупику, если этого нет? Если нет ни радости, ни мира, ни отношений, ни взаимопониманий, ни детей уже нет, что делать? Друзья, мы думаем, что уже поздно, но семейный алтарь и жертвенник можно и нужно с Божьей помощью восстанавливать. Это жизнь на перспективу, это дальнозоркость, которой должен обладать христианин. А ведь то, что мы имеем, это результат, я сказал, труда или бездейственности. Я же нашел то, что искал. Я же нашел то, что искал. Я же выбрал то, что хотел. И если так будет оставаться, то каким результатом мы придем? Итак, друзья, дальнозоркость – это видеть последствия. Существуют вещи, на которые указывает мне Бог, исправить их. И я должен это сделать, иначе успеха и благословения не будет. Вот почему Павел писал, что если кто особенно о своих, ни домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Это не просто, друзья, принести зарплату домой, отцы, это не просто накормить и одеть детей, это не просто выгодно отдать их замуж или образование им дать, это не просто так. Это позаботиться прежде всего о их душе, о своей собственной душе, о душе своей жены и своих детей. Никогда не бояться делать честный анализ пройденного пути, признавать ошибки и с молитвой и верой смотреть в будущее, проявлять Божью дальнозоркость. Бог через Слово всегда дает и советы, и предупреждения. Задам простых несколько вопросов, которые должны нас побудить думать. Думал ли Амнон, когда он совершал грех со своей сестрой, о тех страшных последствиях для него самого и для его семьи? Думал ли Амнон? Нет, не думал, друзья. В нем говорила страсть, а она всегда близорука. Думал ли его другой брат Авессалом о тех последствиях, друзья? Нет, не думал. Почему? Потому что в нем говорила месть и непрощение. Думал ли Ахан, когда он брал заклятое, что это его конец и его семьи? Думал ли он о последствиях? Нет, не думал. Думал ли сынок, когда брал в первый раз в руки бутылку с пивом, с вином или с водкой, о последствиях? Нет, не думал. Думал ли сынок, когда он первый раз в руки наркотик брал? Думал ли он о последствиях, смотрел ли он вперед, думал ли, чем закончится, имел ли эту дальнозоркость от Бога? Нет, не думал. Думал ли он тогда, когда он садился пьяным за руль? Нет, не думал. Думает ли девушка, которая остается наедине с парнем, о последствиях? Нет, не думает. Думают ли дети, когда они входят в худые, сомнительные сообщества и компании молодых людей, о возможных последствиях? Нет, не думает. А ведь эти худые сообщества, они развращают добрые нравы. Думают ли жены, которые не повинуются своим мужьям во всем как Господу, о последствиях для своих дочерей? Нет, не думают. Список можно продолжить. Но еще одну мысль хочу сказать, друзья, что Бог ставит сторожей. Бог ставит сторожей на башне, на страже. Задача сторожа – всматриваться вдаль, проявлять эту дальнозоркость. Другими словами, предупреждать опасность или последствия этой опасности прежде, нежели она пришла. Он первый, кто должен закричать, как лев. Писание говорит, что сторож должен закричать, как лев. Об опасности Бог наделил этими полномочиями, обязанностями отцов в семье, а служителей в церкви. Моя последняя мысль, друзья. Смотря вдаль, в будущее, какое развитие церкви мы видим, какой план действий есть ли у нас, с какими вызовами столкнулись христиане сегодня, что будет с нашими детьми и нами через 10 лет эмиграции, каким последствиям приведут сегодня неправильно принятые решения. Можем ли мы сегодня предвидеть, смотреть, Писание говорит, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил много вреда. Много вреда – это последствия. А вот предупредить это нужно и можно. До последней точки нельзя все расставить в жизни. Жизнь – это не шахматы. И раньше Господь предупреждал свой народ через пророков, сейчас через Иисуса, через своих апостолов. Мы сейчас будем молиться, друзья. Хочу сказать, что при правильных отношениях к Богу, к Его Слову, Бог корректирует наше зрение. Он восстанавливает этот здоровый баланс, видеть себя, видеть свои недостатки, видеть нужды людей вокруг себя, видеть время и его опасности для семьи и церкви, и что выход из любой ситуации во Христе. Мой вопрос, на что я трачу сегодня глаза свои? На поиски чего? На поиски сучков в глазе своего брата? Или я, может быть, высматриваю, что я мог бы сделать моим ближним доброго, чтобы оно послужило к славе Божьей? Павел говорит, что каждый получит награду по своему труду. В другом тексте Павел говорит, что зная, что каждый получит по мере добра от Господа. Вот поэтому вечность с Господом – это перспектива. Слава с Богом и Божья слава – это перспектива. Награда от Бога – это последствия нашей земной жизни. Итак, христианский взгляд, друзья, это Божий взгляд. Христианский взгляд – это Божий взгляд, единственно правильный, верный и чистый. Что видишь ты, Иеремия? Поставьте каждый здесь свое имя. Сучок или душу человека? Как жаль. Друзья, мне очень искренне жаль, что за деталями или детальками, за сучочками, за цепочками мы так и не смогли увидеть дальше. Мы не смогли увидеть вглубь. Мы не смогли увидеть души человека с ее болями, страданиями и с ее одиночеством. Отец должен видеть далеко. Вот почему мы читаем о блудном сыне, что когда он был еще далеко, сын блудный, отец, увидев его, побежал навстречу ему. О каких сучках тогда могла идти речь? Будь дальнозорким на доброе. Мой совет, если ты видишь опасность и видишь беду, и Бог дает тебе это зрение, уходи, убегай, придержи язык, оставь такую дружбу, поменяй работу, если надо, примирись, покайся, и Бог, видя твое стремление, восстановит твое зрение и сделает чудо в твоей жизни. Аминь. Помолимся.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере,

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иоас. Дружба благочестивого иудейского царя Иосафата с нечестивым израильским царем Ахавом чуть не погубила род и дом Давидов. Иосафат женил своего старшего сына Иорама на Гафолии, дочери Ахава и Иезавели. Перед смертью Иосафат дал своим младшим 6 сыновьям большие подарки и города для жительства. А царство передал Иораму, о котором написано. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его. И делал он неугодные в очах Господних. По смерти отца он умертвил всех братьев своих и некоторых из князей Израилевых. Затем он устроил высоты на горах иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. Он не обратил внимания на письмо пророка Илии, предвещавшее ему суд Божий. Жизнь его кончилась печально. Филистимляне и аравитяне ворвались в Иудею, захватили царский дом со всем его имуществом и убили всех сыновей Иорама, кроме младшего, называвшегося Ахозией. После этого Иорам заболел какой-то страшной болезнью внутренностей, которые к концу второго года выпали. Умер он в жестоких страданиях. Похоронили его не в царских гробницах. И отошел неоплаканный, сказано о нем. 2 Паралипоменон, 21 глава, с 1 по 20 стих. Ахозия, младший сын Иорама, не обратил внимания на суды Божии, постигшие его отца, а ходил путями дома Ахавова, потому что мать его, Гафолия, была ему советницею на беззаконные дела. Он, подобно своему деду Иосафату, согласился помочь царю израильскому в войне против Сирии. Израильский царь был ранен в сражении и возвратился в Изриэль для лечения. Ахозия прибыл посетить его. Как раз в то время военачальник Иуй восстал против дома Ахавова. Он убил Иорама, царя израильского, убил нечестивую Иезавель, убил и Ахозию, царя иудейского. Гафолия, мать Ахозии, не ужаснулась от известия, что в Самарии уничтожено все ее родство. Одних сыновей у Ахава было 70, а сколько дочерей не сказано. Не испугалась, что ее сын Ахозия убит одновременно с детьми Ахава. Ей хотелось быть царицей. На кого она опиралась, в Библии не сказано. Она истребила все царское племя дома Иудина, включая и своих внуков. Только однолетнего Иоаса спасла тетка его, жена Иодая, священника, которая сперва скрыла ребенка с его кормилицей в спальне комнате, а потом скрывала в храме. Гафолия же царствовала над землею. 2 Паралипоменон, 22 глава, с 1 по 12 стих. Что тогда творилось в земле иудейской, знает только Бог. Имя Иоас означает «Господень огонь» или «Господь дает». Вероятно, это имя он получил от тетки или священника Иодая, а не от родителей, которые ходили путем Ахавовым. 6 лет царского мальчика скрывали в доме Господнем, который находился в пренебрежении, так как Гафолия, все посвященное для дома Божия, употребляла для ваалов. В 7 году священник Иодай ободрился и открыл 5 надежным мужам, что он скрывает царского сына. Те прошли по всей Иудее, собрали левитов и начальников поколений в Иерусалим. Иодай заключил с ними союз пред Господом и показал им царского сына. Царевича окружили специальной охраной. В один прекрасный день его вывели, поставили перед народом, возложили на него царский венец и украшения, помазали его и провозгласили: «Да живет царь!» Услышавши необычайный шум из пренебрегаемого ею дома Господня, Гафолия вышла узнать, в чем дело, и к своему ужасу увидела мальчика в царском одеянии, окруженного стражей, певцами и музыкантами. Разодрала на себе одежды и закричала: «Заговор! Заговор!» Ее схватили, отвели к входу в конские ворота на восток от храма и там убили. По предложению священника Иодая был заключен завет между священниками, царем и народом, чтобы быть им народом Господним. После этого народ разрушил капище Ваала, разбил его статуи и жертвенники. Семилетнего Иоаса посадили на царский престол, и веселился весь народ земли, и город успокоился. 2 Паралипоменон, 23 глава, с 1 по 23 стих. «И делал Иоас угодный в очах Господних во все дни жизни своей, доколе наставлял его Иодай священник», написано в Библии. Было постановлено, чтобы священники принимали от народа положенные законом взносы и добровольные приношения и употребляли на исправление повреждений в храме. Потом царь собрал священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. Так тянулось до 23-го года Иоаса, то есть в продолжении 16 лет. Тогда Иоас призвал священников и левитов, сделал им выговор, приказал приготовить особый ящик, поставить его у входа в дом Господень и провозгласил по всей Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Господним, на израильтян в пустыне. О результате так написано: «И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили, и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился». 2 Паралипоменон, 24 глава, 4 по 10 стих. Собранное серебро пересчитывалось в присутствии царского чиновника и поверенного от первосвященника и отдавалось производителям работ, которые привели дом Божий в надлежащее состояние и укрепили его. Из оставшегося серебра сделали нужные для храма богослужебные сосуды. Все это время молодой царь советовался со старым священником Иодаем, который умер в возрасте 130 лет и которого похоронили в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. 2 Паралипоменон, 24 глава, с 11 по 16 стих. По смерти Иодая к Иоасу пришли князья иудейские и поклонились ему. Некоторые думают, что до этого Иоас опирался на священников, левитов и простой народ. Теперь к нему приблизились державшиеся в стороне аристократия. Они поклонились ему, а он стал слушаться их. И в чем? Библия отвечает: «Оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить ашерам и идолам», то есть усваивать религиозные формы и обычаи, какие были общи всем народам Палестины, вероятно, надеясь таким путем иметь со всеми мирное существование. Но увещания пророков ни царь, ни его советники не обращали внимания. Тогда Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господни? Не будет вам успеха. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». О реакции на это предупреждение так написано: «И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя во дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его». Этот случай упоминается в Новом Завете в осудительной речи Христовой против религиозных политиканов. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля, праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». От Матфея, 23 глава, 35 стих. Суд Божий скоро постиг неблагодарного Иоаса. Через год после убийства Захарии небольшое сирийское войско вошло в Иудею, овладело Иерусалимом. Сирияне истребили из народа всех князей народа и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Над Иоасом совершили суд, то есть причинили тяжелые раны, от которых он не выздоровел. Его ближайшие рабы убили его, лежавшего в постели. Иоаса похоронили в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Вот до чего довели его листецы. Интересно еще то, что ни Ахозия, отец его, ни Иоас, ни сын его Амасия не упоминается в родословной Господа Иисуса Христа. От Матфея 1 глава, 8 стих. Три иудейских царя из рода и дома Давидова как бы не существовали. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2020 год.
2: К столетию миссии. Наше интервью, посвященное миссии. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью к юбилею Миссионерского союза «Свет на Востоке» с председателем правления, пастором Мартином Хиршмюллером.
3: Мартин, с каких пор вы участвуете в служении миссии «Свет на Востоке»?
1: Членом общего собрания Миссионерского союза «Свет на Востоке» я стал официально в 1985 году.
3: Сколько лет вам было в то время и чем вы занимались и занимаетесь сейчас в миссии?
1: С миссией «Свет на Востоке» я знаком с юных лет. Во время учебы на богословском факультете Тюбингского университета я познакомился с пастором Хайко Кремером, бывшим на то время президентом Миссионерского союза, а также с другими активными участниками служения миссии, такими как Вальтер Тлах, Винрих Шефбух, Эрвин Дамсон. В 1985 году я принял участие в поездке в СССР, в ходе которой смог поближе познакомиться со служением миссии. С тех пор я вхожу в собрание членов Миссионерского союза.
3: Как случилось, что вы активно участвуете в служении миссии, направленном на Россию и страны Восточной Европы, а не в Африку или Азию, например?
1: Россия представляла для меня интерес еще с юности. В особенности я интересовался православной церковью, немецкими переселенцами, эмигрировавшими в XIX веке в царскую Россию, потомки которых частично возвратились в Германию в последнее десятилетие, коммунистической системой, борьбой с христианством.
3: Что привлекает вас в миссии «Свет на Востоке», так что вы столько лет своей жизни посвятили этому служению? Ведь только в должности президента вы служите уже более 25 лет. Как к вашему служению относится семья?
1: Интересно, что моя жена входила в круг друзей миссии «Свет на Востоке» еще до того, как мы с ней познакомились. Она поддерживала меня во всем, что касалось миссии. Мой предшественник на посту президента, пастор Хайко Кремер, нас сочетал и был долгие годы нашим духовным наставником. Мы очень рады, что и наши четверо детей сегодня тоже входят в круг друзей миссии и поддерживают это служение. Думаю, что мое служение в миссии помогло нашим детям в их духовном становлении. Ведь дети из пасторских семей часто слышат дома разговоры о сложных, иногда не очень красивых сторонах церкви, о конфликтах, ссорах, лицемерии, зависти. Когда я возвращался из поездок по служению миссии, мне всегда хотелось рассказывать моим детям о том, как прекрасна церковь Иисуса Христа, что мы и в настоящее время каждый день можем переживать действия Божьи. Есть очень много того, что ободряет меня сегодня в Миссионерском союзе так же, как и раньше. Например, оказание помощи притесняемым христианам и церквам, старание миссии, несмотря на запреты, ввозить в страны Библии и христианскую литературу, межконфессиональная направленность служения, принципиальная готовность сотрудничать в деле распространения Евангелия со всеми конфессиями и деноминациями. Служение не русским народам и малым народностям, не знающим Евангелия, переводы Библии на соответствующие языки с целью донесения этим народам благой вести, четкая целевая установка распространения Евангелия через благовестие и разумное оказание гуманитарной и социальной помощи, учреждение партнерских организаций и сотрудничество с ними как с равноправными партнерами. Во всемирной работе «Свет на Востоке» я встретил так много замечательных и достойных восхищения христиан. Посвященность и инициатива наших партнеров и друзей в служении благовестия и основании церквей. Широта богословских взглядов при одновременном последовательном подчинении авторитету Библии как единственному и окончательному Божьему откровению. Возможность быть свидетелем того, как Иисус Христос действует сегодня, как Он строит и сохраняет Свою Церковь.
3: Мне известно, что вы не получаете за свое служение ни денег, ни какого-либо иного вознаграждения. Что мотивирует вас на служение?
1: Во-первых, четко выраженное Иисусом великое поручение, данное им своим ученикам. Кроме того, участие во всемирном миссионерстве обогащает жизнь, в чем я убедился на личном опыте, и обильно благословляется Церковью. Я рассматриваю свое служение в миссии не как жертву, а как подарок. Я переживал и переживаю каждый раз обильное благословение от общения с нашими друзьями и партнерами и считаю великой привилегией участвовать в служениях света на Востоке и быть свидетелем того, как Иисус действует и совершает чудеса. Сегодня я уже не могу представить свое пасторское служение в церкви без многочисленных переживаний и духовного опыта, приобретенного в миссии и с миссией «Свет на Востоке». Многие сотрудники миссии, как в Корнтале, так и во всем мире, являются для меня примером посвящения Иисусу Христу, примером познания Бога и Библии, в вере, служении и доверии Иисусу. Каждая поездка, каждая встреча в рамках служения света на Востоке невероятно обогащают меня и вдохновляют на пасторский труд. В том, что я так долго знаком с миссией и могу участвовать в ее служении, я вижу действительно огромную милость Божью.
3: Партнеры миссии знают вас как вежливого, скромного человека, избегающего жестких слов, уважающего других людей и стремящегося их понять. Руководство миссионерским союзом, несущим служение в разных странах, среди разных народов, требует иногда принятия непопулярных жестких решений. Как бы вы сами охарактеризовали себя в свете вышесказанного?
1: Став президентом миссионерского союза, я быстро понял, что штатные сотрудники и волонтеры миссии, как в Германии, так и в восточных странах, не нуждаются в руководстве, которое указывало бы им, в каком направлении идти, как организовывать и выполнять миссию. Сотрудники во многом превосходили меня в духовной жизни, посвященности, усердии, готовности служить, познании Бога, богословских знаниях, жизненным опытом и опытом служения, талантами и дарованиями. Я видел свою задачу скорее в помощи и согласовании, чтобы каждый мог применить свои таланты, мудрость и силы в рамках общего служения, направленного на достижение общей цели. Я часто ощущал себя дирижером, задача которого – помочь замечательным музыкантам всем вместе, одновременно, гармонично исполнять музыку, написанную прекрасным композитором так, чтобы каждый мог использовать свои особые дарования, имел возможность сыграть первую скрипку, но потом отойти на второй план, уступив место другому, чтобы все имели возможность развиваться, не вытесняя и не ущемляя при этом других. Трудно было, когда отдельные исполнители не желали становиться частью оркестра, стремились оставаться солистами и не играть вместе с другими музыкантами. Оглядываясь назад, вновь и вновь поражаюсь, как Иисус Христос добивался от нашего оркестра «Свет на Востоке» довольно-таки сносного музыкального исполнения, несмотря на то, что нам часто не хватало слаженности. Уверен, что это получалось только потому, что все мы вновь и вновь подчинялись Иисусу как великому концертмейстеру, передав руководство в Его руки.
3: Не могли бы вы сформулировать основные принципы, которыми руководствуется Миссионерский союз «Свет на Востоке»?
1: Самая важная и, наверное, основная задача миссии «Свет на Востоке» была определена 100 лет назад Вальтером Жаком и Яковом Крекером – подкладывать полено туда, где только вспыхнула искорка или уже горит огонь веры в Иисуса, чтобы огонь еще более разгорался и освещал все вокруг. Наше желание просто служить христианам и церквам на Востоке – и помогать им благовествовать об Иисусе Христе и строить церкви. А основными ценностями для миссии, выполняемой во имя Иисуса, являются Иисус – основа, центр и цель миссионерской деятельности, приверженность Библии, посвящение Богу и молитва. Тут можно еще много чего перечислить, но для этого не хватит места.
3: Бывали ли в годы вашего служения в миссии «Свет на Востоке» моменты, которые особенно тронули, взволновали или даже в чем-то изменили вас?
1: Да, я мог бы назвать много таких моментов и событий, но в общем могу сказать, что особенно волнительно мне было видеть, с какой глубокой посвященностью Иисусу Христу трудятся наши друзья и сотрудники Света на Востоке, принося при этом большие жертвы, претерпевая трудности и лишения, сталкиваясь с враждебным отношением и притеснениями. Это часто помогало мне видеть мелкие невзгоды и неприятности моего пасторского служения в правильном свете, вдохновляло меня, надеюсь, на более глубокое посвящение Богу.
3: Случалось ли вам принимать неправильные решения, о которых вы впоследствии сожалели?
1: Не могу припомнить абсолютно неправильное решение. Думаю, наши партнеры по служению Света на Востоке могут лучше об этом судить. Но, конечно же, бывали решения, которые не привели нас к намеченным целям. Так нам не удалось глубже вовлечь церкви российских эмигрантов в США и Канаде в наше миссионерское служение или достичь их нашими журналами. И тем не менее, было правильно с нашей стороны попытаться это сделать, воспользоваться шансом. Да и некоторые успехи в этой области тоже были.
3: Что было особенно тяжелым для вас? Или с чем вам приходилось бороться?
1: Вообще-то, я все время страдал от того, что мы не имели больших финансовых возможностей и не могли предоставить нашим партнерам на Востоке больше средств для служения. Самыми тяжелыми для меня были моменты, когда приходилось, не получив пожертвований в ожидаемом объеме, сокращать или вовсе отказывать нашим партнерам поддержки. Это было часто личным испытанием, и я, бывало, даже немного роптал на Бога. Но потом мы нередко видели настоящие чудеса в отношении пожертвований. Самое большое чудо для меня состоит в том, что Иисус Христос и сегодня силен расположить сердца людей здесь, на Западе, поддерживать служение Света на Востоке, а также в том, как много Он может сделать из тех немногих средств, которые мы отдаем в Его распоряжение. Это всегда напоминает мне историю о совершенном Иисусом чуде умножения хлеба. Мы имеем всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки, а Иисус насыщает ими 1000 людей.
3: Каким вам видится будущее Миссионерского союза, когда весь мир стоит на пороге перемен в разных сферах общественной жизни, культуры, политики и технологий? Как вы и Миссионерский союз реагируете на это?
1: Должен признать, что я все меньше пытаюсь предугадать, что принесет нам будущее. Наше поколение пережило уже так много технологических переворотов, политических сюрпризов, которые никто не мог предсказать или предвидеть. Кто бы мог подумать, что владевший умами в прошлом году страх перед климатической катастрофой так быстро отойдет на второй план из-за малюсенького коронавируса? На протяжении последних месяцев мы могли наблюдать, как основательно эта пандемия изменила наше общество или даже положение в мире в плохую и хорошую стороны. И нам понадобится еще много времени, чтобы сделать правильные выводы для миссии. И так было на протяжении последних 50 лет. Израиль с его войнами, интернет и цифровые технологии, распад Советского Союза со всеми вытекающими последствиями, войны на Балканах, воссоединение Германии, усиление агрессивного ислама со всеми последствиями, начиная от разрушения Всемирного торгового центра в США и кончая Ираком, Ираном, Афганистаном, арабская весна, войны, гражданские войны, волна миграции, всемирный экономический кризис 2008 года и в нынешнее время. И это всего лишь несколько примеров. Единственное, в чем я сегодня абсолютно убежден, Иисус может использовать абсолютно все, любой поворот, катастрофу, общественный перелом для строительства Своего Царства. Поэтому все очевиднее становится необходимость и неотложность миссионерского служения как такового. И, как я понимаю, некоторые главы в Откровении Иоанна вместе с апокалиптическими катастрофами произойдет и всемирное пробуждение. Люди обратятся к Богу. Так что миссионерскому союзу предстоят еще великие времена. Мы не можем принимать предвидящие решения, но мы можем и хотим оставаться открытыми к повелениям Христа, которые Он дает нам ежедневно из года в год.
3: Журнал «Вера и жизнь» читают около 700 тысяч человек. Что вы пожелаете читателям и что хотели бы им сказать?
1: Каждый читатель в отдельности для меня чудо Божье, за которое я глубоко ему благодарен. Иисус сумел из такого незначительного, неприметного служения света на Востоке сделать что-то большое и действенное, чтобы спасти и благословить так много людей. Это просто невероятно.
2: Спасибо за беседу, Мартин. Беседу вел Вальдемар Цорн. Перевод с немецкого Марии Винс.

0: Письма читателей. Когда такое было? Время карантина из-за COVID-19, возможность обновить свои духовные силы, укрепиться в Боге, углубиться в Писание, больше времени пребывать в молитве. Служа детям и взрослым, мы, учителя, истощаемся и физически, и духовно. Поэтому благодарны Богу за нынешнюю возможность духовно укрепиться, чтобы с большей ревностью служить Господу. Сейчас мы имеем больше времени послужить своим собственным детям. Ведь раньше мы чаще всего вместе со своими детьми служили другим, а теперь уделяем больше времени своим семьям. Читаем вместе Писание, молимся, откровенно общаемся на разные темы. У всех членов нашей семьи будильник звонит несколько раз в день. Помимо утреннего и вечернего чтения и молитвы, мы молимся в час дня и в 10 вечера о проблемах в мире, связанных с коронавирусом, о врачах, о заболевших людях, о церкви. В 3 часа дня мы молимся о служении миссии «Свет на Востоке», о школах, об учителях, о финансах, о детях. Когда такое было, чтобы мы столько молились? И причем ежедневно. Алла Веренчук. Бог нас предупреждал. Бог всеведущ. Он знает все в совершенстве. Он знает каждого из нас лучше, чем мы знаем сами себя. Все обнажено и открыто перед очами Его. Бог видит все, что мы делаем. Он читает наши мысли. Мы ничего не можем от Него скрыть или утаить. Он с нами, и потому мы должны жить свято, не заигрывая с этим миром и не подражая Ему. Нам нужно поддерживать тесные отношения с Богом, чтобы сохранить свою душу от погибели. Необходимо стремиться быть как можно ближе к Богу, иначе рядом с нами окажется лукавый. С наступлением дней материального благосостояния народ Божий духовно увядает, ведь ничто не раскрывает нашу истинную сущность так, как материальное процветание, потому что оно-то и есть самое трудное из всех испытаний. Дни бедствия оказались для нас намного полезнее, чем дни благополучия. Недаром говорят, что трудности закаляют характер. Терпению мы учимся главным образом во времена испытаний. Чарльз Сперджен, знаменитый английский проповедник, писал: «Все доброе, что я познал во времена скорби, боли и печали, поистине необъятно. Горе и бедствие – самое лучшее украшение моего дома». В трудных жизненных обстоятельствах дети Божьи достигают духовной зрелости. Мы живем в последние дни. Иисус скоро вернется. Это побуждает нас задуматься о серьезности жизни и примирении с Богом. С каждым днем наш мир все больше погрязает в грехах. Божий народ все глубже погружается в духовную апатию. И это протекает так плавно, что мы даже не осознаем, какими плотскими мы стали. Бывает так, что глаза на наше бедственное положение нам открывает трагедия, кризис или голос пророка Божьего. Только тогда мы взываем к Богу, обещавшему излить воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Исаия 44:3. Коварная коронавирусная инфекция свирепствует в 128 странах нашей планеты. Многие люди считают, что это перст Божий, Его гнев, изливающийся на человечество. Порой только страхом Божьим возможно достучаться до человечества, которое отвергает Иисуса и не желает жить с Богом. Мир настолько погряз в беззаконии, что небо содрогается от стонов несчастной планеты. Брань, предательство, пьянка, наркотики, ложь — нет ничего святого, и общество гибнет в разврате. «О, очнись, человек! Что посеешь ты, то и пожнешь!» и не скрыться тебе от карающей Божьей расплаты. Последние годы через пророческие сосуды Бог многократно очень строго предупреждал Божий народ о том, что он погряз в грехах, суете, мало постится и молится. Враг метит свои стрелы в молодежь, подростков, детей, а народ Божий тем временем дремлет. Бог заранее нас предупреждал, что грядут тяжелые времена, что будет испытан каждый. Мы не должны жить в беспечности. Нам нужно совершить достойный плод покаяния, молить Господа о возрождении, пробуждении и освящении. Ведь исповедь – дорога к возрождению. Да поможет нам Господь проверить свое хождение перед Ним, никого не осуждать, но прощать друг друга и носить бремена друг друга не на словах, а на деле. А Господу за все слава, за мирное небо, за мир на земле, который Он удерживает в Своих святых руках, за воздух, которым мы дышим, за пищу духовную и земную, за Слово Божье, которым Он нас так щедро питает. В заключение прилагаю замечательное стихотворение Галины Вольф. Лина Вегент. Смерть каждый день перед глазами, а мы не думаем о ней. На каждый день мы строим планы, такой характер у людей. Не думаем, а доживем мы до завтра или еще день. А смерть за нами так и ходит, как наша собственная тень. Сегодня мы живы, здоровы, а завтра нас может не быть. Ведь льется кровь и льются слезы, и некому остановить. Вы не тяните даром время, пока открыты нам врата. Живем в последнее мы время, я правду говорю, друзья. Осталось очень-очень мало нам времени здесь на земле. Мы видим сами, что творится, воюют, кажется, везде. Любовь давно уже исчезла, грызем друг друга каждый день. Не думаем, что будет завтра, наступит ли еще наш день.
1: Я на первой ступеньке. Я благодарен Богу за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо вам огромное за курс «Быть христианином» и за поддержку во время обучения. Вы были хорошими учителями и наставниками и помогли мне стать христианином. Хотя я и считал себя верующим, но душа моя была окутана тьмой. Я боялся всего. Было такое ощущение, что я нахожусь в глубокой темной шахте. И вот настал день, когда ангел Господень, спустившись туда, сказал: «Перестань бояться», и послал мне вас и журнал «Вера и жизнь». Сколько я получил утешения и теплоты, читая ваши письма и журналы. Благодаря вам, вашим урокам и журналу «Вера и жизнь» я поверил в Иисуса Христа и принял Его как своего Спасителя. Я начал читать Библию, и Господь работает во мне и меняет меня. 45 лет я прожил, не зная Бога. А за последние 3 года столько прекрасного произошло в моей жизни. Не все меня поймут, но с Господом я счастлив даже здесь, в тюрьме. Я очень рад, что пришел к Богу и сделал это добровольно, без принуждения. Молюсь Ему, чтобы быть истинным христианином каждый день. Я встал на первую ступеньку своего духовного пути. Пожалуйста, поддержите меня в молитве. Игорь Щербаков.

0: от еврейки, обрезанный на восьмой день, воссиявший из колена Иудина, плотник, бедняк из Назарета. И этот еврей, Иисус Христос, оказался Сыном Божьим, Господом и Спасителем, получившим власть от Бога Отца. Смотри Даниила 7:14, Матфея 28:18, Откровение 12:10. Ключи ада и смерти тоже у Христа, Мессии и Помазанника. Смотри Откровение 1:18. Более того, Иисус не рукоположенный, а бессмертный, вечный первосвященник, поставленный Богом Отцом по клятве. Смотри Евреям 7:21-24. Он принимает колянов и говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Смотри Матфея 11:28-30, Евреям 9:12-14. И смертные пресвитеры, епископы и диаконы пускай также имеют дерзновение входить в святилище к первосвященнику, чтобы освятиться и очиститься кровью его, пролитой на Голгофском кресте, чтобы не уйти в вечность с отягощенной совестью. Не напрасно Сын Божий принял человеческую плоть, висел на кресте, умер и воскрес. Он единый пастырь, и у него будет одно стадо. Служители и все члены церкви зависимы от первосвященника, каждый в отдельности. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26. Он и ходатайствует за нас. Господь вернется на землю. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Деяние 1:11. С Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом, честным, искренним, верным, любящим, долготерпеливым, справедливым, милосердным и добрым, хорошо колянам вечерить. Смотри Откровение 3:20. Дух Святой свидетельствует о Христе и ищет славы Ему. Дух Святой знает, кто является храмом Антихриста и кто его храмом. В земной жизни Иисуса не принимали как Бога. Сегодня его не принимают как человека. Тогда как он является и Богом, и человеком. Когда служитель говорит «Христос сидит», то расслабляется, но когда слышит «первосвященник ходит», начинает оглядываться. Смотри Откровение 3:21. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». 1 Тимофея 2:5. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. Поклонимся Христу, главе церкви, в радости и благоговении. Эдуард Бюркланд, Финляндия.
1: Расскажу один только случай. Я благодарю Бога за знакомство с вами. Благодаря журналу «Вера и жизнь» и книге «Со дня на день обновляясь» Эйдена Тозера я стала лучше понимать Библию. Я также поняла, что Господь на протяжении многих лет стучался в мое сердце. В моей жизни было много случаев, когда я была на грани жизни и смерти. Об одном хочу рассказать. Случилось это 22 декабря 1999 года. В тот день мы с мужем возвращались на машине с работы домой. Было около часа ночи, дорога была скользкой, мы ехали вдоль берега реки, и в месте, где дорога делала изгиб, и нам нужно было поворачивать, машина потеряла управление и, заскользив в сторону реки и сбив деревянные перила, перевернулась и упала в воду на крышу. Стекла вылетели, и вода начала заливать салон. Я пыталась отстегнуть ремень, но не могла. Стала погружаться в воду и захлебываться. И все. Наступила темнота. Я увидела кладбище, свежую могилу, много цветов и своих детей. Я не помню, кто отстегнул ремень, я или это было Божье вмешательство. Я всплыла на поверхность воды. У дороги уже стояли машины полиции, подъехала скорая помощь. Мы были спасены.

0: Теперь я точно знаю, что это Господь спас нас, грешных. Уже 12 лет я посещаю христианский кружок. Читаем и разбираем Слово Божье. Журнал читаю от корки до корки. Мне в нем все нравится. Стихи, свидетельства, статьи Божьих мужей, которые уже в вечности. Тамара Кунц, Германия.
1: Дух мой свободен. Пишу вам впервые. Меня зовут Денис, мне 33 года. Ваш адрес я, благодаря милости Божьей, нашел в газете «Узник». О себе много писать не буду. В 2014 году я, освободившись, прошел реабилитацию. В том же году принял крещение, а спустя год-два я забыл о своих обещаниях Богу. Гордыня взяла верх. Сейчас, находясь снова в тюрьме, я испытываю духовный голод. У нас нет литературы, и братья нас уже давно не посещали. Я стал плакать перед Богом и каждый день молился о том, чтобы получить хотя бы одну книгу. Как же я обрадовался, когда прочитал, что могу поступить учиться на заочный христианский курс «Быть христианином». Господь, которого я предал, ответил на мою молитву. Хочу теперь быть верным Ему до конца. Поэтому буду с радостью ждать от вас уроки и выполнять их. Хочу больше познать Господа. Мне осталось сидеть год и 4 месяца. Я нахожусь в тюрьме, но дух мой свободен. Денис Скороденко, Украина.
2: Василий Кузема, «Я прозрел». Получил ваше письмо и диплом об окончании курса «Быть христианином». Спасибо за прекрасных шоколадных зайчиков. Зайчиками я, по вашему совету, поделился с другими. Я всегда делюсь с другими. Видеть перед собой радостные лица и счастливые глаза – это большая награда для меня. Мне 50 лет. Это уже мой 8-й срок. 24 года я прожил в изоляции. Но благодаря общению с вами я прозрел. Я даже не знал, что не умею нормально общаться с людьми. И вот только сейчас я начал этому учиться. Очень хочу измениться внутри, оставив прошлое. Раньше у меня были другие попутчики, сейчас я это понимаю. Хочу и дальше общаться с вами, чтобы, не дай Бог, мои пути не разошлись с Божьим. Когда я был в тюрьме, мне никто не помог измениться, пока Бог не коснулся моего сердца. Теперь я живу с Ним и хочу поступать так, как Он хочет».
1: Только тот, кто сам имеет в сердце своем мир Божий, может приводить к Богу других. Тот, кто видел славу Божию во всем, что в его жизни происходило, имеет от Бога в священнической душе своей пророческое слово для утомленных современников. Яков Крекер.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».

Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам,
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми».

Евангелие от Матфея, глава 20. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними. Ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам
слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись,

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. В нашей передаче сегодня, в песнях и стихах, мы хотим прославить нашего Господа Иисуса Христа и рассказать о Его чудных делах. Звучит песня «Рассказать я всем желаю про Иисуса».

Следующий стих написал Лев Болеславский. Назарет. Дома на взгорье. Юный плотник Иисус прикрепляет, взяв топорик, мягкой врубкой к брусу брус. Отирает пот, выходит, чуть передохнуть во двор. Братство туч на небосводе, словно храм вдали фавор. Стайкой верно с Иордана, как обрызганы зарей, розовые пеликаны, вспыхнув, скрылись за горой. И над финиковой рощей, прячущейся меж холмов, то поет, то нежно ропщет пара голубых дроздов. Мальчик весь наполнен светом, нет ни капли тьмы в душе, и она над Назаретом обнимает даль уже. И она, как эти птицы, столь безгрешна и чиста, что готова с ней слиться, к ней спустясь душа Христа. Чего же так тревожно вдруг становится ему? В будущее осторожно заглянул он, как во тьму. Видит город, двор просторный, груду бровен, стружек хлам, незнакомый плотник в черном крест сколачивает там. Старый плотник без унынья столб строгает, а на нем перекладину в средине укрепляет топором. Смотрит мальчик через годы. Храм, судилище, тропа, голый холм, как череп голый и орушая толпа. Крест, что в холм солдатам вкопан, проступает в высоте. Стражники, палач. Но кто там? Кто там? Кто там на кресте?

Юрий Каминский написал стихотворение «Иисус в храме». Учителя, мальчишку окружив, давались диву, кто сей отрок чудный, перед которым, поняли мужи, пасует опыт жизни многотрудной. Откуда этот кроткий теплый свет в глазах, вместивших горизонты мира? Быть может, глядя дням, грядущим вслед, увидел он всех немощных и сирых. И римских копий блеск, и ночь окрест, и лица в злобе точно в страшных масках, и в небо упирающийся крест, поставленный вблизи ворот дамасских. Что, мудрецы, вы явно смущены его манящей мыслью полновесной? Вопросы ваши волчьих ям полны, его ответы глубины небесной. Вы не сумели с толку сбить его, нащупать силясь детскую беспечность. А было лет ему в те дни всего 12, но помноженных на вечность.

человеку выбор дан: небо или ад. Что сегодня изберешь себе, Бог не виноват. Он изменит жизнь твою раз и навсегда, если ты ему ответишь «да».

Всю ночь трудились рыбаки, не покладая рук. Увы, но сети их легки, пусть сохнут на ветру. Быть может, в следующий раз лов будет не такой. Рассвет встречая у костра, один дремал, другой. А в полдень берег не вмещал теснившихся людей. Иисус на берегу стоял, шум волн и крик детей. Собрался к озеру народ. Что сделает Иисус? Он в лодку к Симону войдет, и слово Божье с уст. Как власть имеющий учил, влагал добро в сердца. А Симон сеть свою чинил, работе нет конца. Чинил и слушал Божью речь, не пропуская слов, не распрямить уставших плеч, а ночью снова лов. Качалась лодка на волнах, был в лодке Божий Сын, и в Иисусовых словах источник Божьих сил. А Симон этого не знал, а сети так легки. Плыви туда, где глубина, для лова сеть закинь. Иисус, сегодня рыбы нет, трудиться ни к чему, но я закину эту сеть по слову твоему. И сети за борт. Сделал так, как повелел Иисус. Господней силы верный знак, в сетях тяжелый груз. Откуда рыба здесь взялась? Улов средь бела дня. И сеть от тяжести рвалась. О, выйди от меня, Господь, я грешный человек. У ног Христа рыбак, и сердце Господу навек любви Господней знак. Господь, и я порой тружусь, и на плечах усталость, а сети легкие держу, ни рыбки не досталось. И в лодку входишь ты мою, ты говоришь со мною, и я без робости стою над самой глубиною. Там рыбы не было и нет. Наперекор всему закину сеть по слову твоему. Это стихотворение написала Любовь Васенина.

Следующее стихотворение «Исцеление» написал Павел Ляшенко. «Прикоснуться бы только к хитону, не прервать ослабевших шагов. Мои сотканы будни из стонов, и не слышен о помощи зов. На врачей и целителей всяких расточила немало я драхм. Утверждал мою веру Иаков, но бывал визитером и страх. Он ломился в закрытые двери, и звучал его голос, как гром. Ты, болея, по-прежнему веришь? Как же можно стоять на своем? Драгоценна мне близость Господня, хотя камни покрыли тропу. Если встречу Мессию сегодня, я протиснусь к нему через

Капернаум. В Капернауме парень, лежачий больной, с тощим немощным телом и круглой спиной. На носилках спускают его через крышу, ведь по зову людскому явился Господь. Исцелением спасти непослушную плоть, все в крикливой толпе нетерпением дышит, и псалмов распеваемых смолкли стихи. «Поднимайся! Тебе отпускаю грехи! Все, что должно, свершилось! Дерзай, мое чадо!» И мальчишка встает и стоит на ногах. От земли золотясь поднимается прах. А спасенный помощником шепчет «Не надо!» Он кричит и бежит по дороге своей. Между плачущих молча счастливых людей и дорогою славит Спасителя громко. Если все так и было, то боль неспроста. Это слабость, звенящая сном пустота и дрожащей ноги неживая соломка. И когда позабыт исцеляющий Бог, не хватает ни веры, ни силы на вдох, и садится тоска к моему изголовью,

Полусне Капернаум встает предо мной. Я бегу, окружен невозможной весной, и сквозь слезы кричу, разрываем любовью. Григорий Кубулов.

Автор следующего стиха – Василий Беличенко. «Следы Христа». «Еще и ныне на горе Олив вам скажут люди с верою живою, что здесь Христос, друзей благословив, вознесся в славе над землею. И в память этого покажут вам гранитный выступ, огражденный рамой. След Иисуса усмотрели там и заключили это место в мрамор. Да, это верно, что следы Христа заметными остались в Палестине. Следы Его от яслей до креста мы можем ясно наблюдать и ныне. Христос не только на горе бывал, Его следы я вижу и в пустыне, там, где Его дьявол искушал и встретил непреклонность в Божьем Сыне. Его следы я вижу и в домах, в которых люди плакали, страдали. Он нес им утешение в скорбях, Его уста им радость возвещали. Ученики на море среди волн с нескрытым отчаянием во взоре, вдруг шторм утих. Иисус заходит в челн, Его следы я вижу и на море. Когда вели Христа в Синедрион и дали волю злобе и глумленью, и там свои следы оставил Он, следы молчания, кротости, терпения. Когда тяжелым кажется мне путь, который свыше для меня назначен, мне стоит на следы Христа взглянуть, и я смотрю на трудности иначе. Когда Сын Божий на Голгофу шел, то многие Его сопровождали. Там тоже я следы Его нашел, и шедшие за Ним не затоптали. Хотя прибили ноги ко кресту, но эти ноги в утро воскресенья следы свои оставили в саду, друзьям на радость, всем на удивление. Народ Христа, ты жив и будешь жить. Пока на Иисуса ты взираешь, никто тебя не сможет победить, пока ты по следам Его шагаешь. Но если только в сторону свернешь, если свободней путь ты избираешь, то след Эммануила потеряешь, и навсегда духовно ты умрешь.

Непонятная жертва. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, 8 стих. Разве мыслимо 300 динариев на Рави истрачены зря? Лучше продали с миром амфору, скрасив горькую жизнь бродяг. У Марии другие доводы, чем учителя ей почтить. Это чувство и стало поводом драгоценный сосуд разбить. Ветер в окна врывался горницы, догорала заря средь гор. Эта встреча с Христом запомнится, в ней прощальный звучал аккорд. Мира вылета, нежно волосы вытирает с прожилок нарт, а в глазах Равуни и в голосе отдаленной беды раскат. Приближалась она невидимо, оттесняя бесшумно дни, и осанна сыну Давидову громовое сметет распни. Скоро будет одежда сорвана, перс поднимет надменно тварь, и терновником коронованный завершит путь к Голгофе царь. А пока свет струится светильника, ароматом пропита мгла, и оценка слышна Спасителя. Она сделала все, что могла. Павел Ляшенко.

Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии.

и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:

Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних –

Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы начинаем поучительный и интересный рассказ.

0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Глава первая. По морям в Бирму. «Говорю вам, я американец! Вы должны освободить меня!» Голос, взывающий к благоразумию людей, принадлежал темноволосому молодому человеку в сером костюме с вельветовым воротником. Его и группу пленных в форме британских морских войск грубо гнали по улицам маленького французского городка Байон. Жандармы подталкивали его своими мушкетами. Лишь он один пытался сопротивляться, и это была единственная реакция на его протест. «Скорей! Скорей!» Последовал приказ по-французски, и если пленные не понимали языка, команда переводилась на резкий удар по ногам ближайшего из них. Англия и Франция вели между собой войну. Английский корабль был захвачен в море и приведен в гавань как трофей. Возбужденные толпы вышли на улицы Байона посмотреть и поиздеваться над ненавистными английскими моряками. Они еще не забыли позора поражения от Нельсона в битве при Трафальгаре. Камни и большие комья грязи летели в несчастных, которых торопливо вели в местную тюрьму. Большинство из них были рады спрятаться за ее стенами от мести и гнева жителей Байона и от морских опасностей. По крайней мере, им не придется до конца войны участвовать в сражениях Наполеона, как бы она ни закончилась. Темноволосый человек, который сопротивлялся толчкам жандармов, очевидно, не желал отсиживаться в безопасном месте до конца войны. У него была, как он говорил, важная работа, и он должен быть освобожден немедленно, чтобы продолжить свое путешествие. «Я не англичанин! Я не англичанин!» – повторял он по-французски. «Я американец!» Надрывался он, стараясь перекричать шум толпы. Никто его не слышал, а если и слышали, то не обращали никакого внимания. Его сопротивление только позабавило их. Тщетно пытался он отыскать в толпе хотя бы один дружеский взгляд, лишь сжатые кулаки да злость в глазах. «Я не враг! Я мирный путешественник на пути в Индию! Я не моряк!» Продолжал он громко доказывать. Но это мало что изменило. Французские солдаты и полиция будто не слышали его слов, даже когда он говорил по-французски. Любого с корабля противника они считали врагом. Этого юношу, который кричал и сопротивлялся, звали Адонирам Джадсон. Он был убежден, что Бог призвал его отправиться проповедовать язычникам Востока. Поэтому в 1811 году он и покинул свою родину, Америку, 23 лет от роду. Он попытался найти пароход, который доставил бы его прямо в Индию. Но очень мало американских судов плыло к этой земле, где почти все права на торговлю были в руках британцев. Наконец-то удалось сесть на английский корабль. Но теперь, похоже, придется провести долгие годы во французской тюрьме. Джадсон сморщился от боли после очередного удара, который он получил, минуя тяжелые ворота, и они медленно закрылись за ним. «Я должен видеть начальника!» – кричал он. «Вы совершили ужасную ошибку! Я американец, и я требую освободить меня как гражданина нейтральной страны!» В ответ его грубо толкнули сзади, так что он полетел лицом вниз в темную камеру. Поднялся с грязного пола, сел на кучу соломы, опустив голову на руки. Почему Бог позволил всему этому произойти? Видно, в этом несчастье была какая-то цель. Трудно было представить, как можно попасть в Индию, если они и слушать его не хотят. Ему не терпелось начать работу с темнокожими людьми Востока. «Пожалуйста, Господи!» – взмолился он. «Избавь меня, ведь я хочу заняться твоим делом. Помоги мне!» Чья-то рука коснулась его плеча, и Джадсон быстро оглянулся. Он не слышал и не видел, чтобы кто-то входил в камеру. Но теперь рядом с ним стоял незнакомец с улыбающимся лицом. Он сразу же решил, что это друг. «Как вы сюда попали? Кто вы?» – спросил удивленный узник. В ответ человек, закутанный в длинный темный плащ, приложил палец к губам. Он быстро расстегнул плащ и набросил накидку на плечи Джадсона. «Не задерживайтесь!» – прошептал он по-английски. «Бегите! В гавани стоит американский пароход! Зайдите на него, и вы будете в безопасности!» Джадсону не нужно было повторять дважды. Он бросился по пустому коридору и через другую дверь на улицу. Куда повернуть? Быстро оглядевшись, не видит ли кто его, он побежал к мачтам, которые виднелись над крышами низких коттеджей. Вот и пристань. Не переводя дыхания, взбежал он на палубу корабля с родным звездно-полосатым флагом. Он никогда так и не узнал, кто был его спасителем. Но до своего последнего часа носил в душе благодарность к тому незнакомцу. На разрешение вопроса с французскими властями потребовались бы месяцы, а то и годы. Теперь он свободен и может продолжить путешествие. Американский корабль плыл в Лондон. Капитан согласился взять Джадсона с собой. В Лондоне он поведал свою историю и был принят в общество миссионеров, которое посылало своих работников в Индию. От берегов Темзы наконец-то отправился с женой, теперь уже на британском корабле, в Калькутту. Путешествие в Индию тогда занимало несколько месяцев, и в пути ожидало много опасностей. Французские корабли все еще подстерегали суда состоятельных британских купцов. Пришлось несколько раз менять курс, чтобы избежать встречи с врагом. Пережили шторм, встречный ветер, но в конце концов прибыли в Калькутту. Джадсон был полон радужных надежд, когда бросил первый взгляд на землю своей мечты. Увы, его ждали здесь разочарования. Власти вместе с торговцами Калькутты не хотели, чтобы миссионеры вмешивались в их не всегда честные дела. Джадсонам не дали разрешения поселиться. «Нам не нужны миссионеры, сующие нос в чужие дела и забивающие головы местного населения вредными идеями». «Что же нам в таком случае делать?» – спрашивал Джадсон. «Вернуться туда, откуда вы приехали, заняться своим делом, а нам позволить заниматься своим». «Я не поеду обратно», – заявил Джадсон решительно. «Если ослушаетесь властей и ступите на берег, вас схватят и бросят в тюрьму», – сообщил дружески настроенный капитан корабля. «Но, по крайней мере, я буду на индийской земле. Не для того же проделал я этот долгий путь, чтобы ни с чем повернуть назад, даже не сделав попытки встретиться с людьми, которых я приехал учить». «А почему бы, собственно, нам не попытаться пристать в другом порту?» – предложила Анна. «Где торговцы не так злы». Замечание оказалось ко времени. На пристани стоял корабль «Георгина», который отплывал в Рангун. Джадсон, не раздумывая, принял решение. «Поедем в Рангун, будем проповедовать людям в Бирме. Там нет английских торговцев, чтобы препятствовать выполнению наших целей. Да и кто знает, может, мы более нужны народу той земли, чем этому». Георгина представляла собой утлое суденышко, и путешествие на ней было весьма рискованным. Капитан надеялся завершить рейс до наступления сезона муссонных дождей, но его надежды не оправдались. Пошли ливни, да какие! Джадсон ничего подобного еще в жизни не видел. Казалось, стоит сплошная стена воды. Анна болела, а на Георгине пассажирам негде было укрыться. Наскоро соорудили на палубе что-то вроде тента и поместили жену Джадсона. А маленькая суденышка швыряла из стороны в сторону в разъяренном море. Казалось, этой стихии не будет конца. Джадсон напряг зрение, пытаясь разглядеть в тумане проблески суши. И лишь через 17 месяцев он увидел страну, где ему надлежало провести всю свою жизнь до конца. Дождь все лил, и тут же поднимался в воздух в виде пара от жарких равнин, пока Георгина пыхтя прокладывала путь по реке к Рангуну. «Адонирам, ты простудишься! Смотри! Твое пальто снова промокло насквозь!» Джадсон повернулся на голос жены. Она стояла за ним под палубным навесом. Ее темные локоны были мокрыми от дождевых капель, а ее милое лицо в тусклом свете выглядело слишком бледным. «Послушай, позволь мне стряхнуть твое пальто», — сказала она.
1: «А вот и Рангун, Анна!»
0: Джадсон облегченно вздохнул.
1: «Наконец-то мы приехали! Да укажет нам Бог, как выполнить нашу задачу – обращение в христианскую веру людей Бирмы!»
0: Пароход миновал изгиб реки. Показались золоченые шпили Шведагона, большого буддийского храма с его прекрасными пагодами, изогнутыми, как бутоны лотоса. Это был символ всего того, с чем они приехали бороться. Вокруг храма, едва видимого сквозь дождь, ютились многочисленные бамбуковые хижины, построенные на сваях, чтобы не заливала вода. В них жили бирманцы. Эти люди поклонялись Гаутама Будде, ошибочно названному Будда Сострадающий. Как они примут незнакомцев с запада? Словно читая мысли мужа, Анна взяла его за руку и повела в убежище под парусиновой крышей. «Возможно, они нам не очень обрадуются».
1: «Мы должны убедить их, что хотим им добра», — ответил Адонирам твердым голосом.
0: Все засуетились. Георгина причалила к пристани Рангуна.
1: «Нам лучше остаться на ночь на палубе», — сказал Джадсон. «Утром, с лучами солнца, сойдем на берег и начнем работать».
0: Глава вторая. Монах-отступник. Анна и Адонирам простились с капитаном и командой и ступили на пристань Рангуна.
1: «Мы отплываем через 3 дня», — сказал их друг капитан. «К этому времени, возможно, вам наскучит эта грязная земля, и вы будете рады вернуться с нами».
0: Он, конечно же, не знал, как сильна их решимость выполнить свою миссию. Дождь лил, как из ведра. Улица превратилась в бурный поток, когда Анна и Дон отправились в город. Им необходимо найти помещение для жилья и миссии, узнать, говорит ли кто по-английски. Дон обратился к темнокожему мужчине у стены, но тот только пожал плечами. Один из моряков на Георгине вспомнил о старой заброшенной лачуге на окраине города, где когда-то жил белый человек. Может быть, им попытаться найти ее, но где она расположена? Моряк точно не знал и не мог объяснить. Тщетно пытался Дон привлечь чье-либо внимание. Никто, казалось, не хотел помочь им, даже не интересовался их присутствием. А миссионеры изрядно промокли и устали. Наконец-то они пришли к ветхой хижине, должно быть именно той, которую искали. Дверь, которой вели несколько шатких деревянных ступенек, была распахнута настежь. Анна постучала. Из темноты вышла хорошенькая молодая девушка и очень удивилась, увидев белых посетителей. «Кто вы?» — спросила она. На сей раз наступила очередь Анны удивляться, что девушка может немного говорить по-английски. Она объяснила ей как можно проще. Нужно укрытие от дождя и жилье вообще. Слезы радости бежали по ее щекам, когда девушка поманила их в хижину.
1: кушать?» Девушка показала на рот и спросила жестом и словом, не были ли они голодны. Только теперь Анна почувствовала голод. Прошло 7 часов, как они с Доном позавтракали на корабле. Аппетитный запах хорошо приправленного тушеного мяса доносился из хижины. Дом был пуст, ни стула, ни кушетки, но пол на старой веранде заслан циновками. Супруги присели, скрестив ноги, подали еду. Это был их первый обед в Бирме. Состоял он из тушеной дичи и риса с обильной приправой. Разговор не клеился, но горячая пища приободрила. По обоюдным улыбкам и жестам они понимали, что с юной мисс уже стали друзьями. Девушка сказала, что сейчас в Рангуне нет белых людей. Человек, живший в этой хижине, давно умер. Он и научил ее немного английскому. Тут еще один человек знает язык. Его можно найти на таможне в доках. «Я, пожалуй, пойду на поиски его», – предложил Дон. «Он, может, что-то подскажет нам?» Анне посоветовал отдыхать, а она попросила мужа возвращаться скорее. Юная хозяйка принесла ей подушку, и вскоре гостья уснула под монотонную капель. Дон направился на таможню, через которую они проходили утром. Без особых усилий он отыскал мужчину с испанской внешностью, который неплохо говорил по-английски. Тот был крайне удивлен, услышав историю своего посетителя. «Вы приехали в Рангун и, не зная бирманского языка, намереваетесь проповедовать Евангелие?» «Никогда не слышал ничего более нелепого», – засмеялся он. «Неужели вы не представляете себе, какие силы поднимутся против вас?» «Я не боюсь», – спокойно сказал Джадсон. «Но прежде всего мне нужны дом и учитель». Его искренность подкупила испанца, и тот разразился длинным монологом. «Я старше вас, живу здесь давно и знаю, о чем говорю. Мой настоятельный совет вам – оставьте все немедленно, пока никто не слышал о ваших планах. Бирманцы внешне вполне приятны и вежливы, но нравом необузданы и жестоки. Они придут в ярость, возненавидят вас за ваши речи против их бога Будды. Вы не только не поможете им, но и себя обречете на ужасные страдания. Кончится тем, что они лишат вас жизни». «Я не боюсь ни боли, ни смерти», — сказал Джадсон. «Я умоляю вас уехать и прошу это только ради вас самих». Адонирам посмотрел в темные глаза испанца и понял, что он желает ему добра. «Мы с женой приехали, чтобы остаться», — сказал он твердо. Человек откинулся на спинку стула, пораженный его упорством. Он вынул красный шелковый платок и вытер пот со лба. «Неужели вы так глупы, что взяли женщину в эту бессмысленную экспедицию? Тогда вы действительно безумны!» «Безумен я или нет, но мне нужен дом или участок земли, чтобы его построить, а также мне необходим учитель», — настаивал Джадсон. «Вы должны знать, как я могу заполучить все это. Пожалуйста, скажите». Он с надеждой улыбнулся таможеннику, который, казалось, глубоко задумался. «У площади общественной казни есть кусок земли. Не думаю, что кто-то будет против. Там есть несколько развалившихся лачуг, которые можно подремонтировать и сделать вполне пригодными для жилья на то короткое время, которое вам понадобится. Вид из окна должен показать вам, что ожидает тех, кто оскорбляет правителей Бирмы». Сказав это, испанец закурил трубку, ожидая, что теперь его посетитель уйдет. Но Адонирам не завершил всех своих дел. «Спасибо», – сказал он вежливо. «Я думаю, мы нашли место. Однако еще остается вопрос с учителем. Я должен выучить язык как можно скорее, чтобы свободно разговаривать с ними. «Знаете ли вы кого-нибудь, кто бы помог мне выучить язык?» Теперь испанец знал, что не избавится от своего настойчивого посетителя, беря его на испуг. «Это должен быть монах», – размышлял он. «Он единственный образованный человек. Но ведь монах буддист, захочет ли он учить еретика, который приехал в Бирму разрушить все, что он свято хранил? Так захочет ли он?» Испанец, казалось, зашел в тупик и молча попыхивал трубкой. Вскоре он поднял глаза, а Данирам все еще ждал. «Ваша единственная надежда, — сказал он, — найти монаха-отступника, того, кто оставил свое призвание. У него есть знания, и, возможно, он даже будет рад поработать против жрецов, которых он уже предал, разумеется, если у него хватит на то смелости. Конечно, он пожелает денег». «Как найти монаха-отступника?» – спросил Джадсон с надеждой. «Это невозможно!» Адонирам вздохнул. Испанец подшучивал над ним, вселяя надежду, а затем сам же разбивая ее вдребезги. Сейчас он поднялся с протянутой рукой. За совет положено вознаграждение. Джадсон опустил 10 серебряных монет в его протянутую руку и вышел. Испанец усмехнулся и, кладя монеты в карман, сказал вслед: «Если я встречу учителя, то пришлю его к площади казни. Может быть, он придет вовремя, а может быть и нет». Его хихиканье над собственной грубой шуткой неслось вслед Джадсону. На следующее утро после беспокойной ночи Анна и Адонирам сидели на веранде, удрученно взирая на мутные потоки дождя. Девушка показала, что они могут остаться в лачуге, сколько им нужно. Она сама занимала пустую хижину. Впрочем, права у них были равные, но она, как видно, надеялась получить от своих постояльцев хоть малый доход. «Я нашел несколько листов бумаги, очень грязных и рваных, на которых, по-моему, пытались составить словарь», – сказал Дон. «Несомненно, это дело рук бывшего жильца этой желанной резиденции». «Как чудесно! Где ты нашел их?» – спросила Анна. Она подошла, заглядывая через плечо Дона на пачку пожелтевшей и истрепанной бумаги, которую он рассматривал в тусклом свете. «Они были за старым ящиком в углу. Если бы мы только знали, как произносятся эти странные значки, которые должны быть буквами алфавита, мы бы хоть немного продвинулись вперед в нашей работе». «Вот только бы дождь прекратился», – вздохнула Анна. «Я уже устала от этого дождя». Она вгляделась в туман, а затем неожиданно схватила Дона за руку. «Что это там? Ты видишь?» У изгороди в конце тропинки ясно видны были две фигуры. «За нами наблюдают», – с тревогой сказал Дон, вспомнив предупреждение испанца. Но побледневшее лицо Анны насторожило его, и он поспешил изменить тон. «Скорее всего, им интересно знать, кто мы такие». Между тем две фигуры поднялись и подошли поближе к окну. Теперь можно было разглядеть двух мужчин, придерживающих полы длинных халатов. Ноги первого от бедра до тощих щиколоток сплошь покрыты татуировкой. Другой держал над ним потрепанный зеленый зонт, а под мышкой яркий лакированный ящичек. Выглядели оба настолько комично, что страх Анны сменился смехом. «Первые визитеры», – сказала она. «Обидно, что даже не можем поговорить с ними. Интересно, кто они такие?» Дона словно осенило. «Бог услышал наши молитвы и послал их нам», – сказал он. «Я думаю, один из этих джентльменов должно быть учитель». Незнакомцы подошли к веранде, поклонились почти до земли. Тот, что был с ящичком, открыл его и протянул связку сухих пальмовых листьев своему хозяину, как догадались Дон и Анна. Затем, закрыв зеленый зонт, кланяясь, ушел. Лицо, взирающее на двух миссионеров с подножья лестницы веранды, было худым, странным и все в морщинах. Без сомнения, это было лицо образованного человека. Темные проницательные глаза улыбались по-доброму из-под высокого лба. Манящим жестом Адонирам пригласил посетителя сесть на одну из травяных циновок. Поднимая подол платья еще выше и показывая красоту татуирования на своих ногах, старик молча взобрался по лестнице, поклонился Анне, затем снова Дону и лишь потом

значками, составлял собственный словарь, а также писал грамматику. Каждое утро появлялся татуированный монах, часто сопровождаемый слугой с зеленым зонтом. Он терпеливо объяснял игру фраз и идиом, учил Джадсона произносить трудные слова. Анна иногда присоединялась к мужу на уроках, но чаще она отправлялась в город на базар за покупками. Там она смешивалась с толпой, слушала их разговоры, и вскоре ее тоже стали понимать. Ночью, при мерцающем свете лампы, когда в миндальных деревьях кричали и хлопали крыльями триоли, два белых человека повторяли все, что они выучили за день. Дон добавлял новые слова к быстро пополняющемуся словарю и учил Анну читать незнакомые буквы и писать слова, которые она слышала в беседах. Они учили не только язык. День за днем они все больше узнавали о том мистическом, что существовало на этой земле, куда они попали после стольких приключений, происходивших с ними. Они узнали также, что все находится во власти короля, и он владеет всем и всяким. Более того, он может распоряжаться любым подданным и его имуществом. Он мог ограбить, пытать или даже убить любого, когда ему заблагорассудится и никто не смеет протестовать. Они все его рабы. Как это отличается от христианства, которое Джадсон приехал проповедовать? Господь любит каждого человека, как бы беден и прост он ни был. Адонирам сказал это своему учителю. «Неудивительно, что король не разрешает учить христианству на его земле. Но я приехал проповедовать, и я буду проповедовать», — решительно сказал Адонирам, на что О. Унгмен ответил. «Мертвец не может проповедовать, а красивая вдова вскоре обнаруживает, что она связана». Это была не очень радужная перспектива, но Анна и Дон не бросили занятий. Они работали еще больше, с нетерпением приближая день, когда их знания позволят им проповедовать. Глава 3. Дом в саду. Дождь наконец-то прекратился и засияло солнце. Но теперь плотные облака дыма заволокли ветхую хижину, где все еще жили Джадсоны. Стоял тяжелый удушающий запах гнилья. «Я выйду, подышу свежим воздухом», — сказала Анна. Дон закашлял. Дни и ночи клубился дым, они почти задыхались от этого ужасного запаха. Он исходил с места казни в конце сада. В этом месте не только пытали и казнили преступников, но и хоронили всех мертвецов Рангуна. Здесь сжигали городской мусор и трупы. Казалось, огонь никогда не затухал. «Я бы очень хотел получить разрешение на постройку нового дома где-нибудь в другом месте. Ради тебя, дорогая», — сказал Дон. Он снова закашлялся, пытаясь освободить легкие от дыма. До сих пор все их попытки получить участок земли не имели успеха. Несколько раз Дон слышал о продаже подходящего для них места, но как только становилось известно, что там хочет поселиться Белый, его не продавали. Никто не хотел быть причастным к судьбе иностранца, боясь дальнейших неприятностей. Разрешение на строительство необходимо было получить у наместника. С этим документом все неприятности устранялись, но к официальному представителю Его Величества, короля Бирмы, в Рангуне было нелегко подойти. Говорили, что могла бы помочь взятка, но у Джадсонов не было ничего ценного, чтобы предложить столь важной персоне. «Я пойду навещу его жену», — сказала Анна. «Сделаю ей подарок, и если он понравится, я завоюю расположение ее мужа. Возможно, ей удастся уговорить его выделить на место под дом». Дон разволновался. Он полагал, что это будет опасно для нее, но она не отступала. «Я ее завоюю, вот увидишь», —
— сказала она.

0: об утро. После обеда она готовилась к важному визиту. Дон изумленно раскрыл глаза, когда она предстала пред ним перед уходом. На ней было белое платье с оборками, в сборках и кружевах, как будто она собралась на английский пикник. У него блеснули слезы, когда он увидел эту прелесть. Как только могла такая нежная девушка выносить жестокость и этот непомерный ужас, окружающий их в Бирме? «Я иду. Пожелай мне удачи», — сказала она весело, проходя между багряными и золотистыми деревьями акации. «Пожалуйста, Господи, позаботься о ней!» – горячо молился Дон. День клонился к закату, и Адонирам обнаружил, что ему не до книг. Он беспокойно всматривался в дорогу, выглядывая свою маленькую женушку. С наступлением сумерек он лихорадочно шагал по веранде, беспокоясь, как бы с ней чего не случилось. Конечно, было совершенно неразумно одеть подчеркнуто иностранный наряд. Возможно, жена наместника приняла это как оскорбление. И, может быть, сейчас Анна уже сидит в какой-то грязной тюрьме. Почему он не пошел с ней? Дон в сотый раз посмотрел на часы, когда звуки шагов заставили его податься вперед. Но это был проходивший мимо бродячий нищий. Он попытался продолжить чтение, но буквы прыгали у него перед глазами и складывались только в одно слово – «Анна». Наконец появилась Анна с возгласом. «А вот и я, Дон, дорогой!» Она чем-то размахивала, когда Дон бросился к ней. «Я так волновался за тебя! Как же долго ты была там! Слава Богу, ты цела!» – повторял он. «Я видела самого наместника и всех его жен», – сообщила довольная Анна. «Они были очень добры и заинтересовались мною. Они никогда раньше не видели белой женщины. Их совершенно восхитили мои перчатки и особенно шляпка. Я дала их померить. Вид у них был очень колоритный». Анна счастливо болтала, радуясь своими достижениями. Когда дамы решили, что пора позвать их мужа посмотреть эти экстравагантные модели, я поняла, что мне представляется шанс. Ты бы видел его лицо, когда прелестная миссис Джадсон сделала ему глубокий реверанс. Ну и после всего получила ли ты разрешение на место для дома? О да, разве я тебе не сказала? Анна развернула бумагу, которую она держала в руке. «Мы можем получить прекрасную маленькую поляну в городе. Я просто умираю от нетерпения. Давай пойдем и посмотрим, где будет наш новый дом». Так Джадсоны получили свой дом. Это было довольно простое сооружение, соломенная крыша на столбах и бамбуковый пол на сваях, как и все бирманские дома. Он был расположен в саду, где яркими красками пылали тамаринды, акации и фиговые деревья. Это было прекрасное место, где они могли забыть об опасности и ненависти окружающих. Как только дом был готов, супруги переехали, взяв с собой бирманского учителя О.О. Унгмена, который был очень полезен. Он не только учил их говорить правильно, так, чтобы бирманцы понимали их и не смеялись над их акцентом. Это был ученый с острым умом. Он мог проконсультировать своих учеников по всем вопросам восточной мысли и незнакомой веры буддистов. Он мог спорить, и Адонирам, любивший споры, провел долгие незабываемые часы, пытаясь доказать своему учителю, что религия, в которой он был воспитан, – это заблуждение. Но О.О. не уступал. «Нет Бога вне Вселенной», – утверждал О.О. «Человек после смерти рождается снова и должен попытаться прожить лучше свою следующую жизнь в этом мире. И вот когда он достигнет совершенства, он больше не родится человеком. Колесо его жизни завершило свой оборот». Адонирам все это время много работал. С помощью учителя он переводил Евангелие на бирманский язык, чтобы люди смогли прочитать сами слова Иисуса. Задача была настолько сложной, что временами Дон чувствовал, что готов все бросить. Сделает ли он когда-нибудь эту работу? А когда она будет готова? Как он ее напечатает? Когда их малютка сын заболел тропической лихорадкой и умер, именно бирманец О.О. с великой мудростью вернул безучастного ко всему отца, к его книгам и убедил работать больше, чем всегда, вместо того, чтобы горевать над своей утратой. «С работой пройдет твоя скорбь», — сказал он. Дон был благодарен мудрому старцу и повару Коочилу. Последний готовил питательные напитки и убеждал истрадавшуюся Анну поесть. Приезд еще двух американцев добавил энтузиазма, так как хоксы привезли печатный станок. «Я должен поскорее закончить перевод», — сказал Адонирам, — «чтобы мы могли начать печатать». Он почти завершил Евангелие от Матфея. День и ночь он трудился над ним, пока Анна не забеспокоилась, увидев синие круги под глазами мужа, появившиеся от недосыпания. Наконец-то крик радости разнесся по дому. И голос О.О. Унгмина возвышался над всеми остальными, когда он вбежал с листом напечатанного Евангелия в руках. Краска на нем еще не просохла. Это было чудо, которого он никогда не видел. Два трактата были также напечатаны на бирманском языке. И Дон с новыми силами приступил к распространению напечатанной литературы. И вышел он на улицы и пошел по дороге, ведущей к храму Шведагон. На пути было много паломников, направляющихся к святому храму, и в руки каждого вкладывал он листки, говоря, что в них особо важные новости, и они должны прочитать их. «Господи, сделай так, чтобы бирманец понял, что ты любишь его!» – молился он. Ответ на молитву Джадсона пришел на следующий день. «По тропинке идет какая-то важная персона», — сообщила Анна, первая заметив незнакомца. Дон вышел на лестницу веранды и увидел богато одетого бирманского джентльмена, медленной походкой направляющегося к нему. С чем он пожаловал? С добром или злом? Принесет ли он беспокойство или он пришел как друг? Ничто не говорило об этом, а на первый взгляд было трудно определить. Посетитель приблизился и поклонился низко. По приглашению Дона он поднялся по лестнице, и после обычного в таких случаях обмена любезностями каждый спросил о здоровье другого. Мужчина сел на циновку и сразу перешел к цели визита. «Сколько мне понадобится времени?» – спросил он. «Чтобы узнать учение Иисуса?» Сердце Дона учащенно забилось. Какая радость! Это был первый результат долгих 4 лет работы. Первый бирманец хотел знать больше об Иисусе. Глава 4. Барабаны смерти. Джадсон заболел. Его слабое тело, истощенное бессонными ночами и целыми днями лихорадочной работы над переводом Евангелия от Матфея, не выдержало напряжения. Анна видела, что ему необходим отдых, но он, тем не менее, не думал о нем. Пока печатный станок стоял без дела, он не мог отдыхать, он должен был писать. Когда Георгина зашла в Рангун, Анна отыскала капитана, который впервые привез их в Бирму. Он обещал взять Дона в Индию следующим рейсом. Морской воздух и вынужденное безделье в дороге помогут ему поправиться, чего не сделает никакое лекарство. Убедить его поехать было задачей не из легких, но еще труднее было для нее расстаться с ним. «Со мной все будет в порядке. Семья Хоксов позаботится обо мне», — сказала она ободряюще. «Поправляйся и поскорее возвращайся».
1: «Я еду только, чтобы доставить тебе удовольствие, дорогая», —
0: ответил Дон слабым голосом. «Каждую ночь я буду думать о тебе и о христианах Бирмы». Подняли якорь, и маленькая Георгина покинула гавань. Анна вернулась в новый дом. На сердце у нее было тяжело. Она так хотела поехать с Доном, но хоксы совсем не понимали новый язык, и она чувствовала себя ответственной за них. Когда Георгина пришла в Мадрас, Джадсон узнал о поражении Наполеона при Ватерлоо. «Бог поможет, и я тоже одержу победу в моей битве с языческой Бирмой», – молился он. Вслед за поражением Наполеона пришла потрясающая новость, что Англия собирается воевать с Бирмой. Джадсон ужаснулся, ведь Анна была в Рангуне. Если объявят войну, всех говорящих по-английски убьют жестокие бирманцы. Он должен немедленно вернуться и спасти ее. Это вряд ли было возможно. Капитан Георгины позвал доктора, и тот сказал, что Джадсон так слаб, что не в состоянии покинуть гамак, натянутый на палубе. «Достаньте мне паланкин!» – приказал он, когда убедился, что действительно сам не способен передвигаться. Его отнесли на берег, где он начал расспрашивать, не отплывает ли какой-нибудь корабль в Бирму. Ничего не было, и целую неделю он был сам не свой, пока не услышал о корабле и не забронировал место на нем. Через несколько недель Джадсон вернулся в Рангун. Анна не встречала его на пристани. Его сердце сжалось от плохих предчувствий. Потом он вспомнил, что не смог сообщить ей о своем возвращении. «Какие новости?» – спросил он нетерпеливо. «Все хорошо в миссии?» Таможенный офицер, все тот же испанец, которого он однажды уже просил о помощи, посмотрел на него с сожалением. «Миссия закрыта», – сказал он. «Все сбежали, потому что в городе холера». «Холера? Тогда, может быть, Анна уже мертва?» Он воображал, что она в тюрьме или ее пытают ненавидящие англичан сторонники короля. Но он совсем не думал о холере. Он отвернулся, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. И вдруг в углу темного офиса увидел какой-то багаж. Он выглядел таким знакомым. «Да это же багаж Анны! Значит, она в Рангуне!» «Багаж моей жены!» – закричал он. Испанец принял его крик за гнев и был очень предупредителен. «Простите, сеньор!» – сказал он, проходя впереди. «Это все из-за холеры. У нас не хватает рабочих рук. Это действительно багаж миссис Джадсон. Теперь я вспомнил. Она вернулась в Рангун на прошлой неделе. Я сам прослежу, чтобы его отвезли в миссию тотчас же». Адонирам не дослушал объяснений. Багаж его совершенно не интересовал. Единственное, что имело значение, это Анна. И он помчался по извилистой тропинке, ведущей к маленькому домику. Свеча горела в окне, а за окном цела и невредима Анна Джадсон. «Слава Богу, ты жива!» – простонал Дон и в изнеможении опустился на пол. Анна, справившись с удивлением, подложила ему под голову подушку и села рядом рассказать, что произошло. «Я трусиха, Дон», — призналась она. «Испугалась и убежала. Но корабль сел на мель, и я вернулась. Какой ужас! Ты мог прийти домой и не застать меня!» После отъезда Дона события развивались стремительно. Король Бирмы выдвинул дикие притязания на бенгальскую провинцию в Северной Индии. Он даже нагло приказал англичанам покинуть Калькутту, пока, как он сказал, бирманская армия не столкнула их в море. Джадсон не мог не улыбаться, когда услышал эту глупую угрозу. Бирманские солдаты носили длинные шелковые развивающиеся мантии. На парадах они выглядели, как туча разноцветных ярких порхающих мотыльков. Как армия мотыльков сдвинет расчетливых британцев? Сама наглость угрозы была жалко в своем неведении о мире вне джунглей. Возможно, угроза британским силам в Индии была не более чем глупостью и пустословием. Но королевская месть британским подданным, которым случилось оказаться в Бирме, была вполне реальна. Вполне возможно, что им придется пострадать из-за своей национальности. Наместник получил послание короля и переслал его Хоксу. Оно гласило: «Скажи иностранному животному, если он не отдаст мне свою печатную машину, то лишится жизни». Хоксы испугались, а находчивая Анна еще раз смело посетила наместника. Серебром и обворожительными чарами она постаралась отвести нападение на американского печатника. «Неважно, что он не англичанин», – услышала она в ответ, – «но он говорит по-английски, и слова, которые он печатает, переведены с английского языка». Хокс и его жена, испуганные этими угрозами, еще больше устрашились, когда услышали, что на город надвигается холера. С каждым днем опасная болезнь неумолимо приближалась к миссии. День и ночь раздавались удары барабанов смерти, свидетельствуя о жизнях, унесенных болезнью. Кто мог надеяться выжить? Наконец они решили, что благоразумие – лучшая составная часть доблести, и, взяв печатный станок, сели на корабль, идущий в Зирампур. Тщетно пытались они уговорить Анну отправиться с ними. После их отъезда Анне стало страшно одной. Если будет война, перестанут ходить корабли, и Дон не сможет вернуться. И тогда она останется одна, полагаясь на милость людей, не знающих милосердия. Она тоже села на пароход, который шел в Зирампур, но не уехала. Всхлипывая, она заканчивала рассказывать о своем несостоявшемся путешествии. «Я благодарю Бога, что Он показал мне мою слабость и вернул обратно». «Мы начнем работать завтра», – сказал Дон. Они стояли на веранде, освещенные лунным светом, и мириады звезд мерцали над ними. На фоне неба возвышались силуэты украшенных резьбой и завитками шпилей Шведагона, храма, полупризрачного в своей красоте, но такого твердого и непоколебимого, как ложная религия, которую он символизировал. «Как нам свергнуть Шведагона? О, Царь Небесный, как?» – выдохнул Адонирам. Анна вложила свою маленькую ладонь в большую руку мужа. «Дон», – сказала она, – «буддизм похож на этот храм, просто пустая скорлупа. Так прекрасен, но безжизнен и хрупок, как ракушки на морском берегу. Наш Бог живой». «Да, наш Бог живой, и Он творец всего живого!» Адонирам в восторге провозгласил эту истину. А из тени, как бы откликом на его слова, прозвучало: «Откуда ты знаешь, что Он живой? Тогда ты, значит, познал Бога, господин учитель». Анна схватила мужа за рукав, когда он бросил в обступившую их темноту: «Кто ты? Выйди, не таись в тени, и дай нам увидеть тебя!»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтоб они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбию и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторг